распиная Сына Божия. Теперь Бог удерживает свой суд, но в тот день Он воздаст за смерть Христа. В книге пророка Сафонии, в 1 главе с 14 по 18 стих читаем. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешен. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожжена будет вся земля. Истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Второе. Мир заберется с земли. Мы не имеем теперь мира, но воины настоящего времени — только тени грядущего. Фактически скорби периода великой скорби будут скорбями, которые мы переживаем в настоящее время, умноженные в миллионы раз. Сегодня немногие страны не на военном положении, но в тот день все народы будут убивать друг друга. «И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч» — Откровение 6.4. Сегодня христиане — соль земли. Они сохраняют расу от развращения. Сегодня Дух Святой удерживает зло в этом мире, но в тот день он уйдет, и весь гнев ада освободится. Это будет время излияния и пролития крови. Представьте себе, что было бы теперь, если бы не было забрано влияние христиан, церквей, законов и всякого порядка из наших городов. Они были бы городами, подобными аду. Да, в тот день вся земля уподобится аду. Третье. Необходимости жизни будут продаваться по ценам голода. Об этом мы читаем в книге Откровения в 6 главе с 5 по 6 стих. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в своей руке. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: „Хиникс, малая хлебная мера, пшеницы за динарий, монета, соответствующая дневной плате подъемщика. Три хиница ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай“. Те из нас, кто пережили голод, мировые войны, прекрасно понимают значение этих слов. Бог же в течение веков, дающий обилие злаков для человечества, получил от него мало или никакой благодарности. Это может быть причиной, почему в период великой скорби будет недостаток пищи и многие умрут от голода. Четвертое. Смерть будет пожинать жатву во всем мире. В книге Откровения, 6 главе, 8 стихе написано: «И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли умешлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Смерть заберет тело, а ад похитит душу. В то время четвертая часть жителей земли умрет». Пятое. Будут ужасные потрясения природы. Эта картина описана в книге Откровения 6 главе с 12 по 14 стих. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест твоих.
землетрясения потрясут мир, в тот день горы сдвинутся со своих мест, солнце, которое благословляло мир в течение многих веков, померкнет, луна сделается как кровь. Годами люди пренебрегали и ненавидели кровь Иисуса Христа, но в тот день они должны будут смотреть на кровь, в тот день они будут помнить, что будет поздно, чтобы драгоценная кровь Христа спасла их. Даже небо проявит свой гнев против земли, бросая на нее свои звезды. Если бы это произошло теперь, мы бы чрезмерно испугались. Подумайте, тогда, когда ужас постигнет землю в те дни. Шестое. Состоится величайшее в мире молитвенное собрание. Об этом мы опять читаем в книге Откровения, в 6 главе с 14 по 17 стих. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и в ущелье горы. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Проповедники просят сегодня людей идти на молитвенное собрание, где они могут молиться с надеждой, что Бог услышит и ответит. В тот день они будут молиться, но будет поздно. Сегодня многие люди с насмешкой смотрят на молитву. Они считают, что молиться бесполезно и напрасно. Но тогда они будут умолять о милости. Сегодня христиане предупреждают о грядущем гневе, но люди смеются над ними. Тогда они узнают, что были неправы, но будет поздно. Обратите внимание на предмет их молитвы. Они просят, чтобы горы и камни пали на них и скрыли их от лица Христа. Теперь они не желают прийти к благодатной скале и скрыться от греха, но в тот день они будут просить, чтобы камни пали на них. Действительно верующие сегодня желают видеть лицо Иисуса. В тот день люди будут молиться, чтобы скрыться от лица Его. Седьмое. Излияние Божьего негодования на землю. Отметим одно или два Божьих негодования, которые постигнут землю. О первом негодовании читаем в книге Откровения 9 главе первых 5 стихов. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачило солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Эти стихи говорят о великих мучениях, которые постигнут людей. Люди будут искать смерти, но смерть убежит от них. О другом Божьем негодовании читаем также в книге Откровения 16 главе с 9 по 11 стих. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над ним, над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного о страданиях своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Зной будет настолько велик, что люди будут кусать свои языки от боли. На кресте Христос возопил жажду. Для Него не было облегчения, только смерть. В тот день люди будут жаждать, и не будет облегчения для них, и не будет смерти. Какое это будет ужасное время периода великой скорби! Поэтому Слово Божие предупреждает людей, чтобы они примирились с Богом и избавились от гнева Его. Продолжим нашу беседу об отличительных свойствах этого периода и отметим на проявление Антихриста в этом периоде.

Даниила, 11 главы 37 стиха, толкует, что Антихрист будет евреем. Он будет сверхъестественным человеком, сыном дьявола со всею дьявольской силой. Как Христос был семенем жены, так Антихрист будет семенем дьявола. Библия учит, что Антихрист откроется только после восхищения церкви. Поэтому мы не можем теперь утверждать, что тот или иной человек является Антихристом. Второе. Посмотрим на контраст между Христом и Антихристом. Во-первых, обрати внимание на контраст имен. Один Христос, другой Антихрист. Один муж скорбей, другой человек греха. Один Сын Божий, другой Сын погибели. Один семя жены, другой семя змеи. Один агнец, другой зверь. Один святой, другой грешный. Один истина, другой ложь. Один князь мира, другой князь беззакония. Один славная ветвь, другой мерзость ветви. Один добрый пастырь, другой пастырь идолов. Один сильный ангел, другой ангел из бездны. Во-вторых, посмотрим на контраст в характерах и карьерах. Христос сошел с неба. Антихрист придет из бездны. Христос пришел во имя другого. Антихрист придет во имя свое. Христос пришел творить волю Божию. Антихрист придет творить свою волю. Христос действовал силою Духа Святого. Антихрист получит силу от сатаны. Христос покорил себя Богу. Антихрист будет восставать против Бога. Христос уничижил себя. Антихрист возвысит себя. Христос почитал Бога, своего Отца. Антихрист будет противиться прославлению Его. Христос очистил храм. Антихрист осквернит храм. Христос служил бедным. Антихрист сделает людей бедными. Христос был отвержен людьми. Антихрист будет принят всем миром. Христос вел стадо. Антихрист оставит стадо. Христос был заклан за людей. Антихрист будет убивать людей. Христос представляет Бога. Антихрист будет хулить Бога. Христос вознесся на небо. Антихрист будет свергнут в озеро Огненное. Третье. Посмотрим на карьеру Антихриста. Он представит себя великим религиозным вождем и соединит все церкви в одну великую федерацию. Антихрист также станет великой политической главою возобновленной Римской империи. Однажды Рим был гордым властелином мира. И при Антихристе те страны, которые составляли Римскую империю, будут опять сильными и могущими. Он создаст Интернациональную лигу народов и будет мировым царем. Его управление будет жестоким диктаторством. Люди будут страдать от его побоев. Он проявит интеллектуальное превосходство и великую мудрость. Он совершит много великих чудес. Он будет хитрым, как змей, и силою своей заставит людей следовать за ним. Сатана, как нам известно, обладает силой, и он укрепит Антихриста и сделает его способным все совершать на земле. Он будет великим воином и политическим деятелем. Он будет завоевывать страны и свергать царей с престолов. Он будет управлять странами, как верховный диктатор. Вначале он обманет иудеев и представит себя их мессией. Они поверят ему и примут все его планы. Они не приняли Христа, когда он пришел в мир страдающим рабом. Но когда придет Антихрист, великим царем, он заключит с ними союз. Первых 3,5 лет его правления будут достаточно плохими, но последний период будет действительно великой скорбью. Дьявол теперь на воздухе, как князь мира, господствующий в воздухе. Но в то время он будет свергнут на землю, и как Святой Дух обладал и исполнял Иисуса,
Так будет сатана обманывать.

0: обладать и исполнять Антихриста. Святая Троица состоит из Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Но порочная Троица того периода будет состоять из сатаны, Антихриста, его человека на земле, и лжепророка, который будет иметь то же отношение к Антихристу, как Дух Святой ко Христу. Он отстроит храм в Иерусалиме и сядет в нем и провознесет себя Богом. Во втором послании к Фессалоникийцам, 2 главе, 4 стихе читаем: «Противящийся и провозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. В храме поставит свой образ и повелит иудеям поклоняться ему. Те, кто не поклонится образу, будут преданы смерти. В начале этого периода он явится иудеям, как ангел света. Но позже они увидят его в полном свете. Он будет отвергать Бога и Божьего Сына. Он предпримет все, чтобы уничтожить Божий народ иудеев. Он уничтожит их метод поклонения и все, что свидетельствует о существовании Всевышнего Бога. Многие места Священного Писания описывают Антихриста и его труд. Современный язык не в состоянии выразить всю его злость. Великое множество людей будет убито, но Бог чудесно сохранит 144 тысячи иудеев. В Псалме 90, 3 стихе читаем: «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». 4. Посмотрим кратко на иудеев в этом периоде. Нам сказано, что в начале периода иудеи будут смотреть на Антихриста как своего друга. Он с ними заключит 7-летний союз. Он поможет им вернуться в Иерусалим и построить храм, и учредить там поклонение. Однако вторая половина периода будет усиленным страданием для иудеев. Они будут переносить разные преследования. Остаток иудеев будет проповедовать Евангелие Царства. Сегодня мы проповедуем Евангелие Благодати. Мы говорим людям, что Спаситель умер за них, что Он примет приходящего к Нему с верой. В тот период церковь будет забрана, и мир будет ожидать, когда Иисус вернется назад во славе. Тогда будет проповедоваться весь: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Дух Святой сойдет на всех этих иудеев, как Он сходил на Моисея и Ноя. Иудеи хорошо подходят к обязанности проповеди Евангелия Царства, ибо они теперь рассеяны по всему миру и говорят на языках многих стран. В тот день Господь удалит их слепоту и употребит их как евангелистов. Явятся на стене два свидетеля и будут проповедовать силою на всяком месте. Они будут ходить по стране в течение 1260 дней, свидетельствовать о Боге. Мы видим, что даже в темный период Бог не остался без свидетелей. Они будут двумя великими евангелистами вместе с 144 тысячами иудеев. Однако Антихрист убьет этих двух свидетелей. Бог воскресит их и заберет на небо. 5. Конец тяжкого времени. Все на земле придет к худшей стадии. Антихрист покорит все. В своем тщеславии он будет думать, что он может преодолеть Бога и стать властелином неба и земли. И так он соберет все царства земли на брань против всемогущего Господа Бога. Только один царь царей и Господь господствующих может остановить его и разрушить его намерение и наказать его. Это будет время, когда он вернется во славе, чтобы положить конец тяжкому времени. Об этом, если Господу будет угодно, поговорим в следующей беседе. Однако мы желали подчеркнуть важный урок на основании периода великой скорби. Это ужасный период. Это моя обязанность как служителя Божия предупредить вас о грядущем гневе Господнем. Имеется единственный путь спасения от грядущего гнева. Вы должны прийти к Иисусу. Придите к Нему. Он простит вас, омоет своей кровью и сделает вас своим чадом. Он спасет вас от сатаны, ада и грядущего тяжкого времени и ведет в свою славу. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы, конечно же, сердечно благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Об этом написано в послании к римлянам в 12 главе, 18 стихе. Конечно же, первый шаг к примирению кажется несправедливым или трудным порою для каждого из нас. Но в этом-то как раз и заключается суть Божьей истины, что мир начинается с человека, который решил поставить любовь к ближнему выше себя. Будем стараться следовать этим принципам в своей жизни. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

Прошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 11 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к евреям в 6 главе в 15 стихе. Там есть такие слова: «Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное». Авраам много претерпел, но был щедро вознагражден. Бог испытывал его долготерпением, откладывая исполнение своего обещания. Сатана искушал его, люди испытывали его завистью, недоверием и сопротивлением. Сара испытывала своей капризностью, но он терпеливо сносил все. Авраам не сомневался в правдивости Господа, в его силе и верности, и не оскорблял недоверием его любви. Он преклонялся перед божественным величием, подчинялся безграничной мудрости и был безмолвен перед Божьим промедлением, ожидая свыше назначенного часа. И долготерпением Авраам получил обещанное. Божьи обетования всегда сбываются. Терпеливо ожидающие не будут разочарованы, ожидаемое свершится. Возлюбленные, поведение Авраама осуждает нетерпеливость духа и ропот, но восхваляет терпение и поощряет покорность Божьей воле. Помните, Авраама испытывали, но он терпеливо ожидал. Он получил обещанное и был удовлетворен. Подражайте ему, и вы будете одарены Божьим благословением. Усмотрит Господь, нужда ли большая, иль трудности ряд, друзья изменяют, враги ли грозят, нам в жизни суровой надежду дает священное слово. Усмотрит Господь. У птиц нет амбаров, а песни поют, пусть малый и старый пример с них берут. Поддержит Всевышний бессильную плоть, одежду и пищу усмотрит Господь. Когда искуситель наш путь омрачил, иль ужас охватит, нам вера твердит, никто не сумеет святых побороть, пока им яснеет, усмотрит Господь. Мы сами ничтожны, и нет в нас добра, но милости Божьей взошла нам заря. В скорбях и сомнениях, средь бед и невзгод, звучит утешение, усмотрит

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в послании Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Современному человеку свойственно стремление к славе, почестям и бессмертию. Эта жажда зачастую проявляется в погоне за дешевой популярностью, за хорошей работой и высокой зарплатой. Подобная гонка, как правило, ведет к острому ощущению духовной пустоты, суетности. Однако стремление к славе, чести и бессмертию само по себе закономерно. Это стремление живет в нас, поскольку мы были созданы Богом, великим первоисточником славы, чести и бессмертия. И нашему сердцу не дано обрести мира до тех пор, пока оно не обретет утешение в Господе. Согласно учению Священного Писания, сам Бог вложил вечность в сердце человеческое. Господь исполнил свое творение чудесами, которые указывают на вечную силу Его и Божество. Бог вложил в сердца наши нравственный закон, постоянно напоминающий нам, что мы живем под сенью воли более великой, нежели наша воля. Именно Бог даровал нам чудное откровение, наиболее яркое в Господе и Спасителе Иисусе Христе. Это откровение являет нам, что человек живет в присутствии существа более великого, чем он может себе представить. Бог соделал все это, чтобы возжечь в нас стремление к славе, которое заканчивается в нем самом. Сотворивший нас оценит жизни наши. В Священном Писании во 2 главе послания к римлянам сказано: «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Как сказано в продолжении послания к римлянам, это случится в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Эти слова разбивают наши иллюзии и заставляют нас задуматься о смысле жизни. Любое наше помышление, слово или действие значимо лишь в том случае, если мы воистину ищем славы, чести и бессмертия, которые могут быть дарованы лишь Господом Богом. Что же значат эти три слова? Чего нам следует искать в жизни нашей? Давайте начнем со славы. Согласно словарю Ожегова, слава – это почетная известность, как свидетельство всеобщего уважения, признание заслуг, таланта. Слава по своему значению близка к величию и великолепию. В чем же выражается такое величие? Вспомним, что Господь Иисус Христос даровал обетование соделать своих верных учеников управителями городов и царств после своего второго пришествия. Апостол Павел писал, что святые будут судить весь мир и даже ангелов. В Откровении мы читаем, что верующие будут царствовать с Богом над Его новым творением во веки веков. Вот в чем выражается величие народа Божия. Чтобы понять проявление великолепия, заглянем в 12 главу Ветхозаветной книги Даниила, где сказано: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Позже Господь Иисус Христос использовал близкие по смыслу слова, провозглашая в Новом Завете: «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Каким-то образом мы приобщимся чудному великолепию Божию и даже станем испускать это великолепие. Обращаясь к своим собратьям по вере, святой апостол Иоанн писал: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист».

Некоторые считают, что человеку не следует ожидать или искать славы. В частности, Чарльз Дарвин писал: «Человек по своей надменности считает себя великим творением, достойным смешения с божеством. Однако мне полагается, более смиренным и истинным было бы считать, что человек эволюционировал от животных». Гордыня ли это? Следовать учению Священного Писания, заявляя, что Бог сотворил нас по образу и подобию своему, вложив вечность в сердца наши и уготовав нам славу в качестве конечной цели. Столь ли смиренны заявления, ставящие под сомнение святые слова самого Господа Бога? Может быть, кому-то теория о том, что мы произошли от слизи и что нам суждено вымирание, могут показаться весьма смиренными. Однако на деле подобные идеи свидетельствуют лишь о желании уйти от связанной со славой ответственности по самоочищению, о желании поступать, как вздумается. Читая Священное Писание, мы осознаем, что самой большой проблемой человека является не то, что мы ожидаем, ищем чего-то большего, а то, что наши ожидания зачастую слишком занижены. Мы пытаемся обрести славу в богатстве, спорте или политике. Мы ищем красоты в косметике и дорогих нарядах. Мы стремимся к славе земной, тогда как нашу душу может удовлетворить лишь слава Божия. Когда мы высоко поднимаем планку ожиданий и начинаем искать славы Божией, это вовсе не соделывает нас гордыми. Более того, это усмиряет нас, ибо вдруг мы отчетливо осознаем, сколь далеки от того, что ищем. Слова из Священного Писания о том, что все согрешили и лишены славы Божьей, не утешают нас. Эти слова заставляют нас горевать о нашем противлении святой воле Божьей. Мы ищем славы Божьей, несмотря на то, что страшно далеки от нее. Всем сердцем мы веруем, что Господь не разочарует нас, что в один прекрасный день Он воистину соделает нас достойными править с Ним, излучая Его великолепие.

0: Во второй главе послания к римлянам мы читаем не только о человеческом поиске славы, но и чести. Поиск чести значит стремление к одобрению, признанию, похвале. Душе человеческой не дано познать удовлетворение до тех пор, пока мы не обретем всего этого. Как и желание славы, желание чести может привести к пагубным последствиям, однако само по себе это стремление является частью творения Божия. Дети готовы на все, лишь бы добиться уважения и одобрения со стороны своих сверстников. Спортсмены стремятся заслужить аплодисменты толпы и золотые медали. Студенты гордятся своими академическими успехами. Богатые филантропы назойливо твердят о своей благотворительной деятельности, вместо того, чтобы пожертвовать деньги без лишней саморекламы. Изо всех сил человек ищет чести, но многим, даже самым известным в мире людям, ее катастрофически не хватает. Мы пытаемся заслужить честь, уважение других. Если окружающие подводят нас в этих ожиданиях, то мы обращаемся к псевдорелигиозным учителям и психотерапевтам, к людям, чьим основным занятием является повышение человеческой самооценки. Таким образом, даже если окружающие нас не ценят и не дарят нам комплиментов, мы начинаем каким-то образом уважать самих себя. И все это происходит от того, что мы, будучи созданными с внутренним стремлением к чести, извратили это желание. Все комплименты в мире, все человеческое самоуважение не в состоянии заменить истинную честь, принятие, одобрение и даже похвалу самого Господа Бога. Итак, мы ищем славы, чести и бессмертия. Сколь живо человечество, столь жива и философия, провозглашающая «Ешьте, пейте, веселитесь, ибо завтра мы все умрем». Однако Господь вложил вечность в сердце человеческое. Он воскресил Сына Своего Иисуса Христа, наглядно явив нам необходимость поиска вечной жизни. Верующего Христа — это человек всем сердцем, ищущий бессмертие, живущий во свете вечности, и все это происходит от того, что он единен верою со смертью и воскресением Господа Иисуса Христа. Слова о постоянстве в добром деле, которые мы находим в Священном Писании, вовсе не значат, что добрыми делами мы можем заслужить себе жизнь вечную. Постоянство в добром деле является прямым результатом, наглядным свидетельством того, что мы живем упованием жизни вечной. Как мы не начинаем поиск славы по своей собственной инициативе, так и жизнь вечная не даруется нам по заслугам нашим. В Священном Писании сказано, что это дар Божий. Являемся ли мы верными последователями Господа и Спасителя Иисуса Христа? Взыскали ли мы славы Божьей? Если нет, то не станем медлить более, не будем ожидать ничего меньшего, а если мы уже в поиске, то будем же жить сообразно этому великому призванию. Ведь нам есть чего ожидать. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

С вами библейское вещание BBN. В мире зла, как в пустыне жаркой, уподоблен бегущей лани я, припадая душою жадной к животворной воде Писания. У молитв золотые чаши дал бы больше нам Бог желания посещать, как возможно чаще, все молитвенные собрания. В душах наших исканий жажда, ищем лучшего мы и большего, и душа пить стремится жадно из источника Слова Божьего. Голодать без Христа нелепо, в отчий дом сыновья и дочери, много там молока и хлеба, становитесь скорее в очередь. К небесам простирая длани, поспешите к Отцу скорее вы, по примеру бегущей лани, подражая сынам Кореевым. Если сердце подобно меди, без любви душа изранена, торопитесь, свой грех заметив, на молитвенные собрания. Пища там для небесных граждан, благодати там изобилие. Пусть нас тянет святая жажда к животворным потокам Библии.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: В Библии говорится, что у нас есть возможность исцелить свою память и эмоции. В этом заключается смысл жертвы Христа. В книге «Исход» 15 главе Господь утверждает: «Я Господь, целитель твой». А в 102-м псалме Давид утверждает, что Господь исцелит все наши недуги, включая недуги тела, разума и эмоций. В книге пророка Исаии говорится о жертве и физической, и эмоциональной. В деяниях святых апостолов рассказывается, как Господь исцелял всех, кто приходил к Нему. Исцелял и душу, и тело.
0: Однажды вы примете факт, что Господь может исцелить вашу душу и память. И вам потребуется принять во внимание слова Иакова: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь, и если он соделал какие грехи, простятся ему». Вам не нужно до деталей рассказывать все, что вас беспокоит, но вам нужно, чтобы кто-нибудь помолился за вас. Хотя вы можете и не понимать необходимости этого шага, вы должны покорно исполнять то, о чем сказано в Писании. Затем начните насыщать свой разум Словом Господа, Библией. Уже в самом Писании заложена целительная сила. Самая интенсивная терапия для молодого человека, который запрограммировал себя на употребление наркотиков, может стать перепрограммирование на Библию, которая принесет ему исцеление и мир. Очень многие люди испытали это на себе. Остался выбор за тобой. И в заключение начните благодарить Господа, чтобы самому исцелить свою память. Поблагодарите Его за то, что Он касается вас и стабилизирует ваши эмоции и здоровье. Вам станет понятно, как просить Господа о чем-то, когда вы прочитаете слова Павла: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Если вы ищете исцеление вашей души, примите эти слова к сердцу и опирайтесь на них. И помните, что Господь прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои.
2: Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Много раз, снова и снова, Господь нежно говорил детям Своим: «Не бойтесь». Но мы все равно живем, как напуганное стадо овец, в страхе и беспокойстве. А чего же мы боимся? Может, мы боимся, что Бог нам чего-то не додаст? Если так, то Иисус нас успокаивает: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Как это чудесно! Давайте будем доверяться Господу. Давайте будем искать того, чтобы получить это царство из рук Божьих. А для этого давайте доверять Ему. Мы можем Ему доверять. Он словно ветер не бросает. Будьте с нами.

за границей этих суетливых наших дней. Может, в двух шагах вне физических полей. Мир совсем иной, в нем нельзя замерить ширину и высоту.

я уверен в том, что рядом мир другой и другое измерение. Отец и Сын и Дух Святой.

подойди к нему, у него на все ответ. Он покажет мир, в этот мир, представь себе, не ходят поезда. Не старей душой, там ведь нет ни зим, ни лет. Я поверил, я уверен в том, что рядом мир другой.

что рядом мир другой, и другое измерение. Отец и Сын, и Дух Святой.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Предлагаю вам сегодня такую тему, при рассмотрении которой, я бы сказал, наше сердце не радуется, а наполняется печалью. Но чтобы глубже познать нашу плоть и Божью милость, мы должны и такие темы, как познавательные, рассматривать. Я уже много говорил в своих проповедях о царе Израиле Давиде, но при этом всегда говорил о его положительных чертах, в которых Святой Дух рисует нам Давида прообразом Господа Иисуса на время благодати. А поскольку Давида будем сегодня рассматривать в совершенно другом свете, то нашим главным текстом возьмем из первой книги Царств, глава 27, стих 1. «И сказал Давид в сердце своем, «Когда-нибудь погибну я от руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Я должен всех вас заранее предупредить, что при рассмотрении этого слова Господь Иисус может нас настолько благословить, в какой мере мы, во-первых, это слово поймем, а во-вторых, Он может нас настолько благословить, насколько мы дадим понятому нами слову место в наших сердцах путем его исполнения и нашим послушанием. Независимо от того, о каких личностях Святое Писание нам сообщает, как в данном случае о Давиде, во всех случаях оно рисует нам эти образы совершенно преданно, надежно, точно и в истине. Если, к примеру, люди пишут о других людях историю их жизни, то при этом непременно стараются особым образом подчеркнуть их достижения и успех, всегда приукрашивают, но в противоположность этому умалчивают о их слабых сторонах, их ошибках и тем более о грехах. Чаще всего достижения и человеческое умение людей в таких случаях так сильно подчеркивают, что сообщения об этих людях больше не соответствуют истине. Именно в этом отличаются сообщения Писания от человеческих трудов. Святое Писание не делает то и не делает так, как это делают люди. Даже по самых образцовых известных нам личностях Писание сообщает как Богу благоугодное, так и их ошибки, отрицательные черты характера и вплоть до глубокого падения в грех. Точно такие бескомпромиссные сообщения дает нам Святой Дух в Писании о Давиде. Но мы знаем, что Святое Писание дано нам через Святого Духа. И как мог бы Святой Дух, который является Духом истины, давать нам сведения не в полной истине? На этом основании мы познаем и видим разницу между драгоценным Божьим словом истины и человеческими трудами, в которых истина часто очень ограничена. А Господь Иисус сообщает нам в Своем Слове во всех ситуациях и случаях обе стороны. На примере представленной веры отдельных библейских личностей Святой Дух призывает нас подражать их вере, то Точно так мы это видим на примере Давида, о котором Библия сообщает нам больше хорошего, чем отрицательного. А с другой стороны, мы видим, что любой человек может спасовать перед поставленной задачей, давать осечку. На основании осечек некоторых личностей Святого Писания Святой Дух увещевает нас, чтобы мы учились и не попадали сатане в его сети, как и в поведении и действиях Давида мы это видим. Такое вступление я хотел сделать перед тем, как мы начнем рассмотрение нашей темы. Свидетельство о Давиде дает Господь Иисус в Деяниях апостолов 13, стих 22. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Обращаю ваше внимание на тот факт, что этот текст взят из Ветхого Завета. Я приведу эти места, потому что это чрезвычайно важно в жизни веры Давида. Сначала о Давиде свидетельствует Саулу Самуил. В первой книге Царств, глава 13, стих 14, а затем Эфам говорит о Давиде в Псалме 88. Итак, 1 Царств, 13, стих 14. «Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Псалм 88, стихи с 20 по 23. «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал, «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышцы моя укрепит его. Враг не превозможит его, и сын беззакония, то есть сатана, не притеснит его». Особенно прошу запомнить последнюю фразу: «Сын беззакония не притеснит его». И это Господь Иисус обещает Давиду, а сын беззакония – это сатана. А теперь возникает вопрос: сможет ли Господь Иисус, этот праведный Бог, и по отношению к нам такое свидетельство дать? Найдет ли он в нас такое послушание, которое исполнит все хотения мои? Нашел ли праведный Господь Иисус нас уже в этом духовном состоянии? А если нет, тогда он все же ищет нас, как детей света, в соответствии с этим высказыванием, которое исполнит все хотения мои. Это такое высказывание, которое потребует много времени, чтобы осмыслить его в соответствии с истиной Божьего Слова. К этому следует еще добавить, что это вообще за высказывание Слова Божьего по отношению к грешным людям, потому что и Давид был грешным человеком и немалым грешником. С одной стороны, мы видим в этом прообраз веры, а с другой стороны, то, что написано в нашем главном тексте. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь погибну я от руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». По этому поводу мы должны сделать определение и сказать: «О, каких только глупцов Бог призвал для общения с ним! Это же уму непостижимо! Как мы глупы, что сатане удается возбудить в наших сердцах чувство стыда, чтобы мы стыдились свидетельствовать в этом мире о Боге, стыдиться открыто признавать, что мы дети Божьи. А ведь Господь Иисус не стыдится искать и поддерживать с нами общение. При всем этом мы совершенно не приспособлены исполнять Его волю. Давид, который через Самуила был Богом помазан на царя Израиля, опасается за свою жизнь из-за врага и решил искать спасение, но не у сильного Бога, как прежде, а в другой стране, у врагов Израиля. Напомню вам по этому случаю о мнении Господа в Иеремии 17, стих 5. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Именно так случилось с Давидом. Рассмотрим по порядку все детали нашего главного текста в первой книге Царств, 27, стих 1, потому что содержание этого стиха чрезвычайно важно и очень насыщенно. Начинается с того, что сказал Давид в сердце своем. С этим говорением в своем сердце произошел поворот или изменение всей его жизни веры. И я уверен, что эти мысли Давид даже не произнес своими устами вслух. Это были всего лишь его мысли, которые возбуждали его сердце. А эти мысли привели Давида в уныние и отчаяние. Давид, этот герой веры, не мог и никогда не должен был позволить себе смотреть на врага. Бог не позволил ему это. Когда Давид шел навстречу этому великану, филистимлянину Голиафу, то он действовал в вере, потому что Бог стоял перед его глазами. Но так как Давид, тем не менее, позволил себе такой акт неверия, как мы это видим в нашем тексте, то сердце его совершенно наполнилось отчаянием. В равной мере, как Давид смотрел на врага, в той же мере одновременно

Тогда мы становимся слабыми. Этот момент наступил и в жизни Давида. Мы познаем, что становимся слабыми, но мы должны также познать, что не было необходимости, чтобы Давид стал слабым, если бы он своевременно укрепился в своем Боге. Поэтому заостряю ваше внимание на том, что в таких трудных ситуациях жизни, когда мы становимся слабыми, вдвойне должны на Господа Иисуса смотреть, а не на врага, и позволять ему нас страшить. Как бы жестокими и беспокойными не были годы смертельного преследования Давида, но его спасение должно было покоиться на его спокойствии и доверии Господу, как читаем в Исаии 30 стих 15. «Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Это было Божье намерение, ведь Давид был Богом предназначен царем Израиля и получил уже для этого помазание. Поэтому Давид является прообразом нашего Господа Иисуса. И если мы обратим наш взгляд на Господа Иисуса, на надпись на кресте, на котором он висел, «Царь иудейский», тогда в распятии Иисуса исполняется весь покой, все молчание и все доверие на Его Небесного Отца и Бога. Здесь мы должны кое-чему научиться. И если бы Давид был найден в этом покое, в этой вере и в этом доверии, то в конечном счете Библия называет это настоящей верой. В такой вере Господь Иисус желает и нас видеть. Но эта вера не функционировала по-настоящему в Давиде. А поскольку устойчивость Давида в вере больше не функционировала, то в этом положении его характеризуют с другой стороны удивительные вещи. Мы все с вами знаем, Давид мог дать славное свидетельство о его спасении из рук врагов. Поэтому мы должны себя сегодня спросить, как это, собственно, случилось? Что является причиной, что Давид так ослабел в вере? Единственный ответ заключается в том, что Давид, хотя и не забыл множество спасений, но он еще что-то очень важное не познал, что стало ему роковым исходом. Давид не познал, что мысли его сердца могут быть очень злыми, как и у всех людей, как мы об этом читаем в Новом Завете и познаем. В Евангелии от Марка 7, стих 21 читаем. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые мысли, прелюбодеяние, любодеяние, убийство и так далее». Господь Иисус сообщает в Своем Слове о том, как Давид однажды принял в своем сердце решение построить Господу дом, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки. Третья книга Царств, 2, стих 45. И та мысль Давида построить Господу дом была другая мысль, потому что она из другого источника пришла. А исходом мысли, которая пришла теперь в сердце Давида, является страх и трепет, которые его охватили. Они охватили сердце Давида, потому что он в своем сердце сказал, как читаем в нашем главном тексте. И пока мы не поняли, что Господь Иисус вообще не разрешает нашим своевольным сердцам разговаривать, до тех пор мы будем жертвой врага. И это будет до тех пор продолжаться, пока мы не познаем, что значит единственно через веру искать и находить личное сохранение во Христе. Господь Иисус не разрешает нам следовать нашим мыслям, но к

0: кто это, тем не менее, делает, тот должен примириться или считаться с тем, что он позволяет себе что-то такое, в чем он обесславливает Бога. Эту истину я должен здесь совершенно ясно сообщить. Такой верующий обесславливает Господа Иисуса, потому что он не доверяет Ему и по большому счету не доверяет. Поэтому такие дети Божьи, как Давид в данной ситуации, вынуждены часто идти очень глубокими путями, путями страданий. Эти пути не обязательны, но они имеют и хорошую сторону. Они оказывают на нас исцеляющее действие. Либо мы будем покоиться во Христе, это одна сторона, где и вера находится, либо мы будем бунтовать в наших сердцах, что направлено против Господа Иисуса, как и у Давида в рассматриваемой ситуации. На этом печальном состоянии Давида мы все должны учиться, потому что это слово обращено ко всем нам. В моей жизни веры в течение нескольких десятков лет следования за Иисусом я познал многих людей, но и до сегодняшнего дня я не встречал такого верующего, который имел бы слишком много веры. Мы все должны научиться, что даже самые большие воспоминания об общении с Господом Иисусом в прошлом, а также воспоминания о Его величайших благословениях по отношению к нам, никакой пользы не имеют, если для каждого дня и для каждого пути не имеется одновременно и соответствующая вера. До тех пор, пока в наших сердцах вера действует, она сможет нас в доверии Господу Иисусу укреплять. Но если мы до этого покинули необходимое положение или состояние веры, то дело не дойдет до укрепления и ободрения, как было у Давида. Ибо то, что Давид оставил, больше не могло для него быть укреплением, а это была его вера, которую он оставил. Всемогущий Бог не стоял больше перед лицом Давида, как он сам однажды написал в своем псалме под названием «Песнь Давида». Я всегда восхищаюсь высказыванием этого псалма и этими словами Давида укрепляюсь в нашем Господе Иисусе. Вы представляете, дорогие слушатели и читатели, если мы читаем этот псалм, то даже не верится, что Давид мог когда-либо дойти до такого состояния неверия, в котором мы его сейчас рассматриваем. Приведу несколько стихов из этого псалма. Псалм 15, стихи с 5 по 8. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой». Такая вера у него была. «Ты держишь мою судьбу. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». А теперь самое главное. «Всегда ставлю я пред собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь». Постоянно Давид ставил Господа Иисуса перед своими глазами. Бог не стоит больше перед глазами Давида. Это аксиома. Именно об этом идет речь в нашем главном тексте. А мы должны теперь совершенно однозначно и откровенно сказать, что в этой ситуации, в которой он оказался, потому что оставил свою веру и надежду на Господа, вместо Бога на его место автоматически становится враг. Каким непонятливым и каким неверующим мог вдруг стать герой веры Давид и не видеть больше перед своими глазами великого Бога? Поэтому заглянем в Новый Завет. Эти же самые причины явились во времена апостола Павла великой нуждой галатов со всеми их отступлениями и непостоянством. Поэтому и читаем в Галатах 3 стих 1. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Понимаем ли мы теперь, о чем речь идет? Речь идет о том, чтобы на основании Слова Божьего мы постоянно имели или держали перед глазами Иисуса Христа, чтобы Он стоял перед нашими душами. И тем не менее галаты снова обратились к делам закона, на основании чего они одновременно оставили настоящую веру, которая связывает нас с Господом Иисусом. Поэтому апостол Павел называет их «несмысленные галаты». И если мы сегодня, подобно Давиду, наш взор слишком обратим на врага или на окружающие его вещи, то мы окажемся в такой же ситуации, как Давид и галаты, потому что враг целенаправленно стремится всеми силами отвратить нас от веры. Если Христос стоит перед нашими глазами, то неверие и отчаяние не могут в наших сердцах иметь места. И если Господь Иисус больше не является скалой в наших сердцах, то Он и в хождении верующих не может больше быть этой скалой. Мы должны туда смотреть, где Павел нарисовал галатам Христа. А куда он нарисовал им Христа? Перед глазами. Это является духовной проблемой, а одновременно и проблемой послушания. Конечно, я должен сказать, что Давид считался с Богом, однако не только с одним Богом, что является грехом его неверия, но он считался также с Саулом, который выехал, чтобы найти и убить Давида. Если тебе скажут, что войско в 35 тысяч солдат во главе с Саулом вышли в твою сторону и прочесывают всю местность, чтобы тебя найти и убить, то каждого из нас охватило бы неприятное чувство. Это мы тоже знаем. Но верите ли вы, что полчища врага сегодня меньше, чем тогда? Уныние, охватившее Давида, является следствием говорения его сердца. Что он сказал? «Когда-нибудь погибну я от руки Саула». Давид ничего другого не сказал, кроме того, что было в его сердце. А там было неверие. Он говорит: «Я погибну». С этими мыслями он автоматически уходит из Божьей руки, сам уходит, чтобы собственные планы, которые он мысленно ковал в своем сердце, считать верными. Это значит лишить Господа славы и присвоить эту славу себе. А теперь представьте себе, сколько оскорблений наносят верующие сегодня Господу через неверие. Давид думал в своем сердце: «И нет для меня ничего лучшего». Вы только представьте себе, что говорит Давид, как он оставляет Бога, как он оставляет Божье водительство и говорит: «Как убежать в землю филистимскую? Нет для меня ничего лучшего». Это является практическим результатом неверующего сердца. Но и все мы считаем наши собственные мысли самыми наилучшими. Или вы думаете, что это вас не касается? Если Господь Иисус не держал бы свою руку над Давидом, то очень и очень вероятно, что на пути своего непослушания он пришел бы к концу своей жизни. От одного врага Саула Давид хотел убежать, и при этом найти убежище где? В более злобной вражеской стране филистимлян. Это выглядит так, как будто бы мы могли найти прибежище у сатаны, именно мы, принадлежащие другому всемогущему Господу. грех своеволия находит Давида и является его виной. Проблемой оказалась теперь его вина, потому что в соответствии со стихом 2 Давид увлек с собой в свое неверие еще большое количество людей, численностью в 600 человек. Дорогие братья и сестры, а также и все слушатели, попробуйте хотя бы одного человека привести на основании вашей веры к Иисусу. Тогда вы увидите и убедитесь, как это трудно. Но зато мы можем на основании нашего неверия в течение всего лишь одной минуты стать виновными по отношению 600 других людей, как это произошло с Давидом. На Давида тяжелым бременем легла теперь вина за то, что он на основании своего неверия увлек за собой всех своих приближенных во вражескую страну филистеев. И вот теперь мы видим Давида с филистеем. Путь своеволия Давида был прежде всего легче пути борьбы. Не забывайте, что мы хотим обе стороны в Давиде рассмотреть. Прежде всего миновала постоянная угроза жизни из-за его смертельного врага. Кончились также изнурительные ежедневные ночные дежурства, беспокойство, заботы и страх пришли тоже к определенному концу. Ведь Давид находился у врага. Это был его выигрыш. Но что мы видим на стороне потери? И это мы должны подробнее рассмотреть, потому что в этой ситуации речь идет о духовных проблемах, о духовных потерях, а не о внешних. Далее по тексту читаем, чем Давид занимался в течение 1 года и 4 месяца пребывания у филистимлян. И возлагает на себя еще и вину крови. В первой книге Царств, 27, стихи с 7 по 9. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гессурян, гирзеян и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил куда? К Анхусу. В этом тексте мы читаем о том, что Давид без указаний Господа Иисуса убивал мужчин и женщин и полностью опустошал перечисленные здесь страны. Если сегодня кто-нибудь на основании своего неверия попытается выкрутиться или сойти с Божьего пути, хотя он имеет Божье помазание, то есть рожден свыше, и попытается ходить собственными путями, то в таких случаях Господь Иисус не будет с нами. А так как при этом мы не являемся свидетельством, то, как сейчас увидим, мы становимся виновными в крови. Апостол Павел возлагает большое значение на то обстоятельство, что на основании проповедования своего Евангелия он свободен от крови каждого. А мы с вами призваны свидетельствовать об Иисусе, его Евангелии. Если мы не свидетельствуем, то становимся тоже виновными в его крови. Хочу здесь также заметить о том, что эта вина крови Давида является существенной причиной того факта, что Господь Иисус не разрешил Давиду строить Господу храм. Давид проливал невинную кровь. На этой фазе жизни Давида не было больше ничего такого, что приводило бы его к серьезной молитве и доверчивому отношению с Богом. Все это тоже прекратилось. Тренировки или навыки веры, через которые Бог прославляется, навыки бодрствующего сердца прекратились у Давида. Давид больше не испытывал также новых ценных опытов веры. А самое главное, опыта спасающей Божьей руки и Его милости. Он больше не испытывал также мощь сильной Божьей руки, о которых Давид постоянно упоминал в своих псалмах. Никогда в своей жизни веры Давид не находил мощную руку Господа короткой. Никогда. Давид испытал, как эта мощная Божья рука могла спасти его из всех нужд и проблем, какие бы они ни были. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org

Продолжается вещание библейского радио BBN, и я благодарю вас за то, что вы остаетесь с нами. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2 глава, 20 стих. Конечно же, вспоминаются эти слова апостола Павла, где он говорит о глубоком воссоединении верующего со Христом. Старое основание жизни, попытка оправдать себя законом и собственной праведностью, умерло вместе со Христом. Теперь каждый христианин продолжает жить реальной земной жизнью, но ее новым центром становится наш Господь. Наша вера, конечно же, должна быть направлена на Сына Божьего, который не просто дал учение, но возлюбил меня и предал себя за меня. Будем помнить об этом в нашей повседневной жизни и позволять Иисусу Христу жить через нас. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в послании Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Добро пожаловать на молитвенное служение библейского вещания BBN. В эфире ведущий BBN Сергей Мараро. И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к Господу в молитве о нуждах и просьбах, которые вы, дорогие друзья, имеете в своих сердцах. Но вначале, как обычно, немного поразмыслим над Священным Писанием. Откройте, пожалуйста, свои Библии на книге пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. Там сказаны чудесные слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ученики Христа понимали, насколько важно в любом деле заручиться поддержкой Господа. Они знали со слова Иисуса, что без Бога они не могут сделать ничего, Иоанна 15:5. Поэтому просили своего Учителя научить их общаться с Небесным Отцом, научиться молиться. Молитва – это не просто духовное переживание или средство получить что-то от Бога. Но, во-первых, это возможность общаться с Богом, и, во-вторых, это мощное средство для победы над дьяволом. Когда сатана искушал Христа, тот противостал ему Словом Божьим. Но бывают и другие случаи, когда дьявол действует скрытым образом, через желание плоти, мысли, тяжелые обстоятельства или других людей. В эти моменты недостаточно просто сказать стих из Писания. Гораздо более важно получить духовную поддержку и силу преодолеть искушение. Вспомним Иисуса Христа, когда в трудный момент Он взывал к Отцу: «Доминует чаша сия меня». В ответ на Его молитву ангел пришел и укрепил Его. Так же Бог поступает и с нами, когда мы молимся. Молитва важна для того, чтобы одерживать победу над дьяволом. Она открывает двери, разрушает твердыни, подготавливает сердца людей к принятию Евангелия. Давайте рассмотрим немножко ближе прочитанный в начале стих. «Воззови ко мне». Когда люди говорят, что не умеют молиться, это признак их неправильного понимания молитвы. Молитва не набор красивых фраз, а разговор с Богом, общение с Небесным Отцом, которого любишь. Господь взирает не на тех, у кого богатый лексикон, но у кого открытое, искреннее сердце. Нам стоит быть похожими не на фарисеев, их молитвы были пусты, но на Анну, о которой мы читаем в первой книге Царств в первой главе, которая молилась не в голос, а одними устами. Или вспомним Вартимея, Марка 10 глава, который, не подбирая слов, лишь кричал: «Иисус, помилуй меня!» Когда молится грешник, ему некогда наблюдать за словами, так как его желание – избавиться от порока. Многие молитвы покаяния состоят всего лишь из одной фразы: «Господь, помоги мне!» Будем учиться молиться своими словами. Никому из нас не хочется, например, чтобы наши дети общались с нами заученными словами или по бумажке. Также и желание Бога в том, чтобы мы изливали пред Ним свое сердце. Имеет значение слово «воззови». В этом слове мы вкладываем свое желание получить ответ, ревность и упорство. Эти качества необходимы, чтобы молитва была отвечена. Многие пробуют начинать молиться, но не у всех хватает силы идти в молитве до конца. Далее мы видим такие слова: «И я отвечу тебе». Вспомним несколько библейских примеров. Например, Анна молилась за сына и получила его. Езекия молился продлению жизни и добился своего. Илья молился о дожде и увидел чудо. Даниил 21 день был в посте и молитве и получил откровение от Господа. Начните вести свой список отвеченных молитв, они укрепят вашу веру. Важно стремиться и быть постоянным в молитве. Это требует сил, но когда знаешь цель, ради которой молишься, становится легче преодолевать плоть. И, наконец, мы читаем:
покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь. Каждый ответ на молитву – это чудо. Ответ необходимо ожидать, верить, надеяться на сверхъестественное. Мы верим в Бога, который не только утешает и дает мудрые решения, но который явно отвечает на молитвы, ведь Он всемогущий. Молитва с сомнением или на всякий случай не будет успешной. Иаков говорит в первой главе: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Молитвенная жизнь равноценна успешной жизни. Опыт молитвы приходит со временем, но при условии, если мы тренируем себя в этом. Сделайте молитву неотъемлемой частью вашей жизни, и благословения Божьи будут сопровождать вас всегда. И сейчас я приглашаю всех радиослушателей соединиться в общей молитве пред нашим Господом.

Всемогущий Небесный Отец, Ты близок к сердцу каждого из нас. Ты хочешь показать нам великое и недоступное. Хотим ли мы это видеть? Я верю, что хотим. И в эту минуту я прошу, очисти наше сердце и ум от всякой скверной похоти и греха. Укрепи нашу веру в то, что Ты исполняешь наши прошения и моления, если они соответствуют Твоей святой воле. Я молю о тех, кто имеет сейчас нужду в физическом исцелении. Наше тело Ты предназначил быть храмом Духа Святого, но часто мы не понимаем недуга или болезни, присутствующие там. Дай нам очами веры посмотреть на Тебя, врача и исцелителя, и понять, что важнее для Тебя – это исцелить нашу душу от греха. Если же это угодно Твоей святой воле, исцели всех нуждающихся и больных телесно по их вере. Молю Тебя также о тех, кто сейчас находится в дороге. Огради таковых от несчастья и бед, но особенно от различного рода искушений лукавого. Прошу Тебя, всемогущий Небесный Отец, также о наших детях, которые не всегда так послушны нам, как мы бы этого хотели. Ты будь их отцом тогда, когда мы бессильны. Но дай нам помнить о послушании Тебе, как Отцу Небесному, на каждом месте нашего пребывания. Но особенно в эту минуту я молю о тех радиослушателях, кто еще не примирился с Тобою, как со Спасителем от вечного гнева и погибели. Презри на таковых, привлеки их Твоей небесной любовью и дай им молитвенные слова покаяния. Покажи таковым великое и недоступное, которое Ты купил Своей святой кровью на кресте Голгофы. Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа молимся Тебе в эту минуту.

вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Давайте послушаем, что рекомендовал апостол Павел Галатам в 6 главе. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Дух Божий действует в наших сердцах, используя нас для помощи тем, кому плохо. Он может при этом подтолкнуть нас на какие-то действия, непонятные окружающим и явно непрактичные. Он дает нам возможность творить добрые дела и говорит: «Не проходите мимо, сделайте это просто так, из любви ко мне». Давайте последуем этому пожеланию и в сегодняшний день сделаем что-то доброе кому-то, кто от нас этого не ожидает. Оставайтесь с нами в эфире BBN, библейское вещание лично для вас.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Что день грядущий нам готовит? О, как хотелось бы людям заглянуть в будущее, предугадать ход мировых событий, предсказать грядущие этапы человеческой истории или знать хотя бы собственную судьбу. Однако, если нам кажется немыслимым предсказание будущего в мировом масштабе, то на вопрос, что ожидает тебя и меня в наступившем, можно сказать, году, это не так уж трудно ответить. Будущее всякого человека во многом зависит от него самого. Не во всем, но во многом. Каждый человек – это кузнец своего рода счастья и несчастья. И будущее такого, так сказать, кузнеца зависит от двух доминирующих в его жизни факторов – от его мышления и от его желания. Наука различает два рода мышления – мышление положительное и отрицательное, доброе и худое, позитивное и негативное. Современная психология утверждает, что все наши жизненные успехи и все наши неудачи, все наши душевные настроения и даже то или иное состояние здоровья находятся в прямой зависимости от образа нашего мышления. У большинства больных людей здоровье было бы вполне нормальным, если бы их мышление стало правильным. Наш характер, добрый ли он или плохой, является непосредственным продуктом нашего мышления, ибо таковы мысли в душе человека, таковы он, так говорит нам Слово Божие. От характера же человека зависит не только его земная жизнь, но, что важнее всего, самое главное, зависит его вечная участь. Часто люди недооценивают значение истинного покаяния и не видят нужды в нем, забывают, что только покаяние способно привести нас к правильному мышлению. Оно способно возвратить нам образ мыслей праведника. Так, да и что такое покаяние, как не перемена мышления? В перемене этой нуждается каждый человек. Но только один Бог способен произвести эту перемену. Вторым, не менее важным фактором в нашей жизни являются наши желания. Я имею в виду те желания, которые покоряют себе волю человека и управляют ею. Известные психологи Фройд, Юнг и Адлер соглашаются с тем, что каждому человеку присущи три доминирующих желания. Первое – быть любимым. Второе – быть обеспеченным. И третье – быть в почете. Бог, давший эти желания человеку, не рассматривает их греховными. Грех человека заключается в том, что он, человек, безрассудно стремится удовлетворить эти желания сам, без Бога. Бог предлагает человеку свою духовную, небесную любовь, а человек тщетно пытается удовлетворить запросы своей бессмертной души только земной любовью. Бог предлагает человеку мир и безопасность через примирение во Христе Иисусе. Человек веселится обрести все это в материальной обеспеченности. Бог открывает человеку, что истинную ценность земной жизни, почет и уважение, человек найдет в самоотверженном служении ближним. А человек старается найти все это в достижении земной власти и высокого положения в обществе. Наше правильное мышление и наши правильные желания делают нас способными правильно реагировать на все превратности земной жизни. Ибо важно не то, что жизнь преподносит человеку, а важно то, как человек воспринимает то, что ему преподносит жизнь, так сказал мудрец. Правильно мыслить и правильно на все реагировать человек способен только тогда, когда он подчинит свою волю, воле Божьей и будет располагать мудростью свыше. Вы, вероятно, спросите, а что же мне делать, чтобы иметь правильное мышление, чтобы иметь правильные желания? Ответ простой. Слово Божье повелевает: «Покайся и получишь от Бога образ мыслей праведника». Оставь твои желания и возжелай всем сердцем того только, что желает Бог. Ищи прежде всего Царствие Божие, все остальное приложится тебе. Последуй примеру псалмопевца, который сказал так, послушайте. «Одного просил я у Господа, того только ищу. Кто мне на небе? И с тобой я ничего не хочу на земле. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою». Так воспел или так сказал псалмопевец Давид. Да поможет Господь нам, каждому, сказать эти же слова от сердца.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
0: Глава 35. «И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, обрати лицо твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество, и скажи ей: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, гора Сеир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустой и необитаемой. Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь, и узнаешь, что я Господь. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели, за это живу я, говорит Господь Бог, сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя. Так как ты не ненавидела кровь, то кровь и будет преследовать тебя. И сделаю гору Сеир пустой и безлюдной степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося, и наполню высоты ее убитыми ее. На холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом. Сделаю тебя пустыней вечной, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я Господь. Так как ты говорила: эти два народа и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там, зато живу я, говорит Господь Бог, поступлю с тобой по мере ненависти твоей и зависти твоей, которую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя. И узнаешь, что я, Господь, слышал все глумления твои, которые ты произносила на горы Израилевы, говоря: опустели, нам отданы на съедение. Вы величались предо мной языком вашим и умножали речи ваши против меня. Я слышал это. Так говорит Господь Бог: когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебя пустынею. Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю я и с тобой. Опустошена будешь, гора Сеир, и вся Идумея вместе, и узнают, что я Господь. Глава 36. «И ты, сын человеческий, изреки пророчество на горы Израилевы и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог: так как враг говорит о вас: ага, и вечные высоты достались нам в удел, то изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог, зато, именно за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей, за это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог: горам и холмам, лощинам и долинам, и опустелым развалинам, и оставленным городам, которые сделались добычей и посмеянием прочим окрестным народам. За это, так говорит Господь Бог: в огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себе с сердечной радостью и презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Поэтому изреки пророчество о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам, так говорит Господь Бог. Вот я изрек это в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Поэтому так говорит Господь Бог. Я поднял руку мою с клятвой, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут. Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы. И поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь. И заселены будут города, и застроены развалины. И умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться. И заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши. И узнаете, что я Господь. И приведу на вас людей, народ мой Израиля, и они будут владеть тобой, земля. И ты будешь наследием их, и не будешь более делать их бездетными. Так говорит Господь Бог. За то, что говорят о вас, ты, земля, поедающая людей и делающая народ твой бездетным, за то уже не будешь поедать людей, и народа твоего не будешь впредь делать бездетным, говорит Господь Бог, и не будешь более слышать посмеяния от народов, и поругания от племен не понесешь уже на себе, и народа твоего впредь не будешь делать бездетным, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что о них говорят: они народ Господа и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Поэтому скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. Я освящу великое имя мое, обесславленное у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода. и умножу плоды на деревьях и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. «Не ради вас я сделаю это, — говорит Господь Бог, — да будет вам известно. Краснейте и стыдите с путей ваших, дом Израилев. Так говорит Господь Бог. В тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, быв пустыней в глазах всякого проходящего, тогда скажут: «Это опустелая земля сделалась, как сад Эдемский». И эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву. Умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города. И узнают, что я Господь. Глава 37. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей.

Слушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог костям этим. Вот я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как велено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дыхни на этих убитых, и они оживут». Я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище. И сказал он мне: «Сын человеческий, кости эти — весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Поэтому изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь». И было ко мне слово Господа: «Ты же сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем: Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем: Иосифу. Это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. И когда спросят у тебя сыны народа твоего: не объяснишь ли нам, что это у тебя? Тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму жезл Иосифа, который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей пред глазами их, то скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, среди которых они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими. И освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили,

0: очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они, и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: «И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию». Галатам 1 глава, 17 стих. В прошлый раз мы обратили с вами внимание на то, как Господь использовал христиан в жизни апостола Павла прежде, чем он повстречал Иисуса Христа по дороге в Дамаск и покорился ему. Сегодня я бы хотел обратить внимание на еще одного человека, которого Бог использовал в жизни Павла после того, как он повстречал Иисуса Христа. Его звали Анания. Вы можете прочитать о нем в книге «Деяния апостолов», 9 глава, с 10 по 19 стихи. Анания получил поручение от Бога пойти и снять с Павла слепоту, укрепить его физически и духовно, чтобы Павел смог начать новую жизнь и свое служение Господу. Сразу же после крещения Павел начал проповедовать в синагогах о том, что Иисус Христос есть Сын Божий, и тем самым приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске. Проповедуя истину, Павел все более и более утверждался в истине и приобретал духовную силу. Вскоре после этих событий Павел отправляется в Аравию. Как вы думаете, почему? Ответ, пожалуй, находится в послании к Галатам, 1 главе, в 11 и 12 стихе. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Можно с уверенностью предположить, что Господь совершает свою работу в нашей жизни более эффективно, когда мы остаемся с Ним наедине. По всей видимости, именно там, в Аравии, Павел начал понимать то, что было сокрыто в Ветхом Завете, и то, что было загадкой и таинством даже для апостолов, которые были с Иисусом около 3 лет. Иисус открыл Павлу суть церкви. Он показал ему, что в церкви будут объединены в одно целое и иудеи, и язычники. После этого откровения служение апостола Павла проясняется и приобретает новый смысл и силу. В заключение хочу спросить вас, уделяете ли вы время для того, чтобы побыть наедине с Господом? Помните, что это необходимо делать постоянно, чтобы Господь мог совершать свою работу в нашей жизни более эффективно. Также не забывайте, что когда Господь хочет подготовить нас для служения, то Он часто помещает нас в зал для ожидания. Поэтому будьте терпеливы в то время, когда Господь делает свое дело.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Микрофона ведущий Сергей Мараро. Наша христианская деятельность, наше влияние на других зависит от того, в каком состоянии находится наш внутренний человек. Если у нас нет огня любви Христовой и Духа Святого, мы не сможем сделать ни малейшего движения, чтобы спасти хотя бы одну душу. Без любви к ближним мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова о любви – медь звенящая, наши чувства – засохший гипс. Как печь без огня не может быть теплой, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может испытывать любви к ближним. Любовью к ближнему определяются все лучшие чувства – сострадание, доброта, жертвенность, нежность, мудрость, кротость, смирение и другие. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить наших ближних, и наши слова о Господе окажут большое влияние на их сердца. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Книга пророка Исаии 62, 6, 7. Поразмыслим над этим.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в послании Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Великий пророк Божий, обычный человек, безумец – это лишь некоторые слова, которыми современники описывали Иоанна Крестителя. Он крестил водой для омовения грехов, проповедовал покаяние и готовил путь для грядущего Спасителя. Наша сегодняшняя история об Иоанне Крестителе. Она основана на событиях, описанных в Священном Писании, в 6 главе Евангелия от Марка и 14 главе Евангелия от Матфея. Внимательно послушав эту историю, вы поймете, почему Иоанна назвали этим именем и почему его жизнь сложилась так, как описано в Библии. Рождение Иоанна было весьма необычным. Он родился у пожилой женщины, чья утроба иссохла за десятки лет до того, как был зачат Иоанн. Его рождение было предсказано ангелом Гавриилом, который пришел с этим известием к отцу Иоанна, священнику Захарии. Захария не поверил словам небесного посланника, и тогда ангел послал ему знамение, он лишил священника дара речи. Захария смог заговорить лишь в тот день, когда ему нужно было дать имя своему новорожденному сыну. Иоанн был чудесным ребенком, рожденным невероятным образом, и поэтому внимание всех людей, живущих в округе, с раннего детства было приковано к его жизни. Итак, давайте послушаем захватывающую историю о жизни Иоанна Крестителя, рассказанную его другом и соработником по имени Елон.

0: Иван, пойдем скорее. Послушай.
1: Что?
0: Твоя мама, она... Ей внезапно стало хуже. Поторопись.
2: Мы пойдем с тобой, Иоанн.
3: Давайте я схожу за матерью и сестрами. Мы должны тебе помочь.
4: Оставьте нас наедине.
5: Мама, мама, это я, Иоанн. Я пришел к тебе.
6: Сынок, не оплакивай меня. С самого рождения ты был моей радостью. Твое появление избавило меня от людских нареканий и упреков. После твоего рождения никто не смел назвать меня бесплодной. Ты стал великим утешением для нас с отцом. На склоне лет Бог благословил нас таким прекрасным сыном, как ты.
5: Мама, тебе не нужно разговаривать. У тебя очень мало сил. Ты должна беречь себя. Мама. Мамочка.
6: Мы всегда верно служили нашему Богу Иегове и следовали его путям. Я больше не могу стоять на твоем пути, сынок. Моя смерть позволит тебе покинуть родной дом и приступить к исполнению воли Божьей.
5: Мама, ты никогда не была для меня бременем. В общении с тобой я находил радость и утешение. Забота о тебе греет мою душу, мама.
6: Сынок, я знаю, что мы с тобой очень любим друг друга. Ни один другой человек не сможет понять глубины нашей любви. С самого детства ты понимал, что на тебе лежит ответственность за заботу обо мне, потому что ты единственный ребенок в семье. Ты не мог уйти из дома, потому что понимал, что забота о родителях является твоим долгом. Но теперь пришла пора тебя отпустить. Ничто должно не мешать тебе выполнить призыв Божий. Сынок мой, я думаю, что пора тебе покинуть родительский дом и начать исполнять Божью волю.
5: Пусть упокоится душа твоя. Ты выполнила свой долг, моя родная. Теперь я должен выполнить свой. Ты была права. Я не мог оставить тебя. Мамочка, спасибо тебе за то, что ты подарила мне жизнь и любовь, что всегда поддерживала меня, разделяла мои убеждения. Я постараюсь не разочаровать тебя, мама.
0: Иоанн похоронил Елизавету рядом с могилой Захарии на холмах Иудеи. Я заметил, что, оплакав смерть матери, Иоанн заметно изменился. Он стал другим человеком. Он всегда был целеустремленным и решительным, но теперь ничто не могло его остановить. Каким-то странным образом я почувствовал, что мне нужно следовать за ним, куда бы он ни пошел. Я слышал о его чудесном рождении. Я знал, что он был избран Богом, и ему никогда не разрешалось пить вино. Я всегда понимал, что он отличался от других людей. Его наполнял иной дух, доселе мне неизвестный. Огромный, грубоватый человек с сердцем агнца. Мне говорили, что в нем живет Святой Дух. Возможно, именно поэтому он не был похож ни на одного известного мне человека. –

0: Иоанн, я думаю, что ты готов оставить отчий дом и начать выполнять работу, к которой тебя призвал Господь. Не так ли?
1: Елон, ты прав. Сила, живущая во мне, призывает меня отправиться в путь, чтобы предупреждать людей о том, что их ждет неминуемая смерть, если они не покаются в своих грехах. Я должен приготовить путь для грядущего Мессии.
0: Я пойду с тобой.
1: Елон, я никогда не вернусь назад. Сегодня я вижу свой дом и эти холмы и долины. Последний раз в жизни моя судьба будет нелегкой, Елон. Меня ждет много испытаний. И я не могу позволить себе взять тебя с собой. Не могу позволить тебе терпеть лишения и страдания. Ты не можешь идти со мной, потому что я отправляюсь в неизвестность.
0: Я не бессмысленный юноша, обольщающий себя наивными мечтами. Я похоронил жену и сына. Возможно, в моей жизни все складывалось так именно для того, чтобы я смог стать твоим последователем. Меня ничто не держит на этой земле. Я свободный человек и всем сердцем хочу идти за тобой.
1: А я сам не знаю, куда мне идти. Единственное, что я знаю наверняка, так это то, что мне нужно предупреждать людей о том, что пришло время покаяться в грехах и встать на праведный путь. Я должен обращаться ко всякому, кто пожелает меня слушать.
0: Видишь, именно поэтому тебе понадобится моя помощь. Ты не сможешь собрать вокруг себя людей и даже не сможешь торговаться с продавцами на рынке, когда тебе понадобится купить мясо или хлеб. Мы нужны друг другу, Иоанн. Мне нужна цель в жизни, а ты нуждаешься в преданном помощнике, который будет заботиться о тебе.
1: Ну что ж, Иоанн, нам следует провести 2 дня в посте и молитве. Если на 3-й день твое желание не изменится, то мы вместе отправимся в путь.
0: Я согласен. Слава нашему Всевышнему Господу! Пусть Он прострет руку свою на нас и благословит наш путь.

Мы с Иоанном попрощались с родными и друзьями, с которыми не расставались с самого детства, и последний раз прогулялись по родной земле. Мы смотрели вдаль, стараясь навсегда запомнить необычайную красоту родных мест. Так сложилось, что, добравшись до очередного населенного пункта, Иоанн оставался у озера или реки, а я шел на городской рынок. Покупая необходимые для нас вещи, я рассказывал людям о том, что на берегу реки, недалеко от их города, остановился святой муж Божий, который пришел для того, чтобы проповедовать Слово Божье и проводить обряд крещения для прощения грехов. Дух Святой, живущий в сердце Иоанна, его низкий властный голос и необычайная внешность вскоре стали притягивать людей, ищущих истину и жаждущих обрести надежду. Мы оставались в городах и селениях столько, сколько требовалось для того, чтобы крестить всех желающих –

0: Я думаю, что жители города уже знали о том, что мы направляемся сюда. Посмотри. Среди них люди разных сословий. Священники, начальники, солдаты, молодежь и пожилые люди. Удивительно пестрая компания. Добрый день! Приветствуем вас! Пожалуйста, садитесь вдоль берега в тени деревьев. Иоанн, которого вы пришли послушать, желает говорить с вами.
1: Приветствую вас именем Господа отцов наших. Сегодня я хочу рассказать вам о грядущем Мессии. Наш Бог провозгласил, что настал день покаяния. Левиты, собратья иудеи, не думайте, что избежите наказания лишь потому, что отец ваш Авраам. И не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
2: Что же нам делать, чтобы спастись?
3: Скажи, что должен сделать человек, чтобы покаяться?
4: Мы готовы следовать за тобой.
1: Молите Бога о прощении и ступайте за мною в воду. Так вы получите очищение от ваших грехов. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого есть пища, поделись с голодными. Не возвращайтесь к своим греховным путям. Продолжайте исполнять волю Божью. Вода очистила только тело ваше. Помните мои слова. Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
5: Остановитесь! Посмотрите, даже мои люди и римские граждане пришли сюда, чтобы послушать этого пророка. Он похож на дикого зверя, но, несмотря на его неухоженный внешний вид, люди прислушиваются к его словам. Его голос имеет силу. Мы должны более внимательно понаблюдать за этим пророком и его последователями. Если Иродиада услышит об этом человеке, то не успокоится до тех пор, пока не добьется его смерти. Но я вижу, что люди относятся к нему с симпатией, и его смерть станет причиной массовых беспорядков в нашей провинции. А римское правительство воспримет бунты и протесты местных жителей как неумение поддерживать порядок с нашей стороны. Мы должны остановить его как можно скорее. Он не должен распространять ложь среди нашего народа. Поговорите с моими советниками. К завтрашнему дню мы должны найти решение этой проблемы. Возможно, мы сможем придумать способ арестовать его за подстрекательство и возбуждение недовольства среди прихожан синагоги. Этот человек-бунтарь, хотя жители провинции относятся к нему с симпатией. У него очень много последователей. Мы должны действовать как можно быстрее. Нам пора отправляться. Мы и так потратили на него много времени.

0: Я думаю, что Иран зашел слишком далеко. Я боюсь, что может произойти непоправимое.
1: Я тоже. Может быть, нам нужно поговорить с Ираном о том, что ему не следует использовать в своих проповедях такие жесткие слова. Он может поставить под угрозу нашу жизнь.
2: Ирод Антипа был умным, проницательным человеком, а его жена была хитрой и беспощадной. Я бы назвал ее дьявольски жестокой. Если она принимала решение кого-то уничтожить, то ничто не могло ее остановить. Она решила, что возьмет власть над народом в свои руки, и до сего дня ей это удавалось. Было понятно, что нищий проповедник в одежде из верблюжьей шерсти не станет помехой на ее пути к власти и влиянию. Несмотря на наши предупреждения, Иоанн не изменил тон своих проповедей. Его не трогали даже усмешки храмовых священников, открыто потешающихся над ним и его посланием. Вскоре Иоанна арестовали за то, что по его вине в стране стали учащаться волнения и беспорядки. Его арест не стал неожиданностью для его друзей и последователей. Иоанна бросили в темницу, но он до самого конца продолжал сопротивляться и отказывался молчать. Он был готов пройти через любые испытания и справиться с любыми трудностями, желая до самого конца бороться за праведность. Мы с Иоредом боялись, что конец может наступить очень скоро. Иоанн обнадеживал себя тем, что Ирод Антипа прислушивался к его словам и часто пускал к нему посетителей. Он продолжал проповедовать, учить и направлять людей на праведный путь даже из-за тюремной решетки. Ничто не могло помешать ему исполнять волю Божью.
3: Тихо! 10 плеток для следующего, кто посмеет издать хотя бы один звук! Отойдите от двери! Если вы не будете повиноваться, то вечером не получите свой суп!

0: Иван, как я рад тебя видеть. У тебя все в порядке? Тебе что-нибудь нужно? Ты только скажи, ради тебя я готов свернуть горы.
1: Нет, нет, у меня все в порядке. Ко мне постоянно пускают посетителей. Я несколько раз беседовал с Иродом Антипой.
0: Хорошо.
1: Однажды мне довелось поговорить с его женой. Мне кажется, что Ирод готов принять мои слова.
2: Как ты можешь беспокоиться о его душе, Иоанн? Ведь он держит тебя за решеткой и, похоже, в ближайшее время не планирует отпускать тебя на свободу. Учитель по имени Иисус ходит по городам и селениям, проповедуя Слово Божье. Многие твои последователи слушают его. Я боюсь, что твоя работа может развеяться как пар. Мы пытаемся хоть что-то изменить, но у нас нет такого дара, который есть у тебя. Мы не можем проповедовать с такой же силой и властью, как ты.
1: Не волнуйтесь, мои верные друзья. Потому что ему должно расти, а мне умоляться. Именно так было задумано нашим Господом.
0: Мы сходили к этому человеку, Иисусу, и спросили, он ли тот, о ком ты проповедовал, или же нам следует ждать другого? Он не дал нам прямого ответа, но попросил передать тебе такие слова. «Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен тот, кто не соблазнится о мне».
1: Вы помните мои слова? Я говорил вам, приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии. Ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Этот человек – Иисус. Есть Христос. Он есть Сын Божий. Вся власть на небе и на земле принадлежит Ему. Откройте глаза, и вы увидите Сына Божьего. Откройте уши, и вы услышите то, что Он имеет сказать вам.
0: Теперь, после того, как ты напомнил мне об этом, я вижу и слышу. Но, Иоанн, неужели ты хочешь сказать, что твоя миссия выполнена? И что ты больше не будешь готовить путь для грядущего Мессии?
1: Пророк Исаия сказал, что голос вопиющего в пустыне будет услышан. Мой брат, я говорю тебе, что мой голос был услышан.

ту ночь я не смог сомкнуть глаз. Я лежал в постели, думая о том, что теперь будет с Иоанном. Возможно, раньше я надеялся на то, что Ирод Антипа сменит гнев на милость и дарует Иоанну свободу. Теперь, осознав, что Иоанн исполнил Божье призвание, я не мог понять, что будет дальше. Что ожидало Иоанна в будущем? Медленная смерть в тюремной камере, жестокая казнь или что-то еще? Я отказывался думать о плохом. Это причиняло мне боль. Одно я знал наверняка. Я буду оставаться верным моему другу до самого конца. Наконец, я нашел для себя несколько ответов. Мне нужно было решить, где будет мой дом. Мне нужно было где-то остановиться и найти жилье и работу, чтобы обеспечивать себя и Иоанна. В Мукаире много места, и я полагаю, что смогу найти здесь пристанище и работу, что позволит мне заботиться о нас обоих. Ближе к утру мои глаза, разум и душа обрели покой. Я понимал, что Иоанн никогда не сможет успокоиться и отдохнуть до тех пор, пока не выйдет из темницы на свободу.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада, и я верю, что есть надежда среди страданий. Можете только себе представить, с каким количеством детей в инвалидных колясках мне довелось пообщаться за все эти годы. Я общалась с мальчиками с ДЦП, маленькими девочками на костылях, детками с синдромом Дауна или солнечными детками. И я могу сказать, что 80% всех этих детей являются победителями. Многие из них являются последователями Христа. Их родители хорошо постарались, познакомив их с библейским Богом, который, как мы знаем, всегда сострадателен, справедлив и добр. Но в 20% случаев дети чувствуют себя отвергнутыми друзьями, брошенными и оставленными. У них возникают вопросы, честные вопросы, такие, которые возникли бы у вас, если бы вы услышали ужасный диагноз или узнали о своей инвалидности. Такие вопросы, как, например, «Где же Бог, когда мне больно? Что, Он больше не обращает на меня внимания, потому что я Его огорчил? Или Он меня просто игнорирует, потому что я задаю такие неудобные вопросы? И почему Он позволил всему этому произойти со мной?» Это замечательные вопросы, с которыми сталкивается человек, находящийся в хроническом болезненном состоянии, особенно если это ребенок. Но будьте уверены, и на эти вопросы есть ответы. Они могут нам не понравиться, или мы, возможно, не сможем принять все эти ответы, но они есть, да, даже если многие ответы станут нам ясны лишь на небесах. Детям с ограниченными возможностями очень сложно понять, а тем более принять все это. Поэтому я и написала книгу «Почему происходят плохие вещи». Я часто использую эту книгу, когда разговариваю с детьми, и я объясняю им, что жизнь похожа на картинку из пазлов. Нам очень приятно, когда все пазлы на своем месте и идеально подходят друг к другу. Но потом вдруг что-то происходит, и такое чувство, что как будто Бог перевернул столик, на котором была выложена эта картина из пазлов. Тебе опять нужно ехать в больницу на очередную операцию. Тебе приходится распрощаться с костылями и теперь проводить жизнь в инвалидном кресле. И тогда картина из пазлов твоей жизни теряет смысл. Не хватает многих пазлов, чтобы заполнить пробелы. Некоторые, может, упали под стол, другие за стул. Многие попали под ковер или под диван, и ты их не можешь увидеть. К сожалению, многие фрагменты ты, может, вообще никогда не найдешь. И ты убежден, что общая картина твоей жизни никогда не будет иметь смысла без этих важных элементов. Вот именно тогда тебе нужно довериться Богу, тому, кто написал Римлянам 8:28, тому, кто изначально спроектировал и создал картину твоей жизни. И именно Он складывает все пазлы твоей жизни в одно целое. Богу довериться нелегко, но если ты желаешь заполнить другие части своей жизненной картины, тебе просто необходимо доверить эти недостающие пазлы Господу. И Он покажет тебе полную картину, когда ты будешь с Ним на небесах.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Что такое мат, русскому человеку объяснять не надо. Это понятие, как никакое другое, характеризует вопиющую нравственную деградацию нашего поколения. Если раньше матершина была главным образом специфическим языком преступников, убийц, пьяниц и других опустившихся лиц, то теперь все в корне изменилось. Молодые люди свободно матерятся в присутствии девушек, и тех это нисколько не оскорбляет. Да и в чисто девичьих компаниях употребление непечатных слов стало обычным делом. Малые дети, слыша брань родителей, засоряют свой язык, даже не понимая смысла произносимых слов. Сегодня мат проник в литературу, кино и на телевидение, что, кажется, нисколько не волнует чиновников, занимающихся вопросами культуры. Во всяком случае, их голосов протеста не слышно. Да, расхожей стала философия, что мы, русскоязычные люди, не можем жить без мата, что он где у нас в крови. Плохого в нем ничего нет. Напротив, он позволяет избавиться от накопившегося раздражения и, что называется, выпустить пар. Тем, кто так думает, нужно знать следующее. Сквернословие имеет прямое отношение к духовному миру тьмы. Оно коренится в языческих фаллических культах Древнего Востока, поклонении Ваалу, Астарте, Хамасу, то есть идолам, связанным с развратом и культовой проституцией. На Руси сквернословие в форме матершины существует с дохристианского времени, имея начало в древних магических ритуалах. Сквернословие наносит вред всем, кто его слышит, но больше всего самому матершиннику. Здесь мы имеем дело с таинством слова. Кого зовешь, тот и приходит. Называешь человека по имени, он отзывается. Призываешь имя Божье в молитве, Господь ответит, если будет его воля. Когда произносятся имена бесов, дьявола, демонических сил, откликаются бесы, которые и сопровождают того человека, который чертыхается. Не случайно люди, которых бесы связали грехом, слышащие голоса, свидетельствуют, что в их сознании против их воли звучит поток бранных и богохульных слов. Или возьмем другой пример. У закоренелых матершинников бранные слова едва не полностью вытесняют нормальную речь. Без мата они уже и двух слов сказать не могут. Так отбирается разум у людей, удалившихся от Бога, погрязших в сквернословии. Язык человека не является чем-то случайным, это его выбор, сознательный или бессознательный, отражающий состояние души. И каков человек, таковы его слова. И если человек циничен, то циничны его слова, поступки и вся жизнь. И конец его будет соответствующим. Не зря сказал Иисус Христос: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Так сказано в Евангелии от Матфея в 12 главе, стихи 36 и 37. Мат является тяжким грехом, поскольку всякое матерное слово – это вызов, брошенный Богу. И он не останется без последствий. Каждый, употребляющий крепкие слова, должен это знать. Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение, читаем мы в послании к Ефесянам в 5 главе, 4 и 5 стихи. Апостол Павел продолжает: «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Итак, сквернословие является смертным грехом. Необходимо быть осторожным в словах и знать, что человек, проклинающий другого, на самом деле насылает проклятие на свою голову, так как по Божьему закону воздаяния мы получаем то, что желаем другим. Желаем другим добра, получим от Господа добро, и от людей, как правило, тоже. Желаем другим зла, а оно упадет на нашу голову. То, о чем мы говорим, согласно Библии и учению Церкви, нашло сегодня удивительное подтверждение в науке. В генетике доктором биологических наук, академиком Российской академии медико-технических наук Горяевым было совершено важное открытие, описанное им в книге под названием «Волновой генетический код». В книге экспериментов было доказано, что бранные слова наносят вред окружающим. Воздействие брани равносильно радиационному облучению в 10-40 тысяч рентген.
рвутся цепочки ДНК, распадаются хромосомы, то есть бранные слова вызывают мутации, аналогичные воздействию радиации. Грубыми, злыми словами можно не только расшатать здоровье, вызвать болезнь, но и убить человека. И не только слова, но и злые мысли действуют разрушительно. Вот почему христианин, слыша бранные слова или чувствуя чей-то агрессивный настрой, защищает свою душу молитвой, прося Божьей защиты от воздействия сил тьмы. И если злоба разрушительна, то, напротив, простое доброе слово, сказанное с любовью, врачует. Это еще один результат исследований Горяева, доказанный экспериментально. Особенно же благотворно влияет на организм молитва. Силою благодати исправляются дефекты наследственного материала, ремонтируются поврежденные мутациями молекулы ДНК, происходит исцеление человека. Но то же ли говорит Библия? Там сказано в книге Притчей в 12 главе: «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Также читаем мы в послании к Галатам в 5 главе: «К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.

Итак, генетика подтвердила то, что Церковь знает, а многие христиане практикуют уже не одно тысячелетие. Но все-таки одно дело – знать заповедь, а другое дело – обнаружить, что злая брань – это воистину меч, вонзающийся в организм человека и разрушающий его на клеточном уровне. Но если дело обстоит столь серьезно, то как же нам всем нужно беречь и щадить друг друга? И как счастливы те семьи, в которых отсутствует ругань и ссоры, где царит мир, любовь и согласие? Причиняя зло окружающим, сквернослов – может не знать, что самый большой вред он наносит себе и своему потомству. Человеческие гены, так сказать, слышат мысли и слова, воспринимают их и фиксируют в генетическом коде. Скверные слова негативно воздействуют на генетический код матершинника, фиксируются в нем, становясь проклятием, падающим на собственную голову и определяющим плохую наследственность. Такое же разрушительное воздействие на человека и его генетику производят блуд, пьянство, курение, наркомания, воровство, ложь, зависть, насилие и жестокость во всех видах, включая аборты, то есть все то, что Библия именует словом «грех». И этот вывод генетической науки также согласуется с Библией. В книге Второзакония, в 5 главе, в 9 стихе мы читаем: «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». От любого греха и от сквернословия в том числе может освободить Бог. Нужно только покаяться перед Ним, обрести благодать и жить, исполняя заповеди Иисуса Христа. С чистоты мысли и слова должно начаться всякое истинное исцеление больной грехом человеческой души. Будем помнить, что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Так говорит Слово Божье.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Сеть Благой Вести в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио Бибиан. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Эти слова записаны в книге Бытие в 50 главе, в 20 стихе. Конечно же, Иосиф не называет зло братьев добром и не уменьшает их вины. Однако он видит над человеческими намерениями более высокий Божий замысел. Конечно же, наш Господь не был автором их греха, но оказался настолько суверенным, что использовал даже человеческое зло для спасения многих. Поэтому будем помнить, что свои благие цели Господь может совершать даже через то, что мы в данный момент не понимаем. И в конечном итоге любое зло он может обратить в добро. Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Хочу сказать вам, что я очень люблю ваши беседы. Они приносят мне много радости. Но у меня есть вопрос из книги «Песни песней». Что это значит? Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Неужели это написано от Духа Святого?
2: Книга «Песни песней», как и другие книги Библии, богодухновенная книга. Она дана нам Богом через Соломона. Хотя в ней он говорит о своей любви к Суламите, но израильтяне видели в ней прообраз Божьей любви к Израилю. Как читаем: «Любовью вечную я возлюбил тебя». И это действительно так. Беда только в том, что Израиль не ответил своей любовью на любовь Божью. Для нас, христиан, эта книга картинно показывает любовь Христа к новозаветному Израилю, его церкви. Кому открылась любовь Христа, кто возлюбил его всем сердцем, тому легко понять, что книга «Песни песней» содержит много назидания. В ней нет ничего соблазняющего. В ней сокрыт прообраз чистой святой любви к тому, чьи уста сладость, и весь он любезность, кто прекраснее всех сынов человеческих, любовь ко Христу, любовь искренних его чад. Читайте эту книгу с молитвой, внимательно, и вы извлечете из нее много полезных уроков для своей души. Нам всем следует чаще проверять себя, взвешивать свою любовь к небесному жениху. Носим ли мы Христа в своем сердце так, как носила Суламита своего возлюбленного? Тоскуем ли так о нем, как тосковала она? Ждем ли его пришествия, так, как ожидала она? Ищем ли молитвенного общения с ним, как искала она общения со своим возлюбленным? Отвечаем ли любовью на его любовь? На все эти вопросы каждый должен найти ответ в своем сердце.
1: Христос поставил условие богатому юноше продать имение и раздать нищим, и тогда уже идти за ним. Не является ли это условием спасения для всех людей?
2: Этот случай, отмеченный апостолом Матфеем в 19 главе Евангелия, является исключительным. Но условия следования за Христом одинаковы для всех, и для богатых, и для бедных. Те, для кого богатство – Бог, должны убрать его со своего пути и тогда уже идти за Христом. Каждый человек, желающий идти за Христом, должен освободиться от того, что стоит у него на пути следования за Господом. Это может быть не только богатство, а честь, слава, служебное положение и тому подобное. Совсем недавно в одной из американских церквей ко Христу обратилась молодая девушка-пианистка. Ее отец, узнав об этом, сказал дочери: «Я запрещаю тебе играть на пианино в церкви. И если ты туда пойдешь, то домой не возвращайся». Девушка расплакалась, собрала свои пожитки и пришла с ними в церковь. Она положила свои узелки на платформе возле пианино, села за инструмент и начала играть: «Все к ногам твоим несу я». Ее отец, движимый то ли любопытством, то ли жалостью, в это время был в церкви и там же отдал свое сердце Христу. На пути девушки стояло не богатство, а воля отца. Она приняла совет Христа и победила.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы – посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио «Бибиан». Все чаще и чаще мы слышим о свободе, но будем помнить, что свобода пред Господом – это невозможность сделать все, что хочется, а способность больше не быть рабом греха, страха и прошлого. Будем помнить, что Христос освобождает нас, чтобы мы могли жить для Него. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 36 стихе. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в послании Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
2: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Иосиф, наместник фараона.

0: Очень медленно текло время в тюрьме для Иосифа. Прошло еще 2 долгих года. Неужели же он так и не выйдет из тюрьмы? Но вот наступило время, когда Бог решил освободить Иосифа. Однажды ночью фараону приснилось сразу 2 необычных сна. На следующее утро, когда фараон проснулся, он захотел узнать, что означают эти странные сны. Он приказал слугам созвать всех мудрецов страны во дворец, чтобы они разгадали эти 2 сна. Как только все мудрецы собрались во дворце, фараон начал рассказывать. «Мне приснилась река. Вдруг из реки вышли 7 красивых, тучных коров и стали есть траву на берегу. Но сразу за ними из реки вышли 7 безобразных, тощих коров. И эти тощие коровы съели 7 тучных коров. Я тут же проснулся, но через некоторое время опять уснул, и мне приснился 2-й сон. Мне приснилось, что из земли выросли 7 красивых колосьев, полных зерном, а потом рядом с ними выросли 7 колосьев пустых и иссушенных ветром. И эти сухие колосья съели здоровые, хорошие колосья». Вот какие странные сны приснились ночью фараону, и мудрецы должны были их разгадать. Но как они ни думали, им так и не удалось объяснить эти сны. Когда фараон рассказывал свои сны, рядом с ним стоял главный виночерпий, который вдруг вспомнил, что когда он сидел в тюрьме, ему тоже приснился сон. И этот сон ему объяснил Иосиф. Он рассказал фараону о молодом человеке в тюрьме, который объяснил ему и пекарю их сны, и о том, как все сбылось, что предсказал Иосиф. Услышав это, фараон сразу же приказал привести во дворец Иосифа. Слуги быстро побежали в тюрьму, там они нашли начальника и сказали, что фараон велел срочно привести Иосифа к нему во дворец. «Быстрей, быстрей! Иосифу нужно еще помыться, переодеться. Наконец он готов и может идти во дворец». «Что же теперь будет?» – спрашивал себя Иосиф. «Бог мне поможет». И вот Иосиф во дворце и внимательно слушает сны фараона. 7 красивых тучных коров вышли из реки и 7 тощих. И эти тощие коровы съели тучных коров. Но они не стали после этого тучными, а так и остались безобразными и тощими. 2-й сон был о том, как 7 красивых полных зерна колосьев были съедены пустыми и высушенными колосьями, рассказывал фараон Иосифу. «Я слышал, ты умеешь объяснять сны. Расскажи, что они означают». Иосиф ответил: «Я не умею разгадывать сны. Это Бог говорит мне, что сны означают. 7 красивых тучных коров означают 7 лет. 7 полных зерна колосьев тоже означают 7 лет. 7 лет в твоей стране, фараон, будут богатые урожаи зерна. Но 7 тощих коров и 7 пустых колосьев – это тоже 7 лет. И в эти 7 лет очень мало зерна вырастет на полях, и наступит голод по всей стране. Вот что означают твои сны, фараон», – закончил Иосиф. Но Иосиф не только объяснил фараону его сны, он также дал ему совет. «Фараон, найди умного человека среди своих слуг. Пусть все первые 7 лет часть богатого урожая он складывает в амбары. Это зерно будет запасом на 7 голодных лет». Фараону очень понравился совет Иосифа. Есть ли у нас в стране человек, которому Бог помогает больше, чем ему? Спросил фараон у окружающих людей, показывая на Иосифа. Нет, фараон, ответили его слуги. Тогда фараон сказал: ты, Иосиф, и будешь тем человеком, который будет заботиться о зерне в Египте. И фараон назначил Иосифа своим наместником. В знак этого фараон подарил ему свое кольцо. Кроме того, Иосиф получил очень красивые одежды и золотую цепь на шею. Теперь он был одет почти так же нарядно, как сам фараон. Иосиф стал ездить всюду в красивой карете фараона, и все должны были приветствовать его поклоном, когда он проезжал по улице. Теперь он не бедный молодой человек, как раньше, а один из самых богатых людей в Египте. Но, конечно, ни его братья, ни его отец не знали об этом. Иосиф все время мечтал о том, чтобы братья и отец увидели его, наместника фараона, и низко поклонились ему. Иосиф очень хорошо выполнял порученную ему работу. Он построил большие сухие амбары, и его слуги складывали туда зерно. 7 долгих лет приносили они зерно в эти амбары, пока амбары не были полностью заполнены. Зерна было собрано так много, что никто точно не знал, сколько его было. В Египте Иосиф женился, и у него родилось 2 сына – Манассия и Ефрем. Бог же все время заботился об Иосифе. Но Бог ничего не делает просто так. Сначала он направил Иосифа в Египет, а потом сделал его наместником фараона. Знаешь, для чего Бог все это сделал? Он думал об Иакове и его сыновьях, об их женах и детях. Ради них он сделал Иосифа наместником фараона. Ведь когда в Ханаане тоже наступит голод, Иосиф позаботится о семье.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, сила моя, ты, наверное, думаешь, что для мальчишки быть сильным – самое главное. Тебе приходили в голову такие мысли? Особенно, если тебе досаждали ребята из старших классов. Быть сильным и здоровым – это хорошо. Но эта сила не гарантирует тебе, что ты будешь счастлив, что ты в безопасности. Как бы силен ты ни был, всегда найдется кто-то сильнее тебя. Когда я был мальчишкой, я жил в Киргизии. В то время, а было это давным-давно, наше большое районное село было как бы разделено на зоны власти. В каждой зоне была своя мальчишеская банда. Если кто-то из ребят оказывался один не на своей территории и попадался в руки такой банде, то беды ему было не миновать. А вот если я был там со своим отцом, то мне и в голову не приходило беспокоиться и оглядываться по сторонам. Со мной был мой отец. Представь себе, что ты живешь в мире, который очень враждебен по отношению к тебе. Тебя поджидают всякие опасности, а ты не боишься. Тебе и в голову не приходит бояться. Почему? Потому что с тобой твой отец, твой небесный отец. И ты не боишься никого не потому, что ты силен, а потому что твоя сила – сам Господь Бог, с которым ты общаешься, когда молишься и читаешь Библию. Представляешь себе, какую силу имеет Бог? Он воскресил из мертвых Иисуса Христа. И, как написано в Библии, этой силой Он действует и в нас могущественно. Помнишь мужественного царя Давида? Это тот самый, который победил силача Голиафа, вооруженного с ног до головы. Так вот, Давид написал много молитвенных песен, которые в Библии псалмами называются. В одной из них он пишет: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Псалом 61, стих 12. Когда ты в Библии прочтешь эти слова, знай, что Бог тебе их говорит. Ты их услышал, а потом ты поверил Богу и Его Слову, и в сердце своем еще раз их услышал. Это так чудесно – знать своего Отца Небесного и слышать Его голос.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.

0: Господь, сила моя. Ты, наверное, думаешь, что для мальчишки быть сильным самое главное. Тебе приходили в голову такие мысли? Особенно, если тебе досаждали ребята из старших классов. Быть сильным и здоровым – это хорошо. Но эта сила не гарантирует тебе, что ты будешь счастлив, что ты в безопасности. Как бы силен ты ни был, всегда найдется кто-то сильнее тебя. Когда я был мальчишкой, я жил в Киргизии. В то время, а было это давным-давно, наше большое районное село было как бы разделено на зоны власти. В каждой зоне была своя мальчишеская банда. Если кто-то из ребят оказывался один не на своей территории и попадался в руки такой банде, то беды ему было не миновать. А вот если я был там со своим отцом, то мне и в голову не приходило беспокоиться и оглядываться по сторонам. Со мной был мой отец. Представь себе, что ты живешь в мире, который очень враждебен по отношению к тебе. Тебя поджидают всякие опасности, а ты не боишься. Тебе и в голову не приходит бояться. Почему? Потому что с тобой твой отец, твой небесный отец. И ты не боишься никого не потому, что ты силен, а потому что твоя сила — сам Господь Бог, с которым ты общаешься, когда молишься и читаешь Библию. Представляешь себе, какую силу имеет Бог? Он воскресил из мертвых Иисуса Христа. И, как написано в Библии, этой силой Он действует и в нас могущественно. Помнишь мужественного царя Давида? Это тот самый, который победил силача Голиафа, вооруженного с ног до головы. Так вот, Давид написал много молитвенных песен, которые в Библии псалмами называются. В одной из них он пишет: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Псалом 61, стих 12. Когда ты в Библии прочтешь эти слова, знай, что Бог тебе их говорит. Ты их услышал, а потом ты поверил Богу и Его Слову, и в сердце своем еще раз их услышал. Это так чудесно — знать своего Отца Небесного и слышать Его голос.
1: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Слушайте детскую передачу «Живой родник». Жизнь для Бога очень хороша. Не смотрите, что я слаб и мал. У меня бессмертная душа. Иисус об этом сам сказал. В мире распри и неверие дух. В мире грех от края и до края. Мальчики и девочки вокруг радости, что Бог дает, не знают. Мир для них заманчивый и ближе. Ходят по другой они дороге. Их в собрании никогда не вижу. Рассказать им некому о Боге. А мне есть, поэтому с утра я молитву Господу шепчу, чтобы жить мне только для добра. Быть неверующим не хочу.
2: Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя.

0: уже назад.
1: Мы шлем сердечное приветствие всем нашим маленьким радиослушателям. В сегодняшней нашей передаче мы хотим познакомить вас, ребята, с одним очень смелым юношей из Библии, который, живя в чужой стране, несмотря ни на какие запреты, решил в своем сердце слушаться только Бога и поклоняться только Ему.

0: Один молодой юноша по имени Даниил жил в Вавилоне. Вавилон не был его родной страной, Даниил был пленником. Но благодаря его мудрости царь Вавилонский назначил его своим советником. Однако Даниил ожидал, что когда-нибудь он сможет вернуться домой, в Иерусалим. Ежедневно, 3 раза в день, Даниил молился Богу в своей маленькой комнате. И вот однажды Вавилон захватили персы. В Вавилоне воцарился новый царь – Дарий. Дарий знал, что Даниил был очень мудрым человеком. И когда Дарий нуждался в совете, он всегда посылал за Даниилом. Во дворце были и другие мудрецы, служившие Дарию. Видя великую мудрость Даниила, они стали ему завидовать.
1: «Почему Дарий зовет не нас для совета, а этого чужестранца Даниила?»
0: И мудрецы собрались на тайное совещание.
1: «Мы должны что-то сделать с Даниилом, но что придумать, чтобы избавиться от него?» «Трудность заключается в том, что Даниил честный и добросовестный человек, и никакой вины за ним нет. Очень трудно найти предлог, чтобы обвинить его в чем-либо. Попробуем использовать против него его любовь к Богу».
0: На следующий день мудрецы направились к царю.
1: «Царь Дарий, вовек живи, ты лучший и мудрейший из царей, и нет для тебя ничего невозможного. Почему ты не издашь приказ, по которому все твои люди в течение 30 дней не должны просить никого, ни о чем, ни Бога, ни человека, а только тебя? Тогда все люди узнают, как ты велик».
2: «Это прекрасная идея», —
0: воскликнул царь, и приказ был подписан. Даниил находился во дворце, когда глашатай провозгласил указ царя. В указе говорилось, что если кто-либо попросит кого-нибудь о чем бы то ни было, тот немедленно будет брошен на растерзание в ров к диким львам. Мудрецы стали следить за Даниилом. Они пошли к его дому и спрятались, чтобы он их не мог увидеть.
1: «Он наверняка обратится с просьбой к своему Богу», —
0: шептались они.
1: «Тогда уж мы сможем от него избавиться».
0: Придя домой, Даниил много думал о новом указе царя. Ведь он ежедневно возносил благодарение Богу за помощь и заботу о нем. Но он также обращался и с просьбами к Богу. Новое постановление царя запрещало это делать. Он подошел к раскрытому окну и начал громко молиться Богу, как он это делал всегда. Спрятавшиеся мудрецы видели через окно молящегося Даниила и слышали, как он просил Бога о том, в чем нуждался. Мудрецы были очень довольны. Они побежали к царю и доложили ему, что Даниил нарушил его приказ. Царь Дарий был опечален. Он любил Даниила и не хотел ему зла.
2: «Лучше бы я не подписывал этого постановления. Эти люди просто завидуют Даниилу, а теперь я должен буду бросить его в ров к диким львам».
0: Дарий не мог нарушить собственное повеление, ведь он начертал свое имя, когда подписывал указ, а приказ царя не может быть нарушен. И вот царские воины схватили Даниила и привели его ко рву, где были дикие львы. Они бросили Даниила в ров ко львам. А царь вернулся во дворец. Теперь он понимал, как глуп он был, что издал такой приказ. Всю ночь он не мог уснуть. Это по его вине Даниила бросили в клетку со львами, и по вине врагов Даниила.
2: «Я надеюсь, что Бог Даниила такой могущественный, как говорит об этом Даниил. И, может быть, он спасет его».
0: На следующий день, рано утром, когда все еще спали, царь Дарий встал и поспешил к львиному рву. Кругом была тишина. Подойдя ко рву, он позвал:
2: «Даниил, слуга Господа, слышишь меня? Смог ли твой Бог спасти тебя? Ведь ты так честно служил ему».
0: Дарий совсем не ожидал ответа на свой зов. И вдруг он услышал:
3: «Да, мой Бог помог мне. Он загородил пасть львам, и львы ничего не смогли сделать мне. Бог знает, что я ничего плохого не сделал».
0: Обрадованный Дарий позвал слуг и приказал им вытащить Даниила из львиного рва. Он был жив, львы не тронули его, Бог не оставил Даниила. Царь был счастлив, что Даниил остался здоровым и невредимым. После этого он написал послание ко всем народам его империи.
2: «Повелеваю всем оказывать почтение Богу Даниила, потому что он живой Бог, и царство его бесконечно. И он спас Даниила от диких львов.
0: А врагов Даниила Дарий приказал бросить в львиный ров, и львы тотчас растерзали их. Видите, ребята, каким замечательным образом Бог спас Даниила от диких львов. Бог всегда являет свои чудеса тем, кто чтит Его и исполняет Его Слово. Хотите ли вы быть похожими на Даниила, быть такими же смелыми и верными Богу, как он? Да, какое замечательное качество – верность Богу. При любых обстоятельствах, даже когда тебе грозит опасность, даже когда ты стоишь перед лицом смерти, будь верен Богу, и ты увидишь, что Бог не оставит, никогда не оставит тебя в стыде. Наоборот, Он защитит тебя и явит всем окружающим свое могущество.

Молился Богу он живому, и больше никому другому. Пришлось за это Даниилу в ров опуститься, как в могилу. Там львы голодные рыкали и свежей пищи ожидали. Они бы съели Даниила, но в это время Божья сила закрыла алчущие пасти. Львы подчинились Божьей власти. Людей молящихся, хороших, и в наше время гонят тоже. Но их, страдающих невинно, Бог защитит и в яме львиной.

и подошло время прощаться нам с вами, ребята. Ваши письма пишите по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Сергей Матвеюк, Оксана Мельник, Виктор Власенко и Михаил Локтев. Вела передачу Ирина Чернецкая. До встречи на следующей неделе.

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него они уже не видели целого сада. И чего же это им стоило? Специально для них Бог создал Эдемский сад, в котором они не знали ни зла, ни испытаний, ни болезни, ни смерти. Они наслаждались общением с самим Творцом. Но все это они отдали всего лишь за то, чтобы вкусить запретного плода с одного единственного древа. Мы часто говорим себе: «Вот если бы мы были на месте Адама и Евы, мы бы не так поступили». Но мы на их месте 24 часа в сутки, каждый день. Как же мы поступаем сегодня? Эффективно ли мы побеждаем искушения в наши дни, а их так много вокруг? Но только в Господе мы можем победить их все с наименьшими потерями. Поэтому давайте обратимся к тому, кто обещал, что никогда нас не оставит, даже в минуту искушения. Оставайтесь с нами.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. «И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца». В предыдущей беседе мы начали размышлять о периоде великой скорби. Мы определили этот период и указали на время его продолжительности, а затем отметили некоторые его свойства. Во-первых, мы говорили о изумлении мира после восхищения Церкви. Во-вторых, о безнадежном состоянии оставшихся. Сегодня, продолжая размышления об отличительных свойствах этого периода, укажем, в-третьих, на действие Бога в этом периоде. Обращая внимание на действие Бога в этом периоде, на основании Слова Божия мы можем понять, почему этот период назван великой скорбью, или как его некоторые просто называют временем скорби. Посмотрим поэтому на то, что Бог будет делать в этом периоде. Первое. Он отомстит за смерть своего благословенного Сына. Мы читаем, что Бог имеет спор с народами. Почему у него такой спор? Определенно, этот спор потому, что все народы участвовали в ужасном преступлении распятия Христа. Написано, что Иисус, будучи злословим, не злословил взаимно. В тот день Бог скажет: «Мне отмщение, я вас дам» — Второзаконие 32:35. Он будет иметь достаточно причин для отмщения, и поверьте мне, Бог знает, как воздать. Мы живем в мире, запятнанным кровью Божьего дорогого Сына. Весь мир виновен пред Ним. В каждом веке люди прибавляют к этой вине, наново распиная Сына Божия. Теперь Бог удерживает свой суд, но в тот день Он воздаст за смерть Христа. В книге пророка Сафонии, в 1 главе с 14 по 18 стих читаем: «Близок великий день Господа, близок и очень поспешен. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожжена будет вся земля. Истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Второе. Мир заберется с земли. Мы не имеем теперь мира, но воины настоящего времени — только тени грядущего. Фактически скорби периода великой скорби будут скорбями, которые мы переживаем в настоящее время, умноженные в миллионы раз. Сегодня немногие страны не на военном положении, но в тот день все народы будут убивать друг друга. «И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, чтобы убивали друг друга. и дан ему большой меч, Откровение 6.4. Сегодня христиане – соль земли. Они сохраняют расу от развращения. Сегодня Дух Святой удерживает зло в этом мире, но в тот день он уйдет, и весь гнев ада освободится. Это будет время излияния и пролития крови. Представьте себе, что было бы теперь, если бы не было забрано влияние христиан, церквей, законов и всякого порядка из наших городов. Они были бы городами, подобными аду. Да, в тот день вся земля уподобится аду. Третье. Необходимости жизни будут продаваться по ценам голода. Об этом мы читаем в книге Откровения в 6 главе с 5 по 6 стих. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в своей руке. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, «Химикс, малая хлебная мера, пшеницы за динарий, монета, соответствующая дневной плате подъемщика. Три хиница ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай». Те из нас, кто пережили голод, мировые войны, прекрасно понимая значение этих слов. Бог же в течение веков, дающий обилие злаков для человечества, получил от него мало или никакой благодарности. Это может быть причиной, почему в период великой скорби будет недостаток пищи, и многие умрут от голода. Четвертое. Смерть будет пожинать жатву во всем мире. В книге Откровения, 6 главе, 8 стихе написано: «И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли умешлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Смерть заберет тело, а ад похитит душу. В то время четвертая часть жителей земли умрет». Пятое. Будут ужасные потрясения природы. Эта картина описана в книге Откровения 6 главе с 12 по 14 стих. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест твоих. Землетрясения потрясут мир, в тот день горы сдвинутся с своих мест. Солнце, которое благословляло мир в течение многих веков, померкнет. Луна сделается, как кровь. Годами люди пренебрегали и ненавидели кровь Иисуса Христа, но в тот день они должны будут смотреть на кровь. В тот день они будут помнить, что будет поздно, чтобы драгоценная кровь Христа спасла их. Даже небо проявит свой гнев против земли, бросая на нее свои звезды. Если бы это произошло теперь, мы бы чрезмерно испугались. Подумайте, тогда, когда ужас постигнет землю в те дни. Шестое. Состоится величайшее в мире молитвенное собрание. Об этом мы опять читаем в книге Откровения, в 6 главе с 14 по 17 стих. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и в ущелье горы. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анца, ибо пришел великий день гнева его». И кто может устоять? Проповедники просят сегодня людей идти на молитвенное собрание, где они могут молиться с надеждой, что Бог услышит и ответит. В тот день они будут молиться, но будет поздно. Сегодня многие люди с насмешкой смотрят на молитву. Они считают, что молиться бесполезно и напрасно. Но тогда они будут умолять о милости. Сегодня христиане предупреждают о грядущем гневе, но люди смеются над ними. Тогда они узнают, что были неправы, но будет поздно. Обратите внимание на предмет их молитвы. Они просят, чтобы горы и камни пали на них и скрыли их от лица Христа. Теперь они не желают прийти к благодатной скале и скрыться от греха, но в тот день они будут просить, чтобы камни пали на них. Действительно верующие сегодня желают видеть лицо Иисуса. В тот день люди будут молиться, чтобы скрыться от лица Его. Седьмое. Излияние Божьего негодования на землю. Отметим одно или два Божьих негодования, которые постигнут землю. О первом негодовании читаем в книге Откровения 9 главе первых 5 стихов. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачило солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Эти стихи говорят о великих мучениях, которые постигнут людей. Люди будут искать смерти, но смерть убежит от них. О другом Божьем негодовании читаем также в книге Откровения 16 главе с 9 по 11 стих. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над ним, над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного о страданиях своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Зной будет настолько велик, что люди будут кусать свои языки от боли. На кресте Христос возопил жажду, для него не было облегчения, только смерть. В тот день люди будут жаждать, и не будет облегчения для них, и не будет смерти. Какое это будет ужасное время периода великой скорби. Поэтому Слово Божие предупреждает людей, чтобы они примирились с Богом и избавились от гнева Его. Продолжим нашу беседу об отличительных свойствах этого периода и отметим на проявление Антихриста в этом периоде. Великое, выдающееся злое существо будет действовать на земле. Его имя Антихрист. Это означает, что он противится всему Христову. Первое. Посмотрим на его естество. Он действительный человек, как и Христос был действительным человеком. Иисус имел 2 естества. Он был рожден Богом и человеком. Антихрист тоже будет иметь 2 естества. Он будет обое, сатаною и человеком. Некоторые богословы на основании книги Даниила, 11 главы 37 стиха, толкуют, что Антихрист будет евреем. Он будет сверхъестественным человеком, сыном дьявола со всею дьявольской силой. Как Христос был семенем жены, так Антихрист будет семенем дьявола. Библия учит, что Антихрист откроется только после восхищения Церкви. Поэтому мы не можем теперь утверждать, что тот или иной человек является Антихристом. Второе. Посмотрим на контраст между Христом и Антихристом. Во-первых, обрати внимание на контраст имен. Один Христос, другой Антихрист. Один муж скорбей, другой человек греха. Один сын Божий, другой сын погибели. Один семя жены, другой семя змеи. Один агнец, другой зверь. Один святой, другой грешный. Один истина, другой ложь. Один князь мира, другой князь беззакония. Один славная ветвь, другой мерзость ветви. Один добрый пастырь, другой пастырь идолов. Один сильный ангел, другой ангел из бездны. Во-вторых, посмотрим на контраст в характерах и карьерах. Христос сошел с неба. Антихрист придет из бездны. Христос пришел во имя другого. Антихрист придет во имя свое. Христос пришел творить волю Божию. Антихрист придет творить свою волю. Христос действовал силою Духа Святого. Антихрист получит силу от сатаны. Христос покорил себя Богу. Антихрист будет восставать против Бога. Христос уничижил себя. Антихрист возвысит себя. Христос почитал Бога, своего Отца. Антихрист будет противиться прославлению Его. Христос очистил храм. Антихрист осквернит храм. Христос служил бедным. Антихрист сделает людей бедными. Христос был отвержен людьми. Антихрист будет принят всем миром. Христос вел стадо. Антихрист оставит стадо. Христос был заклан за людей. Антихрист будет убивать людей. Христос представляет Бога. Антихрист будет хулить Бога. Христос вознесся на небо. Антихрист будет свергнуть

Его управление будет жестоким диктаторством. Люди будут страдать от его побоев. Он проявит интеллектуальное превосходство и великую мудрость. Он совершит много великих чудес. Он будет хитрым, как змей, и силою своей заставит людей следовать за ним. Сатана, как нам известно, обладает силой, и он укрепит Антихриста и сделает его способным все совершать на земле. Он будет великим воином и политическим деятелем. Он будет завоевывать страны и свергать царей с престолов. Он будет управлять странами, как верховный диктатор. Вначале он обманет иудеев и представит себя их мессией. Они поверят ему и примут все его планы. Они не приняли Христа, когда он пришел в мир страдающим рабом. Но когда придет Антихрист, великим царем, он заключит с ними союз. Первых 3,5 лет его правления будут достаточно плохими, но последний период будет действительно великой скорбью. Дьявол теперь на воздухе, как князь мира, господствующий в воздухе, но в то время он будет свергнут на землю, и как Святой Дух обладал и исполнял Иисуса, так будет сатана обладать и исполнять Антихриста. Святая Троица состоит из Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Но порочная Троица того периода будет состоять из сатаны, Антихриста, его человека на земле, и лжепророка, который будет иметь то же отношение к Антихристу, как Дух Святой ко Христу. Он отстроит храм в Иерусалиме и сядет в нем и провознесет себя Богом. Во втором послании к Фессалоникийцам, 2 главе, 4 стихе читаем: «Противящийся и провозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. В храме поставит свой образ и повелит иудеям поклоняться ему. Те, кто не поклонится образу, будут преданы смерти. В начале этого периода он явится иудеям, как ангел света, но позже они увидят его в полном свете. Он будет отвергать Бога и Божьего Сына. Он предпримет все, чтобы уничтожить Божий народ иудеев. Он уничтожит их метод поклонения и все, что свидетельствует о существовании Всевышнего Бога. Многие места Священного Писания описывают Антихриста и его труд. Современный язык не в состоянии выразить всю его злость. Великое множество людей будет убито, но Бог чудесно сохранит 144 тысячи иудеев. В Псалме 90, 3 стихе читаем: «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». 4. Посмотрим кратко на иудеев в этом периоде. Нам сказано, что в начале периода иудеи будут смотреть на Антихриста как своего друга. Он с ними заключит 7-летний союз. Он поможет им вернуться в Иерусалим и построить храм, и учредить там поклонение. Однако вторая половина периода будет усиленным страданием для иудеев. Они будут переносить разные преследования. Остаток иудеев будет проповедовать Евангелие Царства. Сегодня мы проповедуем Евангелие Благодати. Мы говорим людям, что Спаситель умер за них, что Он примет приходящего к Нему с верой. В тот период Церковь будет забрана, и мир будет ожидать, когда Иисус вернется назад во славе. Тогда будет проповедоваться весь: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Дух Святой сойдет на всех этих иудеев, как Он сходил на Моисея и Ноя. Иудеи хорошо подходят к обязанности проповеди Евангелия Царства, ибо они теперь рассеяны по всему миру и говорят на языках многих стран. В тот день Господь удалит их слепоту и употребит их как евангелистов. Явятся на стене 2 свидетеля и будут проповедовать силою на всяком месте. Они будут ходить по стране в

0: течение 1260 дней свидетельствовать о Боге, мы видим, что даже в темный период Бог не остался без свидетелей. Они будут двумя великими евангелистами вместе с 144 тысячами иудеев. Однако Антихрист убьет этих двух свидетелей, Бог воскресит их и заберет на небо. Пятое. Конец тяжкого времени. Все на земле придет к худшей стадии. Антихрист покорит все. В своем тщеславии он будет думать, что он может преодолеть Бога и стать властелином неба и земли. И так он соберет все царства земли на брань против всемогущего Господа Бога. Только один царь царей и Господь господствующих может остановить его и разрушить его намерение и наказать его. Это будет время, когда он вернется во славе, чтобы положить конец тяжкому времени. Об этом, если Господу будет угодно, поговорим в следующей беседе. Однако мы желали подчеркнуть важный урок на основании периода великой скорби. Это ужасный период, и это моя обязанность как служителя Божия предупредить вас о грядущем гневе Господнем. Имеется единственный путь спасения от грядущего гнева. Вы должны прийти к Иисусу. Придите к Нему. Он простит вас, омоет Своей кровью и сделает вас Своим чадом. Он спасет вас от сатаны, ада и грядущего тяжкого времени и ведет в Свою славу. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вступает в игру дым в садах. Это кончилось лето, это снова сжигают листву дым в садах. Это кончилось лето, это снова сжигает листву. Все пройдет, время дни наши скосит, лет ушедших увянут цветы, будет жаль, если Бог с тебя спросит. Вот и все. Ну а где же плоды? Будет жаль, если Бог с тебя спросит. Вот и все. Ну а где же плоды? И вот горит в огне глаза, не приносящие.

отцвело. Это лето и снова осень гонит на юг журавлей. Корень наш — это Божье слово. Нужно просто держаться корней.

Как не жаль, скоро грянут морозы ледяные на старте ветра от плодов, чьи-то ломятся лозы, а твоя неужели пуста от плодов, чьи-то ломятся лозы, а твоя неужели пусто? И вот горит в огне лоза, не приносящая плода.

0: огне глаза, не приносящие плода, а плодоносные они познают вечности плоды.
1: Вы слушаете Бибиан. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Продолжается вещание библейского радио BBN. И мы, конечно же, сердечно благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Об этом написано в послании к римлянам, в 12 главе, 18 стихе. Конечно же, первый шаг к примирению кажется несправедливым или трудным порою для каждого из нас. Но в этом-то как раз и заключается суть Божьей истины, что мир начинается с человека, который решил поставить любовь к ближнему выше себя. Будем стараться следовать этим принципам в своей жизни. Наш адрес russian@bbn.media.org.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 11 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к евреям, в 6 главе, в 15 стихе. Там есть такие слова: «Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное». Авраам много претерпел, но был щедро вознагражден. Бог испытывал его долготерпением, откладывая исполнение своего обещания. Сатана искушал его, люди испытывали его завистью, недоверием и сопротивлением. Сара испытывала своей капризностью, но он терпеливо сносил все. Авраам не сомневался в правдивости Господа, в его силе и верности, и не оскорблял недоверием его любви. Он преклонялся перед божественным величием, подчинялся безграничной мудрости и был безмолвен перед Божьим промедлением, ожидая свыше назначенного часа. И долготерпением Авраам получил обещанное. Божьи обетования всегда сбываются. Терпеливо ожидающие не будут разочарованы, ожидаемое свершится. Возлюбленные, поведение Авраама осуждает нетерпеливость духа и ропот, но восхваляет терпение и поощряет покорность Божьей воле. Помните, Авраама испытывали, но он терпеливо ожидал. Он получил обещанное и был удовлетворен. Подражайте ему, и вы будете одарены Божьим благословением. Усмотрит Господь, нужда ли большая, иль трудности ряд, друзья ль изменяют, враги ли грозят, нам в жизни суровой надежду дает священное слово. Усмотрит Господь. У птиц нет амбаров, а песни поют, пусть малый и старый пример с них берут. Поддержит Всевышний бессильную плоть, одежду и пищу усмотрит Господь. Когда искуситель наш путь омрачил, иль ужас охватит, нам вера твердит, никто не сумеет святых побороть, пока им яснеет, усмотрит Господь. Мы сами ничтожны, и нет в нас добра, но милости Божьей взошла нам заря. В скорбях и сомнениях, средь бед и невзгод, звучит утешение, усмотрит

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в послании Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

и нашим послушанием, независимо от того, о каких личностях Святое Писание нам сообщает, как в данном случае о Давиде, во всех случаях оно рисует нам эти образы совершенно преданно, надежно, точно и в истине. Если, к примеру, люди пишут о других людях историю их жизни, то при этом непременно стараются особым образом подчеркнуть их достижения и успех, всегда приукрашивают, но в противоположность этому умалчивают о их слабых сторонах, их ошибках и тем более о грехах. Чаще всего достижения и человеческое умение людей в таких случаях так сильно подчеркивают, что сообщения об этих людях больше не соответствуют истине. Именно в этом отличаются сообщения Писания от человеческих трудов. Святое Писание не делает то и не делает так, как это делают люди. Даже по самых образцовых известных нам личностях Писание сообщает как Богу благоугодное, так и их ошибки, отрицательные черты характера и вплоть до глубокого падения в грех. Точно такие бескомпромиссные сообщения дает нам Святой Дух в Писании о Давиде. Но мы знаем, что Святое Писание дано нам через Святого Духа. И как мог бы Святой Дух, который является Духом истины, давать нам сведения не в полной истине? На этом основании мы познаем и видим разницу между драгоценным Божьим Словом истины и человеческими трудами, в которых истина часто очень ограничена. А Господь Иисус сообщает нам в Своем Слове во всех ситуациях и случаях обе стороны. На примере представленной веры отдельных библейских личностей Святой Дух призывает нас подражать их вере. Точно так мы это видим на примере Давида, о котором Библия сообщает нам больше хорошего, чем отрицательного. А с другой стороны, мы видим, что любой человек может спасовать перед поставленной задачей, давать осечку. На основании осечек некоторых личностей Святого Писания Святой Дух увещевает нас, чтобы мы учились и не попадали сатане в его сети, как и в поведении и действиях Давида мы это видим. Такое вступление я хотел сделать перед тем, как мы начнем рассмотрение нашей темы. Свидетельство о Давиде дает Господь Иисус в Деяниях апостолов 13, стих 22. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Обращаю ваше внимание на тот факт, что этот текст взят из Ветхого Завета. Я приведу эти места, потому что это чрезвычайно важно в жизни веры Давида. Сначала о Давиде свидетельствует Саулу Самуил в первой книге Царств, глава 13, стих 14, а затем Эфам говорит о Давиде в Псалме 88. Итак, 1 Царств, 13, стих 14. «Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Псалм 88, стихи с 20 по 23. «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал, «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа, я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его, рука моя пребудет с ним,
и мышцы

сердце моя, укрепит его. Враг не превозможит его, и сын беззакония, то есть сатана, не притеснит его». Особенно прошу запомнить последнюю фразу: «Сын беззакония не притеснит его». И это Господь Иисус обещает Давиду, а сын беззакония – это сатана. А теперь возникает вопрос, сможет ли Господь Иисус, этот праведный Бог, и по отношению к нам такое свидетельство дать? Найдет ли Он в нас такое послушание, которое исполнит все хотения мои? Нашел ли праведный Господь Иисус нас уже в этом духовном состоянии? А если нет, тогда Он все же ищет нас, как детей света, в соответствии с этим высказыванием, которое исполнит все хотения мои. Это такое высказывание, которое потребует много времени, чтобы осмыслить его в соответствии с истиной Божьего Слова. К этому следует еще добавить, что это вообще за высказывание Слова Божьего по отношению к грешным людям, потому что и Давид был грешным человеком и немалым грешником. С одной стороны, мы видим в этом прообраз веры, а с другой стороны, то, что написано в нашем главном тексте. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь погибну я от руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». По этому поводу мы должны сделать определение и сказать: «О, каких только глупцов Бог призвал для общения с Ним! Это же уму непостижимо! Как мы глупы, что сатане удается возбудить в наших сердцах чувство стыда, чтобы мы стыдились свидетельствовать в этом мире о Боге, стыдиться открыто признавать, что мы дети Божьи. А ведь Господь Иисус не стыдится искать и поддерживать с нами общение. При всем этом мы совершенно не приспособлены исполнять Его волю. Давид, который через Самуила был Богом помазан на царя Израиля, опасается за свою жизнь из-за врага и решил искать спасение, но не у сильного Бога, как прежде, а в другой стране, у врагов Израиля. Напомню вам по этому случаю о мнении Господа в Иеремии 17, стих 5. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Именно так случилось с Давидом. Рассмотрим по порядку все детали нашего главного текста в первой книге Царств, 27 стих 1, потому что содержание этого стиха чрезвычайно важно и очень насыщенно. Начинается с того, что сказал Давид в сердце своем. С этим говорением в своем сердце произошел поворот или изменение всей его жизни веры. И я уверен, что эти мысли Давид даже не произнес своими устами вслух. Это были всего лишь его мысли, которые возбуждали его сердце. А эти мысли привели Давида в уныние и отчаяние. Давид, этот герой веры, не мог и никогда не должен был позволить себе смотреть на врага. Бог не позволил ему это. Когда Давид шел навстречу этому великану, филистимлянину Голиафу, то он действовал в вере, потому что Бог стоял перед его глазами. Но так как Давид, тем не менее, позволил себе такой акт неверия, как мы это видим в нашем тексте, то сердце его совершенно наполнилось отчаянием. В равной мере, как Давид смотрел на врага, в той же мере одновременно исчезало доверие на живого Бога, поэтому его вера внушительно пошатнулась. Но мы должны на этом
вместе приписать Давиду кое-что доброе. Естественно, что на основании многолетнего преследования смертельным врагом, как охотники при отстреле зайцев, Давид предельно устал и был сыт по горло такой жизнью. При таких условиях жизни приходит когда-то и каким-то образом тот момент, когда мы становимся слабыми. Этот момент наступил и в жизни Давида. Мы познаем, что становимся слабыми, но мы должны также познать, что не было необходимости, чтобы Давид стал слабым, если бы он своевременно укрепился в своем Боге. Поэтому заостряю ваше внимание на том, что в таких трудных ситуациях жизни, когда мы становимся слабыми, вдвойне должны на Господа Иисуса смотреть, а не на врага, и позволять ему нас страшить. Как бы жестокими и беспокойными не были годы смертельного преследования Давида, но его спасение должно было покоиться на его спокойствии и доверии Господу, как читаем в Исаии 30 стих 15. «Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Это было Божье намерение, ведь Давид был Богом предназначен царем Израиля и получил уже для этого помазание. Поэтому Давид является прообразом нашего Господа Иисуса. И если мы обратим наш взгляд на Господа Иисуса, на надпись на кресте, на котором он висел, «Царь иудейский», тогда в распятии Иисуса исполняется весь покой, все молчание и все доверие на Его Небесного Отца и Бога. Здесь мы должны кое-чему научиться. И если бы Давид был найден в этом покое, в этой вере и в этом доверии, то в конечном счете Библия называет это настоящей верой. В такой вере Господь Иисус желает и нас видеть. Но эта вера не функционировала по-настоящему в Давиде. А поскольку устойчивость Давида в вере больше не функционировала, то в этом положении его характеризует с другой стороны удивительные вещи. Мы все с вами знаем, Давид мог дать славное свидетельство о его спасении из рук врагов. Поэтому мы должны себя сегодня спросить, как это, собственно, случилось? Что является причиной, что Давид так ослабел в вере? Единственный ответ заключается в том, что Давид, хотя и не забыл множество спасений, но он еще что-то очень важное не познал, что стало ему роковым исходом. Давид не познал, что мысли его сердца могут быть очень злыми, как и у всех людей, как мы об этом читаем в Новом Завете и познаем. В Евангелии от Марка 7, стих 21 читаем. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые мысли, прелюбодеяние, любодеяние, убийство и так далее». Господь Иисус сообщает в Своем Слове о том, как Давид однажды принял в своем сердце решение построить Господу дом, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки. Третья книга Царств, 2, стих 45. И та мысль Давида построить Господу дом была другая мысль, потому что она из другого источника пришла. А исходом мысли, которая пришла теперь в сердце Давида, является страх и трепет, которые его охватили. Они охватили сердце Давида, потому что он в своем сердце сказал, как читаем в нашем главном тексте. И пока мы не поняли, что Господь Иисус вообще не разрешает нашим
своевольным сердцам разговаривать, до тех пор мы будем жертвой врага. И это будет до тех пор продолжаться, пока мы не познаем, что значит единственно через веру искать и находить личное сохранение во Христе. Господь Иисус не разрешает нам следовать нашим мыслям, но кто это, тем не менее, делает, тот должен примириться или считаться с тем, что он позволяет себе что-то такое, в чем он обесславливает Бога. Эту истину я должен здесь совершенно ясно сообщить. Такой верующий обесславливает Господа Иисуса, потому что он не доверяет ему и по большому счету не доверяет. Поэтому такие дети Божьи, как Давид в данной ситуации, вынуждены часто идти очень глубокими путями, путями страданий. Эти пути не обязательны, но они имеют и хорошую сторону. Они оказывают на нас исцеляющее действие. Либо мы будем покоиться во Христе, это одна сторона, где и вера находится, либо мы будем бунтовать в наших сердцах, что направлено против Господа Иисуса, как и у Давида в рассматриваемой ситуации. На этом печальном состоянии Давида мы все должны учиться, потому что

Спасибо, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Давайте послушаем, что рекомендовал апостол Павел Галатам в 6 главе. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Дух Божий действует в наших сердцах, используя нас для помощи тем, кому плохо. Он может при этом подтолкнуть нас на какие-то действия, непонятные окружающим и явно непрактичные. Он дает нам возможность творить добрые дела и говорит: «Не проходите мимо, сделайте это просто так, из любви ко мне». Давайте последуем этому пожеланию и в сегодняшний день сделаем что-то доброе кому-то, кто от нас этого не ожидает. Оставайтесь с нами в эфире BBN, библейское вещание лично для вас.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Что день грядущий нам готовит? О, как хотелось бы людям заглянуть в будущее, предугадать ход мировых событий, предсказать грядущие этапы человеческой истории или знать хотя бы собственную судьбу. Однако, если нам кажется немыслимым предсказание будущего в мировом масштабе, на вопрос, что ожидает тебя и меня в наступившем, можно сказать, году, это не так уж трудно ответить. Будущее всякого человека во многом зависит от него самого. Не во всем, но во многом. Каждый человек – это кузнец своего рода счастья и несчастья. И будущее такого, так сказать, кузнеца зависит от двух доминирующих в его жизни факторов, от его мышления и от его желания. Наука различает два рода мышления. Мышление положительное и отрицательное, доброе и худое, позитивное и негативное. Современная психология утверждает, что все наши жизненные успехи и все наши неудачи, все наши душевные настроения и даже то или иное состояние здоровья находятся в прямой зависимости от образа нашего мышления. У большинства больных людей здоровье было бы вполне нормальным, если бы их мышление стало правильным. Наш характер, добрый ли он или плохой, является непосредственным продуктом нашего мышления, ибо таковы мысли в душе человека, таковы он. Так говорит нам Слово Божие. От характера же человека зависит не только его земная жизнь, но, что важнее всего, самое главное, зависит его вечная участь. Часто люди недооценивают значение истинного покаяния и не видят нужды в нем, забывают, что только покаяние способно привести нас к правильному мышлению. Оно способно возвратить нам образ мыслей праведника. Так, да и что такое покаяние, как не перемена мышления? В перемене этой нуждается каждый человек. Но только один Бог способен произвести эту перемену. Вторым, не менее важным фактором в нашей жизни являются наши желания. Я имею в виду те желания, которые покоряют себе волю человека и управляют ею. Известные психологи Фройд, Юнг и Адлер соглашаются с тем, что каждому человеку присущи три доминирующих желания. Первое – быть любимым. Второе – быть обеспеченным. И третье – быть в почете. Бог, давший эти желания человеку, не рассматривает их греховными. Грех человека заключается в том, что он, человек, безрассудно стремится удовлетворить эти желания сам, без Бога. Бог предлагает человеку свою духовную, небесную любовь, а человек тщетно пытается удовлетворить запросы своей бессмертной души только земной любовью. Бог предлагает человеку мир и безопасность через примирение во Христе Иисусе. Человек веселится обрести все это в материальной обеспеченности. Бог открывает человеку, что истинную ценность земной жизни, почет и уважение, человек найдет в самоотверженном служении ближним. А человек старается найти все это в достижении земной власти и высокого положения в обществе. Наше правильное мышление и наши правильные желания делают нас способными правильно реагировать на все превратности земной жизни. Ибо важно не то, что жизнь преподносит человеку, а важно то, как человек воспринимает то, что ему преподносит жизнь, так сказал мудрец. Правильно мыслить и правильно на все реагировать человек способен только тогда, когда он подчинит свою волю, воле Божьей и будет располагать мудростью свыше. Вы, вероятно, спросите, а что же мне делать, чтобы иметь правильное мышление, чтобы иметь правильные желания? Ответ простой. Слово Божье повелевает: покайся и получишь от Бога образ мыслей праведника. Оставь твои желания и возжелай всем сердцем того только, что желает Бог. Ищи прежде всего Царствие Божие, все остальное приложится тебе. Последуй примеру псалмопевца, который сказал так, послушайте. «Одного просил я у Господа, того только ищу. Кто мне на небе? И с тобою я ничего не хочу на земле. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою». Так воспел или так сказал псалмопевец Давид. Да поможет Господь нам, каждому, сказать эти же слова от сердца.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

Иисус Христос сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
0: Глава 38. «И было ко мне слово Господа. Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, эфиопов и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь: поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлей, живущий на вершине земли. Сава и Дедан и купцы фарсистские со всеми молодыми львами их скажут тебе: ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Поэтому изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог. Не так ли? В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это. И пойдешь с места твоего от пределов севера, ты и многие народы с тобой, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их. Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них? И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от лица моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые, и все пресмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его. И буду судиться с ним моровой язвой и кровопролитием, и пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь и каменный град, огонь и серу. И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь. Глава 39. Ты же, Сын Человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы, и выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобой. Отдам тебе на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам впредь бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь святой в Израиле. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором я сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сжигать оружие, щиты, латы, луки и стрелы, и булавы, и копья, 7 лет будут жечь их. И не будут носить дрова с поля, не рубить в лесах, но будут жечь только оружие. И ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих. И похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиной полчища Гога. И дом Израиля 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог. И назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски, и когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гога. И будет имя городу Гамона — полчище. И так очистят они землю. Ты же, Сын Человеческий, так говорит Господь, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане. И будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас. И насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог. И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них». и будет знать дом Израилев, что я Господь Бог их от этого дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою. За то, что они поступали вероломно предо мною, я сокрыл от них лицо мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лицо мое. Поэтому так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля и возревную о святом имени моем. И почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их, когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою пред глазами многих народов. И узнают, что я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них. И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог. Глава сороковая. В 25-м году по переселении нашим в начале года, в 10-й день месяца, в 14-м году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». И вот вне храма стена со всех сторон его. И в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость высоты. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в 1 пороге ворот 1 трость ширины и в 2 пороге 1 трость ширины. И в каждой боковой комнате 1 трость длины и 1 трость ширины, а между комнатами 5 локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри 1 же трость. И смерил он в притворе ворот внутри 1 трость, а в притворе у ворот намерил 8 локтей и 2 локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у восточных ворот 3 с 1 стороны и 3 с 2. 1 мера во всех 3 и 1 мера в столбах с той и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил 10 локтей, а длины ворот 13 локтей. А перед комнатами выступ в 1 локоть и в 1 же локоть с другой стороны выступ. Эти комнаты с 1 стороны имели 6 локтей и 6 же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши 1 комнаты до крыши 2 25 локтей ширины. Дверь была против двери. А в столбах он насчитал 60 локтей, в каждом столбе около двора и у ворот, и от передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот 50 локтей. Решетчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их, внутри ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах пальмы. И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты и каменный помост вокруг двора был сделан, 30 комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот. этот помост был ниже. И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора 100 локтей к востоку и к северу. Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу, и боковые комнаты при них, 3 с одной стороны и 3 с другой, и столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот. Длина их 50 локтей, а ширина 25 локтей. И окна их, и выступы их, и пальмы их той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку. И входят к ним 7 ступенями, и перед ними выступы. И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных. И намерил он от ворот до ворот 100 локтей. И повел меня на юг. И вот там ворота южные. И намерил он в столбах и выступах такую же меру. И окна в них, и в преддвериях их такие же, как те окна, длиной в 50 локтей, а шириной в 25 локтей. Подъем к ним в 7 ступеней, и преддверия перед ними, и пальмовые украшения одно с той стороны и одно с другой на столбах их. И во внутренний двор были южные ворота, и намерил он от ворот до ворот южных 100 локтей». И привел он меня через южные ворота во внутренний двор, и намерил в южных воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их той же меры, и окна в них, в притворах их, были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы были вокруг длиной в 25 локтей, а шириной в 5 локтей. И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их, подъем к ним в 8 ступеней. И повел меня восточными воротами на внутренний двор, и намерил в этих воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры, и окна в них, и притворах их были кругом, длина 50 локтей, а ширина 25 локтей». Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны, подъем к ним в 8 ступеней. Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их, и окна в них были кругом, всего в длину 50 локтей и в ширину 25 локтей». Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны, подъем к ним в 8 ступеней. Была также комната с входом в нее у столбов ворот. Там омывают жертвы всесожжения. А в притворе у ворот 2 стола с одной стороны и 2 с другой стороны, чтобы закалывать на них жертвы всесожжения и жертвы за грех и жертвы за преступление». И с наружной стороны при входе в проем северных ворот были 2 стола, и с другой стороны, подле притвора у ворот, 2 стола. 4 стола с одной стороны и 4 стола с другой стороны, по бокам ворот всего 8 столов, на которых закалывают жертвы. И 4 стола для приготовления всесожжения были из тесанных камней, длиной в 1.5 локтя и шириной в 1.5 локтя, а высотой в 1 локоть. На них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения и других жертв. И крюки в 1 ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столы клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе со стороны северных ворот 1 обращена лицом к югу, а другая со стороны южных ворот обращена лицом к северу. И сказал он мне: «Эта комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма, а комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника, это сыны Садока, которые одни из сынов Левиных приближаются к Господу, чтобы служить Ему». И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины, он был 4-угольный, а перед храмом стоял жертвенник. И привел он меня к притвору храма, и намерил в столбах притвора 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой, а в воротах 3 локтя ширины с одной стороны и 3 локтя с другой. Длина притвора в 20 локтей, а ширина в 11 локтей. И входят в него по 10 ступеням. И были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Сеть Благой Вести в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Эти слова записаны в книге Бытие в 50 главе, а в 20 стихе. Конечно же, Иосиф не называет зло братьев добром и не уменьшает их вины. Однако он видит над человеческими намерениями более высокий Божий замысел. Конечно же, наш Господь не был автором их греха, но оказался настолько суверенным, что использовал даже человеческое зло для спасения многих. Поэтому будем помнить, что свои благие цели Господь может совершать даже через то, что мы в данный момент не понимаем. И в конечном итоге любое зло он может обратить в добро. Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: «И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию». Галатам 1 глава, 17 стих. В прошлый раз мы обратили с вами внимание на то, как Господь использовал христиан в жизни апостола Павла прежде, чем он повстречал Иисуса Христа по дороге в Дамаск и покорился ему. Сегодня я бы хотел обратить внимание на еще одного человека, которого Бог использовал в жизни Павла после того, как он повстречал Иисуса Христа. Его звали Анания. Вы можете прочитать о нем в книге «Деяния апостолов», 9 глава, с 10 по 19 стихи. Анания получил поручение от Бога пойти и снять с Павла слепоту, укрепить его физически и духовно, чтобы Павел смог начать новую жизнь и свое служение Господу. Сразу же после крещения Павел начал проповедовать в синагогах о том, что Иисус Христос есть Сын Божий, и тем самым приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске. Проповедуя истину, Павел все более и более утверждался в истине и приобретал духовную силу. Вскоре после этих событий Павел отправляется в Аравию. Как вы думаете, почему? Ответ, пожалуй, находится в послании к Галатам, 1 главе, в 11 и 12 стихе. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Можно с уверенностью предположить, что Господь совершает свою работу в нашей жизни более эффективно, когда мы остаемся с Ним наедине. По всей видимости, именно там, в Аравии, Павел начал понимать то, что было сокрыто в Ветхом Завете, и то, что было загадкой и таинством даже для апостолов, которые были с Иисусом около 3 лет. Иисус открыл Павлу суть церкви. Он показал ему, что в церкви будут объединены в одно целое и иудеи, и язычники. После этого откровения служение апостола Павла проясняется и приобретает новый смысл и силу. В заключение хочу спросить вас, уделяете ли вы время для того, чтобы побыть наедине с Господом? Помните, что это необходимо делать постоянно, чтобы Господь мог совершать свою работу в нашей жизни более эффективно. Также не забывайте, что когда Господь хочет подготовить нас для служения, то Он часто помещает нас в зал для ожидания. Поэтому будьте терпеливы в то время, когда Господь делает свое дело.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Микрофона ведущий Сергей Мараро. Наша христианская деятельность, наше влияние на других зависит от того, в каком состоянии находится наш внутренний человек. Если у нас нет огня любви Христовой и Духа Святого, мы не сможем сделать ни малейшего движения, чтобы спасти хотя бы одну душу. Без любви к ближним мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова о любви – медь звенящая, наши чувства – засохший гипс. Как печь без огня не может быть теплой, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может испытывать любви к ближним. Любовью к ближнему определяются все лучшие чувства – сострадание, доброта, жертвенность, нежность, мудрость, кротость, смирение и другие. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить наших ближних, и наши слова о Господе окажут большое влияние на их сердца. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Книга пророка Исаии 62, 6, 7. Поразмыслим над этим.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в послании Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Великий пророк Божий, обычный человек, безумец – это лишь некоторые слова, которыми современники описывали Иоанна Крестителя. Он крестил водой для омовения грехов, проповедовал покаяние и готовил путь для грядущего Спасителя. Наша сегодняшняя история об Иоанне Крестителе. Она основана на событиях, описанных в Священном Писании, в 6 главе Евангелия от Марка и 14 главе Евангелия от Матфея. Внимательно послушав эту историю, вы поймете, почему Иоанна назвали этим именем и почему его жизнь сложилась так, как описано в Библии. Рождение Иоанна было весьма необычным. Он родился у пожилой женщины, чья утроба иссохла за десятки лет до того, как был зачат Иоанн. Его рождение было предсказано ангелом Гавриилом, который пришел с этим известием к отцу Иоанна, священнику Захарии. Захария не поверил словам небесного посланника, и тогда ангел послал ему знамение, он лишил священника дара речи. Захария смог заговорить лишь в тот день, когда ему нужно было дать имя своему новорожденному сыну. Иоанн был чудесным ребенком, рожденным невероятным образом, и поэтому внимание всех людей, живущих в округе, с раннего детства было приковано к его жизни. Итак, давайте послушаем захватывающую историю о жизни Иоанна Крестителя, рассказанную его другом и соработником по имени Елон.

0: Иван, пойдем скорее. Послушай.
1: Что?
0: Твоя мама, она... Ей внезапно стало хуже. Поторопись.
2: Мы пойдем с тобой, Иоанн.
3: Давайте я схожу за матерью и сестрами. Мы должны тебе помочь.
4: Оставьте нас наедине.
5: Мама, мама, это я, Иоанн. Я пришел к тебе.
6: Сынок, не оплакивай меня. С самого рождения ты был моей радостью. Твое появление избавило меня от людских нареканий и упреков. После твоего рождения никто не смел назвать меня бесплодной. Ты стал великим утешением для нас с отцом. На склоне лет Бог благословил нас таким прекрасным сыном, как ты.
5: Мама, тебе не нужно разговаривать. У тебя очень мало сил. Ты должна беречь себя. Мама. Мамочка.
6: Мы всегда верно служили нашему Богу Иегове и следовали его путям. Я больше не могу стоять на твоем пути, сынок. Моя смерть позволит тебе покинуть родной дом и приступить к исполнению воли Божьей.
5: Мама, ты никогда не была для меня бременем. В общении с тобой я находил радость и утешение. Забота о тебе греет мою душу, мама.
6: Сынок, я знаю, что мы с тобой очень любим друг друга. Ни один другой человек не сможет понять глубины нашей любви. С самого детства ты понимал, что на тебе лежит ответственность за заботу обо мне, потому что ты единственный ребенок в семье. Ты не мог уйти из дома, потому что понимал, что забота о родителях является твоим долгом. Но теперь пришла пора тебя отпустить. Ничто должно не мешать тебе выполнить призыв Божий. Сынок мой, я думаю, что пора тебе покинуть родительский дом и начать исполнять Божью волю.
5: Пусть упокоится душа твоя. Ты выполнила свой долг, моя родная. Теперь я должен выполнить свой. Ты была права. Я не мог оставить тебя. Мамочка, спасибо тебе за то, что ты подарила мне жизнь и любовь. Что всегда поддерживала меня. Разделяла мои убеждения. Я постараюсь не разочаровать тебя, мама.
0: Иоанн похоронил Елизавету рядом с могилой Захарии на холмах Иудеи. Я заметил, что, оплакав смерть матери, Иоанн заметно изменился. Он стал другим человеком. Он всегда был целеустремленным и решительным, но теперь ничто не могло его остановить. Каким-то странным образом я почувствовал, что мне нужно следовать за ним, куда бы он ни пошел. Я слышал о его чудесном рождении. Я знал, что он был избран Богом, и ему никогда не разрешалось пить вино. Я всегда понимал, что он отличался от других людей. Его наполнял иной дух, доселе мне неизвестный. Огромный, грубоватый человек с сердцем агнца. Мне говорили, что в нем живет Святой Дух. Возможно, именно поэтому он не был похож ни на одного известного мне человека.

0: Иоанн, я думаю, что ты готов оставить отчий дом и начать выполнять работу, к которой тебя призвал Господь. Не так ли?
1: Елон, ты прав. Сила, живущая во мне, призывает меня отправиться в путь, чтобы предупреждать людей о том, что их ждет неминуемая смерть, если они не покаются в своих грехах. Я должен приготовить путь для грядущего Мессии.
0: Я пойду с тобой.
1: Елон, я никогда не вернусь назад. Сегодня я вижу свой дом и эти холмы и долины. Последний раз в жизни. Моя судьба будет нелегкой, Елон. Меня ждет много испытаний. И я не могу позволить себе взять тебя с собой. Не могу позволить тебе терпеть лишения и страдания. Ты не можешь идти со мной, потому что я отправляюсь в неизвестность.
0: Я не бессмысленный юноша, обольщающий себя наивными мечтами. Я похоронил жену и сына. Возможно, в моей жизни все складывалось так именно для того, чтобы я смог стать твоим последователем. Меня ничто не держит на этой земле. Я свободный человек и всем сердцем хочу идти за тобой.
1: А я сам не знаю, куда мне идти. Единственное, что я знаю наверняка, так это то, что мне нужно предупреждать людей о том, что пришло время покаяться в грехах и встать на праведный путь. Я должен обращаться ко всякому, кто пожелает меня слушать.
0: Видишь, именно поэтому тебе понадобится моя помощь. Ты не сможешь собрать вокруг себя людей и даже не сможешь торговаться с продавцами на рынке, когда тебе понадобится купить мясо или хлеб. Мы нужны друг другу, Иоанн. Мне нужна цель в жизни, а ты нуждаешься в преданном помощнике, который будет заботиться о тебе.
1: Ну что ж, Иоанн, нам следует провести 2 дня в посте и молитве. Если на 3-й день твое желание не изменится, то мы вместе отправимся в путь.
0: Я согласен. Слава нашему Всевышнему Господу! Пусть Он прострет руку свою на нас и благословит наш путь.

0: Мы с Иоанном попрощались с родными и друзьями, с которыми не расставались с самого детства, и последний раз прогулялись по родной земле. Мы смотрели вдаль, стараясь навсегда запомнить необычайную красоту родных мест. Так сложилось, что, добравшись до очередного населенного пункта, Иоанн оставался у озера или реки, а я шел на городской рынок. Покупая необходимые для нас вещи, я рассказывал людям о том, что на берегу реки, недалеко от их города, остановился святой муж Божий, который пришел для того, чтобы проповедовать Слово Божье и проводить обряд крещения для прощения грехов. Дух Святой, живущий в сердце Иоанна, его низкий властный голос и необычайная внешность вскоре стали притягивать людей, ищущих истину и жаждущих обрести надежду. Мы оставались в городах и селениях столько, сколько требовалось для того, чтобы крестить всех желающих, и только после этого отправлялись в другой город. Вскоре многие люди стали присоединяться к нам. Мы стали Божьим голосом, проповедующим нужду в покаянии. Согласно пророчеству Захарии, Иоанн провозглашал пришествие Мессии. Я по сей день помню его слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо идет тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
1: Я думаю, что жители города уже знали о том, что мы направляемся сюда. Посмотри, среди них люди разных сословий. Священники, начальники, солдаты, молодежь и пожилые люди. Удивительно пестрая компания. Добрый день! Приветствуем вас! Пожалуйста, садитесь вдоль берега в тени деревьев. Иоанн, которого вы пришли послушать, желает говорить с вами.
2: Приветствую вас именем Господа отцов наших. Сегодня я хочу рассказать вам о грядущем Мессии. Наш Бог провозгласил, что настал день покаяния. Левиты, собратья иудеи, не думайте, что избежите наказания лишь потому, что отец ваш Авраам. И не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
3: Что же нам делать, что делать?
4: Скажи, что должен сделать человек, чтобы покаяться?
5: Мы готовы следовать за тобой.
2: Молите Бога о прощении и ступайте за мной в воду. Так вы получите очищение от ваших грехов. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого есть пища, поделись с голодными. Не возвращайтесь к своим греховным путям. Продолжайте исполнять волю Божью. Вода очистила только тело ваше. Помните мои слова. Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
6: Остановитесь! Посмотрите, Даже мои люди и римские граждане пришли сюда, чтобы послушать этого пророка. Он похож на дикого зверя, но, несмотря на его неухоженный внешний вид, люди прислушиваются к его словам. Его голос имеет силу. Мы должны более внимательно понаблюдать за этим пророком и его последователями. Если Родиада услышит об этом человеке, то не успокоится до тех пор, пока не добьется его смерти. Но я вижу, что люди относятся к нему с симпатией, и его смерть станет причиной массовых беспорядков в нашей провинции. А римское правительство воспримет бунты и протесты местных жителей как неумение поддерживать порядок с нашей стороны. Мы должны остановить его как можно скорее. Он не должен распространять ложь среди нашего народа. Поговорите с моими советниками. К завтрашнему дню мы должны найти решение этой проблемы. Возможно, мы сможем придумать способ арестовать его за подстрекательство и возбуждение недовольства среди прихожан синагоги. Этот человек-бунтарь, хотя жители провинции относятся к нему с симпатией. У него очень много последователей. Мы должны действовать как можно быстрее. Нам пора отправляться. Мы и так потратили на него много времени.

0: Я думаю, что Иоанн зашел слишком далеко. Я боюсь, что может произойти непоправимое.
1: Я тоже. Может быть, нам нужно поговорить с Иоанном о том, что ему не следует использовать в своих проповедях такие жесткие слова. Он может поставить под угрозу нашу жизнь.
2: Ирод Антипа был умным, проницательным человеком, а его жена была хитрой и беспощадной. Я бы назвал ее дьявольски жестокой. Если она принимала решение кого-то уничтожить, то ничто не могло ее остановить. Она решила, что возьмет власть над народом в свои руки, и до сего дня ей это удавалось. Было понятно, что нищий проповедник в одежде из верблюжьей шерсти не станет помехой на ее пути к власти и влиянию. Несмотря на наши предупреждения, Иоанн не изменил тон своих проповедей. Его не трогали даже усмешки храмовых священников, открыто потешающихся над ним и его посланием. Вскоре Иоанна арестовали за то, что по его вине в стране стали учащаться волнения и беспорядки. Его арест не стал неожиданностью для его друзей и последователей. Иоанна бросили в темницу, но он до самого конца продолжал сопротивляться и отказывался молчать. Он был готов пройти через любые испытания и справиться с любыми трудностями, желая до самого конца бороться за праведность. Мы с Иоредом боялись, что конец может наступить очень скоро. Иоанн обнадеживал себя тем, что Ирод Антипа прислушивался к его словам и часто пускал к нему посетителей. Он продолжал проповедовать, учить и направлять людей на праведный путь даже из-за тюремной решетки. Ничто не могло помешать ему исполнять волю Божью.
3: Тихо! 10 плеток для следующего, кто посмеет издать хотя бы один звук! Отойдите от двери! Если вы не будете повиноваться, то вечером не получите свой суп!

0: принять мои слова.
1: Как ты можешь беспокоиться о его душе, Иоанн? Ведь он держит тебя за решеткой и, похоже, в ближайшее время не планирует отпускать тебя на свободу. Учитель по имени Иисус ходит по городам и селениям, проповедуя Слово Божье. Многие твои последователи слушают его. Я боюсь, что твоя работа может развеяться, как пар. Мы пытаемся хоть что-то изменить, но у нас нет такого дара, который есть у тебя. Мы не можем проповедовать с такой же силой и властью, как ты.
0: Не волнуйтесь, мои верные друзья, потому что ему должно расти, а мне умоляться. Именно так было задумано нашим Господом.
2: Мы сходили к этому человеку, Иисусу, и спросили, он ли тот, о ком ты проповедовал, или же нам следует ждать другого? Он не дал нам прямого ответа, но попросил передать тебе такие слова. «Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен тот, кто не соблазнится о мне».
0: Вы помните мои слова? Я говорил вам, приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Этот человек Иисус. Есть Христос. Он есть Сын Божий. Вся власть на небе и на земле принадлежит Ему. Откройте глаза, и вы увидите Сына Божьего. Откройте уши, и вы услышите то, что Он имеет сказать вам.
1: Теперь, после того, как ты напомнил мне об этом, я вижу и слышу. Но, Иоанн, неужели ты хочешь сказать, что твоя миссия выполнена? И что ты больше не будешь готовить путь для грядущего Мессии?
0: Пророк Исаия сказал, что голос вопиющего в пустыне будет услышан. «Мой брат, я говорю тебе, что мой голос был услышан».

Ту ночь я не смог сомкнуть глаз. Я лежал в постели, думая о том, что теперь будет с Иоанном. Возможно, раньше я надеялся на то, что Ирод Антипа сменит гнев на милость и дарует Иоанну свободу. Теперь, осознав, что Иоанн исполнил Божье призвание, я не мог понять, что будет дальше. Что ожидало Иоанна в будущем? Медленная смерть в тюремной камере, жестокая казнь или что-то еще? Я отказывался думать о плохом. Это причиняло мне боль. Одно я знал наверняка. Я буду оставаться верным моему другу до самого конца. Наконец я нашел для себя несколько ответов. Мне нужно было решить, где будет мой дом. Мне нужно было где-то остановиться и найти жилье и работу, чтобы обеспечивать себя и Иоанна. В Мукаире много места, и я полагаю, что смогу найти здесь пристанище и работу, что позволит мне заботиться о нас обоих. Ближе к утру мои глаза, разум и душа обрели покой, но я понимал, что Иоанн никогда не сможет успокоиться.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще «все свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада, и я верю, что есть надежда среди страданий. Можете только себе представить, с каким количеством детей в инвалидных колясках мне довелось пообщаться за все эти годы. Я общалась с мальчиками с ДЦП, маленькими девочками на костылях, детками с синдромом Дауна или солнечными детками. И я могу сказать, что 80% всех этих детей являются победителями. Многие из них являются последователями Христа. Их родители хорошо постарались, познакомив их с библейским Богом, который, как мы знаем, всегда сострадателен, справедлив и добр. Но в 20% случаев дети чувствуют себя отвергнутыми друзьями, брошенными и оставленными. У них возникают вопросы, честные вопросы, такие, которые возникли бы у вас, если бы вы услышали ужасный диагноз или узнали о своей инвалидности. Такие вопросы, как, например, «Где же Бог, когда мне больно? Что, Он больше не обращает на меня внимания, потому что я Его огорчил? Или Он меня просто игнорирует, потому что я задаю такие неудобные вопросы? И почему Он позволил всему этому произойти со мной?» Это замечательные вопросы, с которыми сталкивается человек, находящийся в хроническом болезненном состоянии, особенно если это ребенок. Но будьте уверены, и на эти вопросы есть ответы. Они могут нам не понравиться, или мы, возможно, не сможем принять все эти ответы, но они есть, да, даже если многие ответы станут нам ясны лишь на небесах. Детям с ограниченными возможностями очень сложно понять, а тем более принять все это. Поэтому я и написала книгу «Почему происходят плохие вещи». Я часто использую эту книгу, когда разговариваю с детьми, и я объясняю им, что жизнь похожа на картинку из пазлов. Нам очень приятно, когда все пазлы на своем месте и идеально подходят друг к другу. Но потом вдруг что-то происходит, и такое чувство, что как будто Бог перевернул столик, на котором была выложена эта картина из пазлов. Тебе опять нужно ехать в больницу на очередную операцию. Тебе приходится распрощаться с костылями и теперь проводить жизнь в инвалидном кресле. И тогда картина из пазлов твоей жизни теряет смысл. Не хватает многих пазлов, чтобы заполнить пробелы. Некоторые, может, упали под стол, другие — за стул. Многие попали под ковер или под диван, и ты их не можешь увидеть. К сожалению, многие фрагменты ты, может, вообще никогда не найдешь. И ты убежден, что общая картина твоей жизни никогда не будет иметь смысла без этих важных элементов. Вот именно тогда тебе нужно довериться Богу, тому, кто написал Римлянам 8:28, тому, кто изначально спроектировал и создал картину твоей жизни. И именно Он складывает все пазлы твоей жизни в одно целое. Богу довериться нелегко, но если ты желаешь заполнить другие части своей жизненной картины, тебе просто необходимо доверить эти недостающие пазлы Господу. И Он покажет тебе полную картину, когда ты будешь с Ним на небесах.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Что такое мат, русскому человеку объяснять не надо. Это понятие, как никакое другое, характеризует вопиющую нравственную деградацию нашего поколения. Если раньше матершина была главным образом специфическим языком преступников, убийц, пьяниц и других опустившихся лиц, то теперь все в корне изменилось. Молодые люди свободно матерятся в присутствии девушек, и тех это нисколько не оскорбляет. Да и в чисто девичьих компаниях употребление непечатных слов стало обычным делом. Малые дети, слыша брань родителей, засоряют свой язык, даже не понимая смысла произносимых слов. Сегодня мат проник в литературу, кино и на телевидение, что, кажется, нисколько не волнует чиновников, занимающихся вопросами культуры. Во всяком случае, их голосов протеста не слышно. Да, расхожей стала философия, что мы, русскоязычные люди, не можем жить без мата, что он где у нас в крови. Плохого в нем ничего нет. Напротив, он позволяет избавиться от накопившегося раздражения и, что называется, выпустить пар. Тем, кто так думает, нужно знать следующее. Сквернословие имеет прямое отношение к духовному миру тьмы. Оно коренится в языческих фаллических культах Древнего Востока, поклонении Ваалу, Астарте, Хамасу, то есть идолам, связанным с развратом и культовой проституцией. На Руси сквернословие в форме матершины существует с дохристианского времени, имея начало в древних магических ритуалах. Сквернословие наносит вред всем, кто его слышит, но больше всего самому матершиннику. Здесь мы имеем дело с таинством слова. Кого зовешь, тот и приходит. Называешь человека по имени – он отзывается. Призываешь имя Божье в молитве, Господь ответит, если будет его воля. Когда произносятся имена бесов, дьявола, демонических сил, откликаются бесы, которые и сопровождают того человека, который чертыхается. Не случайно люди, которых бесы связали грехом, слышащие голоса, свидетельствуют, что в их сознании против их воли звучит поток бранных и богохульных слов. Или возьмем другой пример. У закоренелых матершинников бранные слова едва не полностью вытесняют нормальную речь. Без мата они уже и двух слов сказать не могут. Так отбирается разум у людей, удалившихся от Бога, погрязших в сквернословии. Язык человека не является чем-то случайным. Это его выбор, сознательный или бессознательный, отражающий состояние души. И каков человек – таковы его слова. И если человек циничен, то циничны его слова, поступки и вся жизнь. И конец его будет соответствующим. Не зря сказал Иисус Христос. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Так сказано в Евангелии от Матфея в 12 главе, стихи 36 и 37. Мат является тяжким грехом, поскольку всякое матерное слово – это вызов, брошенный Богу. И он не останется без последствий. Каждый, употребляющий крепкие слова, должен это знать. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение, читаем мы в послании к Ефесянам в 5 главе, 4 и 5 стихи. Апостол Павел продолжает. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Итак, сквернословие является смертным грехом. Необходимо быть осторожным в словах и знать, что человек, проклинающий другого, на самом деле насылает проклятие на свою голову, так как по Божьему закону воздаяния мы получаем то, что желаем другим. Желаем другим добра, получим от Господа добро, и от людей, как правило, тоже. Желаем другим зла, а оно упадет на нашу голову. То, о чем мы говорим, согласно Библии и учению Церкви, нашло сегодня удивительное подтверждение в науке. В генетике доктором биологических наук, академиком Российской академии медико-технических наук Горяевым было совершено важное открытие, описанное им в книге под названием «Волновой генетический код». В книге экспериментов было доказано, что бранные слова наносят вред окружающим. Воздействие брани равносильно радиационному облучению в 10-40 тысяч рентген.
рвутся цепочки ДНК, распадаются хромосомы, то есть бранные слова вызывают мутации, аналогичные воздействию радиации. Грубыми, злыми словами можно не только расшатать здоровье, вызвать болезнь, но и убить человека. И не только слова, но и злые мысли действуют разрушительно. Вот почему христианин, слыша бранные слова или чувствуя чей-то агрессивный настрой, защищает свою душу молитвой, прося Божьей защиты от воздействия сил тьмы. И если злоба разрушительна, то, напротив, простое доброе слово, сказанное с любовью, врачует. Это еще один результат исследований Горяева, доказанный экспериментально. Особенно же благотворно влияет на организм молитва. Силою благодати исправляются дефекты наследственного материала, ремонтируются поврежденные мутациями молекулы ДНК, происходит исцеление человека. Но то же ли говорит Библия? Там сказано в книге Притчей в 12 главе: «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Также читаем мы в послании к Галатам в 5 главе: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом».

Итак, генетика подтвердила то, что Церковь знает, а многие христиане практикуют уже не одно тысячелетие. Но все-таки одно дело – знать заповедь, а другое дело – обнаружить, что злая брань – это воистину меч, вонзающийся в организм человека и разрушающий его на клеточном уровне. Но если дело обстоит столь серьезно, то как же нам всем нужно беречь и щадить друг друга? И как счастливы те семьи, в которых отсутствует ругань и ссоры, где царит мир, любовь и согласие? Причиняя зло окружающим, сквернослов может не знать, что самый большой вред он наносит себе и своему потомству. Человеческие гены, так сказать, слышат мысли и слова, воспринимают их и фиксируют в генетическом коде. Скверные слова негативно воздействуют на генетический код матершинника, фиксируются в нем, становясь проклятием, падающим на собственную голову и определяющим плохую наследственность. Такое же разрушительное воздействие на человека и его генетику производят блуд, пьянство, курение, наркомания, воровство, ложь, зависть, насилие и жестокость во всех видах, включая аборты, то есть все то, что Библия именует словом «грех». И этот вывод генетической науки также согласуется с Библией. В книге Второзакония, в 5 главе, в 9 стихе мы читаем: «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». От любого греха и от сквернословия в том числе может освободить Бог. Нужно только покаяться перед Ним, обрести благодать и жить, исполняя заповеди Иисуса Христа. С чистоты мысли и слова должно начаться всякое истинное исцеление больной грехом человеческой души. Будем помнить, что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Так говорит Слово Божье.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Хочу сказать вам, что я очень люблю ваши беседы. Они приносят мне много радости. Но у меня есть вопрос из книги «Песни песней». Что это значит? Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Неужели это написано от Духа Святого?
3: Книга «Песни песней», как и другие книги Библии, богодухновенная книга. Она дана нам Богом через Соломона. Хотя в ней он говорит о своей любви к Суламите, но израильтяне видели в ней прообраз Божьей любви к Израилю. Как читаем, «Любовью вечную я возлюбил тебя». И это действительно так. Беда только в том, что Израиль не ответил своей любовью на любовь Божью. Для нас, христиан, эта книга картинно показывает любовь Христа к новозаветному Израилю, его церкви. Кому открылась любовь Христа, кто возлюбил его всем сердцем, тому легко понять, что книга «Песни песней» содержит много назидания. В ней нет ничего соблазняющего. В ней сокрыт прообраз чистой святой любви к тому, чьи уста сладость и весь он любезность, кто прекраснее всех сынов человеческих, любовь ко Христу, любовь искренних его чад. Читайте эту книгу с молитвой, внимательно, и вы извлечете из нее много полезных уроков для своей души. Нам всем следует чаще проверять себя, взвешивать свою любовь к небесному жениху. Носим ли мы Христа в своем сердце так, как носила Суламита своего возлюбленного? Тоскуем ли так о нем, как тосковала она? Ждем ли его пришествия, так, как ожидала она? Ищем ли молитвенного общения с ним, как искала она общения со своим возлюбленным? Отвечаем ли любовью на его любовь? На все эти вопросы каждый должен найти ответ в своем сердце.
2: Христос поставил условие богатому юноше продать имение и раздать нищим, и тогда уже идти за ним. Не является ли это условием спасения для всех людей?
3: Этот случай, отмеченный апостолом Матфеем в 19 главе Евангелия, является исключительным. Но условия следования за Христом одинаковы для всех. И для богатых, и для бедных. Те, для кого богатство – Бог, должны убрать его со своего пути и тогда уже идти за Христом. Каждый человек, желающий идти за Христом, должен освободиться от того, что стоит у него на пути следования за Господом. Это может быть не только богатство, а честь, слава, служебное положение и тому подобное. Совсем недавно в одной из американских церквей ко Христу обратилась молодая девушка-пианистка. Ее отец, узнав об этом, сказал дочери: «Я запрещаю тебе играть на пианино в церкви. И если ты туда пойдешь, то домой не возвращайся». Девушка расплакалась, собрала свои пожитки и пришла с ними в церковь. Она положила свои узелки на платформе возле пианино, села за инструмент и начала играть. «Все к ногам твоим несу я». Ее отец, движимый то ли любопытством, то ли жалостью, в это время был в церкви и там же отдал свое сердце Христу. На пути девушки стояло не богатство, а воля отца. Она приняла совет Христа и победила.
1: прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио «Бибиан». Все чаще и чаще мы слышим о свободе, но будем помнить, что свобода пред Господом – это не возможность сделать все, что хочется, а способность больше не быть рабом греха, страха и прошлого. Будем помнить, что Христос освобождает нас, чтобы мы могли жить для Него. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 36 стихе. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в послании Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Иосиф, наместник фараона.

0: Очень медленно текло время в тюрьме для Иосифа. Прошло еще 2 долгих года. Неужели же он так и не выйдет из тюрьмы? Но вот наступило время, когда Бог решил освободить Иосифа. Однажды ночью фараону приснилось сразу 2 необычных сна. На следующее утро, когда фараон проснулся, он захотел узнать, что означают эти странные сны. Он приказал слугам созвать всех мудрецов страны во дворец, чтобы они разгадали эти 2 сна. Как только все мудрецы собрались во дворце, фараон начал рассказывать. «Мне приснилась река. Вдруг из реки вышли 7 красивых, тучных коров и стали есть траву на берегу. Но сразу за ними из реки вышли 7 безобразных, тощих коров. И эти тощие коровы съели 7 тучных коров. Я тут же проснулся, но через некоторое время опять уснул, и мне приснился 2-й сон. Мне приснилось, что из земли выросли 7 красивых колосьев, полных зерном, а потом рядом с ними выросли 7 колосьев пустых и иссушенных ветром. И эти сухие колосья съели здоровые, хорошие колосья». Вот какие странные сны приснились ночью фараону, и мудрецы должны были их разгадать. Но как они ни думали, им так и не удалось объяснить эти сны. Когда фараон рассказывал свои сны, рядом с ним стоял главный виночерпий, который вдруг вспомнил, что когда он сидел в тюрьме, ему тоже приснился сон. И этот сон ему объяснил Иосиф. Он рассказал фараону о молодом человеке в тюрьме, который объяснил ему и пекарю их сны, и о том, как все сбылось, что предсказал Иосиф. Услышав это, фараон сразу же приказал привести во дворец Иосифа. Слуги быстро побежали в тюрьму, там они нашли начальника и сказали, что фараон велел срочно привести Иосифа к нему во дворец. «Быстрей, быстрей! Иосифу нужно еще помыться, переодеться. Наконец он готов и может идти во дворец». «Что же теперь будет?» – спрашивал себя Иосиф. «Бог мне поможет». И вот Иосиф во дворце и внимательно слушает сны фараона. 7 красивых тучных коров вышли из реки и 7 тощих. И эти тощие коровы съели тучных коров. Но они не стали после этого тучными, а так и остались безобразными и тощими. 2-й сон был о том, как 7 красивых, полных зерна колосьев были съедены пустыми и высушенными колосьями, рассказывал фараон Иосифу. «Я слышал, ты умеешь объяснять сны. Расскажи, что они означают?» Иосиф ответил: «Я не умею разгадывать сны. Это Бог говорит мне, что сны означают. 7 красивых тучных коров означают 7 лет. 7 полных зерна колосьев тоже означают 7 лет. 7 лет в твоей стране, фараон, будут богатые урожаи зерна. Но 7 тощих коров и 7 пустых колосьев — это тоже 7 лет. И в эти 7 лет очень мало зерна вырастет на полях, и наступит голод по всей стране. Вот что означают твои сны, фараон», — закончил Иосиф. Но Иосиф не только объяснил фараону его сны, он также дал ему совет. «Фараон, найди умного человека среди своих слуг. Пусть все первые 7 лет часть богатого урожая он складывает в амбары. Это зерно будет запасом на 7 голодных лет». Фараону очень понравился совет Иосифа. Есть ли у нас в стране человек, которому Бог помогает больше, чем ему? Спросил фараон у окружающих людей, показывая на Иосифа. Нет, фараон, ответили его слуги. Тогда фараон сказал: ты, Иосиф, и будешь тем человеком, который будет заботиться о зерне в Египте. И фараон назначил Иосифа своим наместником. В знак этого фараон подарил ему свое кольцо. Кроме того, Иосиф получил очень красивые одежды и золотую цепь на шею. Теперь он был одет почти так же нарядно, как сам фараон. Иосиф стал ездить всюду в красивой карете фараона, и все должны были приветствовать его поклоном, когда он проезжал по улице. Теперь он не бедный молодой человек, как раньше, а один из самых богатых людей в Египте. Но, конечно, ни его братья, ни его отец не знали об этом. Иосиф все время мечтал о том, чтобы братья и отец увидели его, наместника фараона, и низко поклонились ему. Иосиф очень хорошо выполнял порученную ему работу. Он построил большие сухие амбары, и его слуги складывали туда зерно. 7 долгих лет приносили они зерно в эти амбары, пока амбары не были полностью заполнены. Зерна было собрано так много, что никто точно не знал, сколько его было. В Египте Иосиф женился, и у него родилось 2 сына – Манассия и Ефрем. Бог же все время заботился об Иосифе. Но Бог ничего не делает просто так. Сначала он направил Иосифа в Египет, а потом сделал его наместником фараона. Знаешь, для чего Бог все это сделал? Он думал об Иакове и его сыновьях, об их женах и детях. Ради них он сделал Иосифа наместником фараона. Ведь когда в Ханаане тоже наступит голод, Иосиф позаботится о семье.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, сила моя! Ты, наверное, думаешь, что для мальчишки быть сильным – самое главное. Тебе приходили в голову такие мысли? Особенно, если тебе досаждали ребята из старших классов. Быть сильным и здоровым – это хорошо. Но эта сила не гарантирует тебе, что ты будешь счастлив, что ты в безопасности. Как бы силен ты ни был, всегда найдется кто-то сильнее тебя. Когда я был мальчишкой, я жил в Киргизии. В то время, а было это давным-давно, наше большое районное село было как бы разделено на зоны власти. В каждой зоне была своя мальчишеская банда. Если кто-то из ребят оказывался один не на своей территории и попадался в руки такой банде, то беды ему было не миновать. А вот если я был там со своим отцом, то мне и в голову не приходило беспокоиться и оглядываться по сторонам. Со мной был мой отец. Представь себе, что ты живешь в мире, который очень враждебен по отношению к тебе. Тебя поджидают всякие опасности, а ты не боишься. Тебе и в голову не приходит бояться. Почему? Потому что с тобой твой отец, твой небесный отец. И ты не боишься никого не потому, что ты силен, а потому что твоя сила – сам Господь Бог, с которым ты общаешься, когда молишься и читаешь Библию. Представляешь себе, какую силу имеет Бог? Он воскресил из мертвых Иисуса Христа. И, как написано в Библии, этой силой Он действует и в нас могущественно. Помнишь мужественного царя Давида? Это тот самый, который победил силача Голиафа, вооруженного с ног до головы. Так вот, Давид написал много молитвенных песен, которые в Библии псалмами называются. В одной из них он пишет: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Псалом 61, стих 12. Когда ты в Библии прочтешь эти слова, знай, что Бог тебе их говорит.

появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Вы слушаете детскую передачу «Живой родник». Жизнь для Бога очень хороша. Не смотрите, что я слаб и мал. У меня бессмертная душа. Иисус об этом сам сказал. В мире распри и неверие дух. В мире грех от края и до края. Мальчики и девочки вокруг радости, что Бог дает, не знают. Мир для них заманчивый и ближе. Ходят по другой они дороге. Их в собрании никогда не вижу. Рассказать им некому о Боге. А мне есть, поэтому с утра я молитву Господу шепчу, чтобы жить мне только для добра. Быть неверующим не хочу.
2: Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя.

Мы шлем сердечное приветствие всем нашим маленьким радиослушателям. В сегодняшней нашей передаче мы хотим познакомить вас, ребята, с одним очень смелым юношей из Библии, который, живя в чужой стране, несмотря ни на какие запреты, решил в своем сердце слушаться только Бога и поклоняться только Ему.

0: Один молодой юноша по имени Даниил жил в Вавилоне. Вавилон не был его родной страной, Даниил был пленником. Но благодаря его мудрости царь Вавилонский назначил его своим советником. Однако Даниил ожидал, что когда-нибудь он сможет вернуться домой, в Иерусалим. Ежедневно, 3 раза в день, Даниил молился Богу в своей маленькой комнате. И вот однажды Вавилон захватили персы. В Вавилоне воцарился новый царь, Дарий. Дарий знал, что Даниил был очень мудрым человеком. И когда Дарий нуждался в совете, он всегда посылал за Даниилом. Во дворце были и другие мудрецы, служившие Дарию. Видя великую мудрость Даниила, они стали ему завидовать.
1: «Почему Дарий зовет не нас для совета, а этого чужестранца Даниила?»
0: И мудрецы собрались на тайное совещание.
1: «Мы должны что-то сделать с Даниилом, но что придумать, чтобы избавиться от него?» «Трудность заключается в том, что Даниил честный и добросовестный человек, и никакой вины за ним нет. Очень трудно найти предлог, чтобы обвинить его в чем-либо. Попробуем использовать против него его любовь к Богу».
0: На следующий день мудрецы направились к царю.
1: «Царь Дарий, вовек живи, ты лучший и мудрейший из царей, и нет для тебя ничего невозможного. Почему ты не издашь приказ, по которому все твои люди в течение 30 дней не должны просить никого, ни о чем, ни Бога, ни человека, а только тебя? Тогда все люди узнают, как ты велик».
2: «Это прекрасная идея», —
0: воскликнул царь, и приказ был подписан. Даниил находился во дворце, когда глашатай провозгласил указ царя. В указе говорилось, что если кто-либо попросит кого-нибудь о чем бы то ни было, тот немедленно будет брошен на растерзание в ров к диким львам. Мудрецы стали следить за Даниилом. Они пошли к его дому и спрятались, чтобы он их не мог увидеть.
1: «Он наверняка обратится с просьбой к своему Богу», —
0: шептались они.
1: «Тогда уж мы сможем от него избавиться».
0: Придя домой, Даниил много думал о новом указе царя. Ведь он ежедневно возносил благодарение Богу за помощь и заботу о нем. Но он также обращался и с просьбами к Богу. Новое постановление царя запрещало это делать. Он подошел к раскрытому окну и начал громко молиться Богу, как он это делал всегда. Спрятавшиеся мудрецы видели через окно молящегося Даниила и слышали, как он просил Бога о том, в чем нуждался. Мудрецы были очень довольны. Они побежали к царю и доложили ему, что Даниил нарушил его приказ. Царь Дарий был опечален. Он любил Даниила и не хотел ему зла.
2: «Лучше бы я не подписывал этого постановления. Эти люди просто завидуют Даниилу, а теперь я должен буду бросить его в ров к диким львам».
0: Дарий не мог нарушить собственное повеление, ведь он начертал свое имя, когда подписывал указ, а приказ царя не может быть нарушен. И вот царские воины схватили Даниила и привели его ко рву, где были дикие львы. Они бросили Даниила в ров ко львам. А царь вернулся во дворец. Теперь он понимал, как глуп он был, что издал такой приказ. Всю ночь он не мог уснуть. Это по его вине Даниила бросили в клетку со львами, и по вине врагов Даниила.
2: «Я надеюсь, что Бог Даниила такой могущественный, как говорит об этом Даниил. И, может быть, он спасет его».
0: На следующий день, рано утром, когда все еще спали, царь Дарий встал и поспешил к львиному рву. Кругом была тишина. Подойдя ко рву, он позвал:
2: «Даниил, слуга Господа, слышишь меня? Смог ли твой Бог спасти тебя? Ведь ты так честно служил ему».
0: Дарий совсем не ожидал ответа на свой зов. И вдруг он услышал:
3: «Да, мой Бог помог мне. Он загородил пасть львам, и львы ничего не смогли сделать мне. Бог знает, что я ничего плохого не сделал».
0: Обрадованный Дарий позвал слуг и приказал им вытащить Даниила из львиного рва. Он был жив, львы не тронули его, Бог не оставил Даниила. Царь был счастлив, что Даниил остался здоровым и невредимым. После этого он написал послание ко всем народам его империи.
2: «Повелеваю всем оказывать почтение Богу Даниила, потому что он живой Бог, и царство его бесконечно. И он спас Даниила от диких львов.
0: А врагов Даниила Дарий приказал бросить в львиный ров, и львы тотчас растерзали их. Видите, ребята, каким замечательным образом Бог спас Даниила от диких львов. Бог всегда являет свои чудеса тем, кто чтит Его и исполняет Его Слово. Хотите ли вы быть похожими на Даниила, быть такими же смелыми и верными Богу, как он? Да, какое замечательное качество – верность Богу. При любых обстоятельствах, даже когда тебе грозит опасность, даже когда ты стоишь перед лицом смерти, будь верен Богу, и ты увидишь, что Бог не оставит, никогда не оставит тебя в стыде. Наоборот, Он защитит тебя и явит всем окружающим свое могущество.

Молился Богу он живому, и больше никому другому. Пришлось за это Даниилу в ров опуститься, как в могилу. Там львы голодные рыкали и свежей пищи ожидали. Они бы съели Даниила, но в это время Божья сила закрыла алчущие пасти. Львы подчинились Божьей власти. Людей молящихся, хороших, и в наше время гонят тоже. Но их, страдающих невинно, Бог защитит и в яме львиной.

и подошло время прощаться нам с вами, ребята. Ваши письма пишите по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Сергей Матвеюк, Оксана Мельник, Виктор Власенко и Михаил Локтев. Вела передачу Ирина Чернецкая. До встречи на следующей неделе.

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него они уже не видели целого сада. И чего же это им стоило? Специально для них Бог создал Эдемский сад, в котором они не знали ни зла, ни испытаний, ни болезни, ни смерти. Они наслаждались общением с самим Творцом. Но все это они отдали всего лишь за то, чтобы вкусить запретного плода с одного единственного древа. Мы часто говорим себе: «Вот если бы мы были на месте Адама и Евы, мы бы не так поступили». Но мы на их месте 24 часа в сутки, каждый день. Как же мы поступаем сегодня? Эффективно ли мы побеждаем искушения в наши дни, а их так много вокруг? Но только в Господе мы можем победить их все с наименьшими потерями. Поэтому давайте обратимся к тому, кто обещал, что никогда нас не оставит, даже в минуту искушения. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. «И снова грядущего со славою судит живых и мертвых, и его царствию не будет конца». В предыдущей беседе мы начали размышлять о периоде великой скорби. Мы определили этот период и указали на время его продолжительности, а затем отметили некоторые его свойства. Во-первых, мы говорили о изумлении мира после восхищения Церкви. Во-вторых, о безнадежном состоянии оставшихся. Сегодня, продолжая размышления об отличительных свойствах этого периода, укажем, в-третьих, на действие Бога в этом периоде. Обращая внимание на действие Бога в этом периоде, на основании Слова Божия мы можем понять, почему этот период назван великой скорбью, или как его некоторые просто называют временем скорби. Посмотрим поэтому на то, что Бог будет делать в этом периоде. Первое. Он отомстит за смерть своего благословенного Сына. Мы читаем, что Бог имеет спор с народами. Почему у него такой спор? Определенно, этот спор потому, что все народы участвовали в ужасном преступлении распятия Христа. Написано, что Иисус, будучи злословим, не злословил взаимно. В тот день Бог скажет: «Мне отмщение, я вас дам». Второзаконие 32:35. Он будет иметь достаточно причин для отмщения, и поверьте мне, Бог знает, как воздать. Мы живем в мире, запятнанным кровью Божьего дорогого Сына. Весь мир виновен пред Ним. В каждом веке люди прибавляют к этой вине, наново распиная Сына Божия. Теперь Бог удерживает свой суд, но в тот день Он воздаст за смерть Христа. В книге пророка Сафонии, в 1 главе с 14 по 18 стих читаем: «Близок великий день Господа, близок и очень поспешен. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожрана будет вся земля. Истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Второе. Мир заберется с земли. Мы не имеем теперь мира, но воины настоящего времени — только тени грядущего. Фактически скорби периода великой скорби будут скорбями, которые мы переживаем в настоящее время, умноженные в миллионы раз. Сегодня немногие страны не на военном положении, но в тот день все народы будут убивать друг друга. «И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, чтобы убивали друг друга. и дан ему большой меч, Откровение 6.4. Сегодня христиане – соль земли. Они сохраняют расу от развращения. Сегодня Дух Святой удерживает зло в этом мире, но в тот день он уйдет, и весь гнев ада освободится. Это будет время излияния и пролития крови. Представьте себе, что было бы теперь, если бы не было забрано влияние христиан, церквей, законов и всякого порядка из наших городов. Они были бы городами, подобными аду. Да, в тот день вся земля уподобится аду. Третье. Необходимости жизни будут продаваться по ценам голода. Об этом мы читаем в книге Откровения в 6 главе с 5 по 6 стих. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в своей руке. И слышал я голос посреди четырех животных, говоривший, «Хиникс, малая хлебная мера, пшеницы за динарий, монета, соответствующая дневной плате подъемщика. Три хиница ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай». Те из нас, кто пережили голод, мировые войны, прекрасно понимают значение этих слов. Бог же в течение веков, дающий обилие злаков для человечества, получил от него мало или никакой благодарности. Это может быть причиной, почему в период великой скорби будет недостаток пищи, и многие умрут от голода. Четвертое. Смерть будет пожинать жатву во всем мире. В книге Откровения, 6 главе, 8 стихе написано, «И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли умешлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Смерть заберет тело, а ад похитит душу. В то время четвертая часть жителей земли умрет». Пятое. Будут ужасные потрясения природы. Эта картина описана в книге Откровения 6 главе с 12 по 14 стих. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест твоих. Землетрясения потрясут мир, в тот день горы сдвинутся с своих мест. Солнце, которое благословляло мир в течение многих веков, померкнет. Луна сделается, как кровь. Годами люди пренебрегали и ненавидели кровь Иисуса Христа, но в тот день они должны будут смотреть на кровь. В тот день они будут помнить, что будет поздно, чтобы драгоценная кровь Христа спасла их. Даже небо проявит свой гнев против земли, бросая на нее свои звезды. Если бы это произошло теперь, мы бы чрезмерно испугались. Подумайте, тогда, когда ужас постигнет землю в те дни. Шестое. Состоится величайшее в мире молитвенное собрание. Об этом мы опять читаем в книге Откровения, в 6 главе с 14 по 17 стих. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий рак, и всякий свободный скрылись в пещере и в ущелье горы. И говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Проповедники просят сегодня людей идти на молитвенное собрание, где они могут молиться с надеждой, что Бог услышит и ответит. В тот день они будут молиться, но будет поздно. Сегодня многие люди с насмешкой смотрят на молитву. Они считают, что молиться бесполезно и напрасно, но тогда они будут умолять о милости. Сегодня христиане предупреждают о грядущем гневе, но люди смеются над ними. Тогда они узнают, что были неправы, но будет поздно. Обратите внимание на предмет их молитвы. Они просят, чтобы горы и камни пали на них и скрыли их от лица Христа. Теперь они не желают прийти к благодатной скале и скрыться от греха, но в тот день они будут просить, чтобы камни пали на них. Действительно верующие сегодня желают видеть лицо Иисуса. В тот день люди будут молиться, чтобы скрыться от лица Его. Седьмое. Излияние Божьего негодования на землю. Отметим одно или два Божьих негодования, которые постигнут землю. О первом негодовании читаем в книге Откровения 9 главе первых 5 стихов. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачило солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Эти стихи говорят о великих мучениях, которые постигнут людей. Люди будут искать смерти, но смерть убежит от них. О другом Божьем негодовании читаем также в книге Откровения 16 главе с 9 по 11 стих. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над ним, над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного о страдании своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Зной будет настолько велик, что люди будут кусать свои языки от боли. На кресте Христос возопил жажду, для Него не было облегчения, только смерть. В тот день люди будут жаждать, и не будет облегчения для них, и не будет смерти. Какое это будет ужасное время периода великой скорби! Поэтому Слово Божие предупреждает людей, чтобы они примирились с Богом и избавились от гнева Его. Продолжим нашу беседу об отличительных свойствах этого периода и отметим на проявление Антихриста в этом периоде. Великое, выдающееся злое существо будет действовать на земле. Его имя Антихрист. Это означает, что он противится всему Христову. Первое. Посмотрим на его естество. Он действительный человек, как и Христос был действительным человеком. Иисус имел 2 естества. Он был рожден Богом и человеком. Антихрист тоже будет иметь 2 естества. Он будет обоим, сатаною и человеком. Некоторые богословы на основании книги Даниила, 11 главы 37 стиха, толкуют, что Антихрист будет евреем. Он будет сверхъестественным человеком, сыном дьявола со всею дьявольской силой. Как Христос был семенем жены, так Антихрист будет семенем дьявола. Библия учит, что Антихрист откроется только после восхищения церкви. Поэтому мы не можем теперь утверждать, что тот или иной человек является Антихристом. Второе. Посмотрим на контраст между Христом и Антихристом. Во-первых, обратим внимание на контраст имен. Один Христос, другой Антихрист. Один муж скорбей, другой человек греха. Один сын Божий, другой сын погибели. Один семя жены, другой семя змеи. Один агнец, другой зверь. Один святой, другой грешный. Один истина, другой ложь. Один князь мира, другой князь беззакония. Один славная ветвь, другой мерзость ветви. Один добрый пастырь, другой пастырь идолов. Один сильный ангел, другой ангел из бездны. Во-вторых, посмотрим на контраст в характерах и карьерах. Христос сошел с неба. Антихрист придет из бездны. Христос пришел во имя другого. Антихрист придет во имя свое. Христос пришел творить волю Божию. Антихрист придет творить свою волю. Христос действовал силою Духа Святого. Антихрист получит силу от сатаны. Христос покорил себя Богу. Антихрист будет восставать против Бога. Христос уничижил себя. Антихрист возвысит себя. Христос почитал Бога, своего Отца. Антихрист будет противиться прославлению Его. Христос очистил храм. Антихрист осквернит храм. Христос служил бедным. Антихрист сделает людей бедными. Христос был отвержен людьми. Антихрист будет принят всем миром. Христос вел стадо. Антихрист оставит стадо. Христос был заклан за людей. Антихрист будет убивать людей. Христос представляет Бога. Антихрист будет хулить Бога. Христос вознесся на небо. Антихрист будет свергнут в озеро огненное. Третье. Посмотрим на карьеру Антихриста. Он представит себя великим религиозным вождем и соединит все церкви в одну великую федерацию. Антихрист также станет великой политической главою возобновленной Римской империи. Однажды Рим был гордым властелином мира. И при Антихристе те страны, которые составляли Римскую империю, будут опять сильными и могущими. Он создаст интернациональную лигу народов и будет мировым царем. Его управление будет жестоким диктаторством. Люди будут страдать от его побоев. Он проявит интеллектуальное превосходство и великую мудрость. Он совершит много великих чудес. Он будет хитрым, как змей, и силою своей заставит людей следовать за ним. Сатана, как нам известно, обладает силой, и он укрепит Антихриста и сделает его способным все совершать на земле. Он будет великим воином и политическим деятелем. Он будет завоевывать страны и свергать царей с престолов. Он будет управлять странами, как верховный диктатор. Вначале он обманет иудеев и представит себя их мессией. Они поверят ему и примут все его планы. Они не приняли Христа, когда он пришел в мир страдающим рабом. Но когда придет Антихрист, великим царем он заключит с ними союз. Первых 3,5 лет его правления будут достаточно плохими, но последний период будет действительно великой скорбью. Дьявол теперь на воздухе, как князь мира, господствующий в воздухе, но в то время он будет свергнут на землю, и как Святой Дух обладал и исполнял Иисуса, так будет сатана обладать и исполнять Антихриста. Святая Троица состоит из Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Но порочная Троица того периода будет состоять из сатаны, Антихриста, его человека на земле, и лжепророка, который будет иметь то же отношение к Антихристу, как Дух Святой ко Христу. Он отстроит храм в Иерусалиме и сядет в нем и провознесет себя Богом. Во втором послании к Фессалоникийцам, 2 главе, 4 стихе читаем. «Противящийся и провозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. В храме поставит свой образ и повелит иудеям поклоняться ему. Те, кто не поклонится образу, будут преданы смерти». В начале этого периода он явится иудеям как ангел света, но позже они увидят его в полном свете. Он будет отвергать Бога и Божьего Сына. Он предпримет все, чтобы уничтожить Божий народ иудеев. Он уничтожит их метод поклонения и все, что свидетельствует о существовании Всевышнего Бога. Многие места Священного Писания описывают Антихриста и его труд. Современный язык не в состоянии выразить всю его злость. Великое множество людей будет убито, но Бог чудесно сохранит 144 тысячи иудеев. В Псалме 90, 3 стихе читаем: «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». Четвертое. Посмотрим кратко на иудеев в этом периоде. Нам сказано, что в начале периода иудеи будут смотреть на Антихриста как своего друга. Он с ними заключит 7-летний союз. Он поможет им вернуться в Иерусалим и построить храм, и учредить там поклонение. Однако вторая половина периода будет усиленным страданием для иудеев. Они будут переносить разные преследования. Остаток иудеев будет проповедовать Евангелие Царства. Сегодня мы проповедуем Евангелие Благодати. Мы говорим людям, что Спаситель умер за них, что Он примет приходящего к Нему с верой. В тот период Церковь будет забрана, и мир будет ожидать, когда Иисус вернется назад во славе. Тогда будет проповедоваться весь: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Дух Святой сойдет на всех этих иудеев, как Он сходил на Моисея и Ноя. Иудеи хорошо подходят

0: 144 тысячам иудеев. Однако Антихрист убьет этих двух свидетелей. Бог воскресит их и заберет на небо. Пятое. Конец тяжкого времени. Все на земле придет к худшей стадии. Антихрист покорит все. В своем тщеславии он будет думать, что он может преодолеть Бога и стать властелином неба и земли. И так он соберет все царства земли на брань против всемогущего Господа Бога. Только один царь царей и Господь с господствующих может остановить его и разрушить его намерение и наказать его. Это будет время, когда он вернется во славе, чтобы положить конец тяжкому времени. Об этом, если Господу будет угодно, поговорим в следующей беседе. Однако мы желали подчеркнуть важный урок на основании периода великой скорби. Это ужасный период, и это моя обязанность как служителя Божия предупредить вас о грядущем гневе Господнем. Имеется единственный путь спасения от грядущего гнева. Вы должны прийти к Иисусу. Придите к Нему. Он простит вас, омоет Своей кровью и сделает вас Своим чадом. Он спасет вас от сатаны, ада и грядущего тяжкого времени и ведет в Свою славу. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

Продолжается вещание библейского радио BBN. И мы, конечно же, сердечно благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Об этом написано в послании к римлянам, а в 12 главе, 18 стихе. Конечно же, первый шаг к примирению кажется несправедливым или трудным порою для каждого из нас. Но в этом-то как раз и заключается суть Божьей истины, что мир начинается с человека, который решил поставить любовь к ближнему выше себя. Будем стараться следовать этим принципам в своей жизни. Наш адрес russian@bbn.media.org.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 11 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к евреям, в 6 главе, в 15 стихе. Там есть такие слова: «Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное». Авраам много претерпел, но был щедро вознагражден. Бог испытывал его долготерпением, откладывая исполнение своего обещания. Сатана искушал его, люди испытывали его завистью, недоверием и сопротивлением. Сара испытывала своей капризностью, но он терпеливо сносил все. Авраам не сомневался в правдивости Господа, в его силе и верности, и не оскорблял недоверием его любви. Он преклонялся перед божественным величием, подчинялся безграничной мудрости и был безмолвен перед Божьим промедлением, ожидая свыше назначенного часа. И долготерпением Авраам получил обещанное. Божьи обетования всегда сбываются. Терпеливо ожидающие не будут разочарованы, ожидаемое свершится. Возлюбленные, поведение Авраама осуждает нетерпеливость духа и ропот, но восхваляет терпение и поощряет покорность Божьей воле. Помните, Авраама испытывали, но он терпеливо ожидал. Он получил обещанное и был удовлетворен. Подражайте ему, и вы будете одарены Божьим благословением. Усмотрит Господь, нужда ли большая, или трудности ряд, друзья ль изменяют, враги ли грозят, нам в жизни суровой надежду дает священное слово. Усмотрит Господь. У птиц нет амбаров, а песни поют, пусть малый и старый пример с них берут. Поддержит Всевышний бессильную плоть, одежду и пищу усмотрит Господь. Когда искуситель наш путь омрачил, или ужас охватит, нам вера твердит, никто не сумеет святых побороть, пока им яснеет, усмотрит Господь. Мы сами ничтожны, и нет в нас добра, но милости Божьей взошла нам заря. В скорбях и сомнениях, средь бед и невзгод, звучит утешение, усмотрит Господь.

В эфире Бибиан. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио «Бибиан», который записан в послании Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио «Бибиан».

Современному человеку свойственно стремление к славе, почестям и бессмертию. Эта жажда зачастую проявляется в погоне за дешевой популярностью, за хорошей работой и высокой зарплатой. Подобная гонка, как правило, ведет к острому ощущению духовной пустоты, суетности. Однако стремление к славе, чести и бессмертию само по себе закономерно. Это стремление живет в нас, поскольку мы были созданы Богом, великим первоисточником славы, чести и бессмертия. И нашему сердцу не дано обрести мира до тех пор, пока оно не обретет утешение в Господе. Согласно учению Священного Писания, сам Бог вложил вечность в сердце человеческое. Господь исполнил свое творение чудесами, которые указывают на вечную силу Его и Божество. Бог вложил в сердца наши нравственный закон, постоянно напоминающий нам, что мы живем под сенью воли более великой, нежели наша воля. Именно Бог даровал нам чудное откровение, наиболее яркое в Господе и Спасителе Иисусе Христе. Это откровение являет нам, что человек живет в присутствии существа более великого, чем он может себе представить. Бог соделал все это, чтобы возжечь в нас стремление к славе, которое заканчивается в нем самом. Сотворивший нас оценит жизни наши. В Священном Писании, во второй главе послания к римлянам, сказано: «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную». А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Как сказано в продолжении послания к римлянам, это случится в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Эти слова разбивают наши иллюзии и заставляют нас задуматься о смысле жизни. Любое наше помышление, слово или действие значимо лишь в том случае, если мы воистину ищем славы, чести и бессмертия, которые могут быть дарованы лишь Господом Богом. Что же значат эти три слова? Чего нам следует искать в жизни нашей? Давайте начнем со славы. Согласно словарю Ожегова, слава – это почетная известность, как свидетельство всеобщего уважения, признание заслуг, таланта. Слава по своему значению близка к величию и великолепию. В чем же выражается такое величие? Вспомним, что Господь Иисус Христос даровал обетование соделать своих верных учеников управителями городов и царств после своего второго пришествия. Апостол Павел писал, что святые будут судить весь мир и даже ангелов. В Откровении мы читаем, что верующие будут царствовать с Богом над Его новым творением во веки веков. Вот в чем выражается величие народа Божия. Чтобы понять проявление великолепия, заглянем в 12 главу Ветхозаветной книги Даниила, где сказано: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Позже Господь Иисус Христос использовал близкие по смыслу слова, провозглашая в Новом Завете: «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Каким-то образом мы приобщимся чудному великолепию Божию и даже станем испускать это великолепие. Обращаясь к своим собратьям по вере, святой апостол Иоанн писал: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист».

Некоторые считают, что человеку не следует ожидать или искать славы. В частности, Чарльз Дарвин писал: «Человек по своей надменности считает себя великим творением, достойным смешения с божеством. Однако мне полагается, более смиренным и истинным было бы считать, что человек эволюционировал от животных». Гордыня ли это? Следовать учению Священного Писания, заявляя, что Бог сотворил нас по образу и подобию своему, вложив вечность в сердца наши и уготовав нам славу в качестве конечной цели. Столь ли смиренны заявления, ставящие под сомнение святые слова самого Господа Бога? Может быть, кому-то теория о том, что мы произошли от слизи, и что нам суждено вымирание, могут показаться весьма смиренными. Однако на деле подобные идеи свидетельствуют лишь о желании уйти от связанной со славой ответственности по самоочищению, о желании поступать, как вздумается. Читая Священное Писание, мы осознаем, что самой большой проблемой человека является не то, что мы ожидаем, ищем чего-то большего, а то, что наши ожидания зачастую слишком занижены. Мы пытаемся обрести славу в богатстве, спорте или политике. Мы ищем красоты в косметике и дорогих нарядах. Мы стремимся к славе земной, тогда как нашу душу может удовлетворить лишь слава Божия. Когда мы высоко поднимаем планку ожиданий и начинаем искать славы Божией, это вовсе не соделывает нас гордыми. Более того, это усмиряет нас, ибо вдруг мы отчетливо осознаем, сколь далеки от того, что ищем. Слова из Священного Писания о том, что все согрешили и лишены славы Божьей, не утешают нас. Эти слова заставляют нас горевать о нашем противлении святой воле Божьей. Мы ищем славы Божьей, несмотря на то, что страшно далеки от нее. Всем сердцем мы веруем, что Господь не разочарует нас, что в один прекрасный день Он воистину соделает нас достойными править с Ним, излучая Его великолепие.

0: Во второй главе послания к римлянам мы читаем не только о человеческом поиске славы, но и чести. Поиск чести значит стремление к одобрению, признанию, похвале. Душе человеческой не дано познать удовлетворение до тех пор, пока мы не обретем всего этого. Как и желание славы, желание чести может привести к пагубным последствиям, однако само по себе это стремление является частью творения Божия. Дети готовы на все, лишь бы добиться уважения и одобрения со стороны своих сверстников. Спортсмены стремятся заслужить аплодисменты толпы и золотые медали. Студенты гордятся своими академическими успехами. Богатые филантропы назойливо твердят о своей благотворительной деятельности, вместо того, чтобы пожертвовать деньги без лишней саморекламы. Изо всех сил человек ищет чести, но многим, даже самым известным в мире людям, ее катастрофически не хватает. Мы пытаемся заслужить честь, уважение других. Если окружающие подводят нас в этих ожиданиях, то мы обращаемся к псевдорелигиозным учителям и психотерапевтам, к людям, чьим основным занятием является повышение человеческой самооценки. Таким образом, даже если окружающие нас не ценят и не дарят нам комплиментов, мы начинаем каким-то образом уважать самих себя. И все это происходит от того, что мы, будучи созданными с внутренним стремлением к чести, извратили это желание. Все комплименты в мире, все человеческое самоуважение не в состоянии заменить истинную честь, принятие, одобрение и даже похвалу самого Господа Бога. Итак, мы ищем славы, чести и бессмертия. Сколь живо человечество, столь жива и философия, провозглашающая «Ешьте, пейте, веселитесь, ибо завтра мы все умрем». Однако Господь вложил вечность в сердце человеческое. Он воскресил Сына Своего Иисуса Христа, наглядно явив нам необходимость поиска вечной жизни. Верующий во Христа — это человек, всем сердцем ищущий бессмертие, живущий во свете вечности. И все это происходит от того, что он единен верою со смертью и воскресением Господа Иисуса Христа. Слова о постоянстве в добром деле, которые мы находим в Священном Писании, вовсе не значит, что добрыми делами мы можем заслужить себе жизнь вечную. Постоянство в добром деле является прямым результатом, наглядным свидетельством того, что мы живем упованием жизни вечной. Как мы не начинаем поиск славы по своей собственной инициативе, так и жизнь вечная не даруется нам по заслугам нашим. В Священном Писании сказано, что это дар Божий. Являемся ли мы верными последователями Господа и Спасителя Иисуса Христа? Взыскали ли мы славы Божьей? Если нет, то не станем медлить более, не будем ожидать ничего меньшего, а если мы уже в поиске, то будем же жить сообразно этому великому призванию. Ведь нам есть чего ожидать. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

С вами библейское вещание BBN. В мире зла, как в пустыне жаркой, уподоблен бегущей лани я, припадая душою жадной к животворной воде Писания. У молитв золотые чаши дал бы больше нам Бог желания посещать, как возможно чаще, все молитвенные собрания. В душах наших исканий жажда, ищем лучшего мы и большего, и душа пить стремится жадно из источника Слова Божьего. Голодать без Христа нелепо, в отчий дом сыновья и дочери, много там молока и хлеба, становитесь скорее в очередь. К небесам простирая длани, поспешите к Отцу скорее вы, по примеру бегущей лани, подражая сынам Кореевым. Если сердце подобно меди, без любви душа изранена, торопитесь, свой грех заметив, на молитвенные собрания. Пища там для небесных граждан, благодати там изобилие. Пусть нас тянет святая жажда к животворным потокам Библии.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: В Библии говорится, что у нас есть возможность исцелить свою память и эмоции. В этом заключается смысл жертвы Христа. В книге «Исход» 15 главе Господь утверждает: «Я Господь, целитель твой». А в 102-м псалме Давид утверждает, что Господь исцелит все наши недуги, включая недуги тела, разума и эмоций. В книге пророка Исаии говорится о жертве и физической, и эмоциональной. В деяниях святых апостолов рассказывается, как Господь исцелял всех, кто приходил к Нему. Исцелял и душу, и тело.
0: Однажды вы примете факт, что Господь может исцелить вашу душу и память. И вам потребуется принять во внимание слова Иакова: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь, и если он соделал какие грехи, простятся ему». Вам не нужно до деталей рассказывать все, что вас беспокоит, но вам нужно, чтобы кто-нибудь помолился за вас. Хотя вы можете и не понимать необходимости этого шага, вы должны покорно исполнять то, о чем сказано в Писании. Затем начните насыщать свой разум Словом Господа, Библией. Уже в самом Писании заложена целительная сила. Самая интенсивная терапия для молодого человека, который запрограммировал себя на употребление наркотиков, может стать перепрограммирование на Библию, которая принесет ему исцеление и мир. Очень многие люди испытали это на себе. Остался выбор за тобой. И в заключение начните благодарить Господа, чтобы самому исцелить свою память. Поблагодарите Его за то, что Он касается вас и стабилизирует ваши эмоции и здоровье. Вам станет понятно, как просить Господа о чем-то, когда вы прочитаете слова Павла: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Если вы ищете исцеление вашей души, примите эти слова к сердцу и опирайтесь на них. И помните, что Господь прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои.
2: Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

0: Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Много раз, снова и снова, Господь нежно говорил детям Своим: «Не бойтесь». Но мы все равно живем, как напуганное стадо овец, в страхе и беспокойстве. А чего же мы боимся? Может, мы боимся, что Бог нам чего-то не додаст? Если так, то Иисус нас успокаивает: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Как это чудесно! Давайте будем доверяться Господу. Давайте будем искать того, чтобы получить это царство из рук Божьих. А для этого давайте доверять Ему. Мы можем Ему доверять. Он словно ветер не бросает. Будьте с нами.
1: В космическом пространстве, как был я одинок, но после долгих странствий

мне хлеб свой в окошечке души. Тобою я, Господь мой, приговорен к любви. Теперь низко собочен мой парус на ветру. Теперь я знаю,

небесный пур. Мое ты воскресенье, Господь, мон амур. Цветут многообразно, сует правивший глушь.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Предлагаю вам сегодня такую тему, при рассмотрении которой, я бы сказал, наше сердце не радуется, а наполняется печалью. Но чтобы глубже познать нашу плоть и Божью милость, мы должны и такие темы, как познавательные, рассматривать. Я уже много говорил в своих проповедях о царе Израиле Давиде, но при этом всегда говорил о его положительных чертах, в которых Святой Дух рисует нам Давида прообразом Господа Иисуса на время благодати. А поскольку Давида будем сегодня рассматривать в совершенно другом свете, то нашим главным текстом возьмем из первой книги Царств, глава 27, стих 1. «И сказал Давид в сердце своем, «Когда-нибудь погибну я от руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Я должен всех вас заранее предупредить, что при рассмотрении этого слова Господь Иисус может нас настолько благословить, в какой мере мы, во-первых, это слово поймем, а во-вторых, Он может нас настолько благословить, насколько мы дадим понятому нами слову место в наших сердцах путем его исполнения и нашим послушанием. Независимо от того, о каких личностях Святое Писание нам сообщает, как в данном случае о Давиде, во всех случаях оно рисует нам эти образы совершенно преданно, надежно, точно и в истине. Если, к примеру, люди пишут о других людях историю их жизни, то при этом непременно стараются особым образом подчеркнуть их достижения и успех, всегда приукрашивают, но в противоположность этому умалчивают о их слабых сторонах, их ошибках и тем более о грехах. Чаще всего достижения и человеческое умение людей в таких случаях так сильно подчеркивают, что сообщения об этих людях больше не соответствуют истине. Именно в этом отличаются сообщения Писания от человеческих трудов. Святое Писание не делает то и не делает так, как это делают люди. Даже по самых образцовых известных нам личностях Писание сообщает как Богу благоугодное, так и их ошибки, отрицательные черты характера и вплоть до глубокого падения в грех. Точно такие бескомпромиссные сообщения дает нам Святой Дух в Писании о Давиде. Но мы знаем, что Святое Писание дано нам через Святого Духа. И как мог бы Святой Дух, который является Духом истины, давать нам сведения не в полной истине? На этом основании мы познаем и видим разницу между драгоценным Божьим словом истины и человеческими трудами, в которых истина часто очень ограничена. А Господь Иисус сообщает нам в Своем Слове во всех ситуациях и случаях обе стороны. На примере представленной веры отдельных библейских личностей Святой Дух призывает нас подражать их вере. Точно так мы это видим на примере Давида, о котором Библия сообщает нам больше хорошего, чем отрицательного. А с другой стороны, мы видим, что любой человек может спасовать перед поставленной задачей, давать осечку. На основании осечек некоторых личностей Святого Писания Святой Дух увещевает нас, чтобы мы учились и не попадали сатане в его сети, как и в поведении и действиях Давида мы это видим. Такое вступление я хотел сделать перед тем, как мы начнем рассмотрение нашей темы. Свидетельство о Давиде дает Господь Иисус в Деяниях апостолов 13, стих 22. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Обращаю ваше внимание на тот факт, что этот текст взят из Ветхого Завета. Я приведу эти места, потому что это чрезвычайно важно в жизни веры Давида. Сначала о Давиде свидетельствует Саулу Самуил. В первой книге Царств, глава 13, стих 14, а затем Эфам говорит о Давиде в Псалме 88. Итак, 1 Царств, 13, стих 14. «Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Псалм 88, стихи с 20 по 23. «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал, «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его, рука моя пребудет с ним, и мышцы моя укрепит его, враг не превозможит его, и сын беззакония, то есть сатана, не притеснить его». Особенно прошу запомнить последнюю фразу: «Сын беззакония не притеснить его». И это Господь Иисус обещает Давиду, а сын беззакония – это сатана. А теперь возникает вопрос, сможет ли Господь Иисус, этот праведный Бог, и по отношению к нам такое свидетельство дать? Найдет ли он в нас такое послушание, которое исполнит все хотения мои? Нашел ли праведный Господь Иисус нас уже в этом духовном состоянии? А если нет, тогда он все же ищет нас, как детей света, в соответствии с этим высказыванием, которое исполнит все хотения мои. Это такое высказывание, которое потребует много времени, чтобы осмыслить его в соответствии с истиной Божьего Слова. К этому следует еще добавить, что это вообще за высказывание Слова Божьего по отношению к грешным людям, потому что и Давид был грешным человеком и немалым грешником. С одной стороны, мы видим в этом прообраз веры, а с другой стороны, то, что написано в нашем главном тексте. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь погибну я от руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». По этому поводу мы должны сделать определение и сказать: «О, каких только глупцов Бог призвал для общения с Ним! Это же уму непостижимо! Как мы глупы, что сатане удается возбудить в наших сердцах чувство стыда, чтобы мы стыдились свидетельствовать в этом мире о Боге, стыдиться открыто признавать, что мы дети Божьи. А ведь Господь Иисус не стыдится искать и поддерживать с нами общение. При всем этом мы совершенно не приспособлены исполнять Его волю. Давид, который через Самуила был Богом помазан на царя Израиля, опасается за свою жизнь из-за врага и решил искать спасение, но не у сильного Бога, как прежде, а в другой стране, у врагов Израиля. Напомню вам по этому случаю о мнении Господа в Иеремии 17, стих 5. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Именно так случилось с Давидом. Рассмотрим по порядку все детали нашего главного текста в первой книге Царств, 27, стих 1, потому что содержание этого стиха чрезвычайно важно и очень насыщено. Начинается с того, что сказал Давид в сердце своем. С этим говорением в своем сердце произошел поворот или изменение всей его жизни веры. И я уверен, что эти мысли Давид даже не произнес своими устами вслух. Это были всего лишь его мысли, которые возбуждали его сердце. А эти мысли привели Давида в уныние и отчаяние. Давид, этот герой веры, не мог и никогда не должен был позволить себе смотреть на врага. Бог не позволил ему это. Когда Давид шел навстречу этому великану, филистимлянину Голиафу, то он действовал в вере, потому что Бог стоял перед его глазами. Но так как Давид, тем не менее, позволил себе такой акт неверия, как мы это видим в нашем тексте, то сердце его совершенно наполнилось отчаянием. В равной мере, как Давид смотрел на врага, в той же мере одновременно исчезало доверие на живого Бога. Поэтому его вера внушительно пошатнулась. Но мы должны на этом месте приписать Давиду кое-что доброе. Естественно, что на основании многолетнего преследования смертельным врагом, как охотники при отстреле зайцев, Давид предельно устал и был сыт по горло такой жизнью. При таких условиях жизни приходит когда-то и каким-то образом тот момент, когда мы становимся слабыми. Этот момент наступил и в жизни Давида. Мы познаем, что становимся слабыми, но мы должны также познать, что не было необходимости, чтобы Давид стал слабым, если бы он своевременно укрепился в своем Боге. Поэтому заостряю ваше внимание на том, что в таких трудных ситуациях жизни, когда мы становимся слабыми, вдвойне должны на Господа Иисуса смотреть, а не на врага, и позволять ему нас страшить. Как бы жестокими и беспокойными не были годы смертельного преследования Давида, но его спасение должно было покоиться на его спокойствии и доверии Господу, как читаем в Исаии 30, стих 15. «Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Это было Божье намерение, ведь Давид был Богом предназначен царем Израиля и получил уже для этого помазание. Поэтому Давид является прообразом нашего Господа Иисуса. И если мы обратим наш взгляд на Господа Иисуса, на надпись на кресте, на котором Он висел, «Царь иудейский», тогда в распятии Иисуса исполняется весь покой, все молчание и все доверие на Его Небесного Отца и Бога. Здесь мы должны кое-чему научиться. И если бы Давид был найден в этом покое, в этой вере и в этом доверии, то в конечном счете Библия называет это настоящей верой. В такой вере Господь Иисус желает и нас видеть. Но эта вера не функционировала по-настоящему в Давиде. А поскольку устойчивость Давида в вере больше не функционировала, то в этом положении его характеризуют с другой стороны удивительные вещи. Мы все с вами знаем, Давид мог дать славное свидетельство о его спасении из рук врагов. Поэтому мы должны себя сегодня спросить, как это, собственно, случилось? Что является причиной, что Давид так ослабел в вере? Единственный ответ заключается в том, что Давид, хотя и не забыл множество спасений, но он еще что-то очень важное не познал, что стало ему роковым исходом. Давид не познал, что мысли его сердца могут быть очень злыми, как и у всех людей, как мы об этом читаем в Новом Завете и познаем. В Евангелии от Марка 7, стих 21 читаем. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые мысли, прелюбодеяние, любодеяние, убийство и так далее». Господь Иисус сообщает в Своем Слове о том, как Давид однажды принял в своем сердце решение построить Господу дом, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки. Третья книга Царств, 2, стих 45. И та мысль Давида «построить Господу дом» была другая мысль, потому что она из другого источника пришла. А исходом мысли, которая пришла теперь в сердце Давида, является страх и трепет, которые его охватили. Они охватили сердце Давида, потому что он в своем сердце сказал, как читаем в нашем главном тексте. И пока мы не поняли, что Господь Иисус вообще не разрешает нашим своевольным сердцам разговаривать, до тех пор мы будем жертвой врага. И это будет до тех пор продолжаться, пока мы не познаем, что значит единственно через веру искать и находить личное сохранение во Христе. Господь Иисус не разрешает нам следовать нашим мыслям, но кто это, тем не менее, делает, тот должен примириться или считаться с тем, что он позволяет себе что-то такое, в чем он обесславливает Бога. Эту истину я должен здесь совершенно ясно сообщить. Такой верующий обесславливает Господа Иисуса, потому что он не доверяет Ему и по большому счету не доверяет. Поэтому такие дети Божьи, как Давид в данной ситуации, вынуждены часто идти очень глубокими путями, путями страданий. Эти пути не обязательны, но они имеют и хорошую сторону. Они оказывают на нас исцеляющее действие. Либо мы будем покоиться во Христе, это одна сторона, где и вера находится, либо мы будем бунтовать в наших сердцах, что направлено против Господа Иисуса, как и у Давида в рассматриваемой ситуации. На этом печальном состоянии Давида мы все должны учиться, потому что это слово обращено ко всем нам. В моей жизни веры в течение нескольких десятков лет следования за Иисусом я познал многих людей, но и до сегодняшнего дня я не встречал такого верующего, который имел бы слишком много веры. Мы все должны научиться, что даже самые большие воспоминания об общении с Господом Иисусом в прошлом, а также воспоминания о Его величайших благословениях по отношению к нам, никакой пользы не имеют, если для каждого дня и для каждого пути не имеется одновременно и соответствующая вера. До тех пор, пока в наших сердцах вера действует, она сможет нас в доверии Господу Иисусу укреплять. Но если мы до этого покинули необходимое положение или состояние веры, то дело не дойдет до укрепления и ободрения, как было у Давида. Ибо то, что Давид оставил, больше не могло для него быть укреплением, а это была его вера, которую он оставил. Всемогущий Бог не стоял больше перед лицом Давида, как он сам однажды написал в своем псалме под названием «Песнь Давида». Я всегда восхищаюсь высказыванием этого псалма и этими словами Давида укрепляюсь в нашем Господе Иисусе. Вы представляете, дорогие слушатели и читатели, если мы читаем этот псалм, то даже не верится, что Давид мог когда-либо дойти до такого состояния неверия, в котором мы его сейчас рассматриваем. Приведу несколько стихов из этого псалма. Псалм 15, стихи с 5 по 8. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой». Такая вера у него была. «Ты держишь мою судьбу. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятное для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя». А теперь самое главное. «Всегда ставлю я пред собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь». Постоянно Давид ставил Господа Иисуса перед своими глазами. Бог не стоит больше перед глазами Давида. Это аксиома. Именно об этом идет речь в нашем главном тексте. А мы должны теперь совершенно однозначно и откровенно сказать, что в этой ситуации, в которой он оказался, потому что оставил свою веру и надежду на Господа, вместо Бога на его место автоматически становится враг. Каким непонятливым и каким неверующим мог вдруг стать герой веры Давид и не видеть больше перед своими глазами великого Бога? Поэтому заглянем в Новый Завет. Эти же самые причины

палаты снова обратились к делам закона, на основании чего они одновременно оставили настоящую веру, которая связывает нас с Господом Иисусом. Поэтому апостол Павел называет их «несмысленные галаты». И если мы сегодня, подобно Давиду, наш взор слишком обратим на врага или на окружающие его вещи, то мы окажемся в такой же ситуации, как Давид и галаты, потому что враг целенаправленно стремится всеми силами отвратить нас от веры. Если Христос стоит перед нашими глазами, то неверие и отчаяние не могут в наших сердцах иметь места. И если Господь Иисус больше не является скалой в наших сердцах, то Он и в хождении верующих не может больше быть этой скалой. Мы должны туда смотреть, где Павел нарисовал галатам Христа. А куда он нарисовал им Христа? Перед глазами. Это является духовной проблемой, а одновременно и проблемой послушания. Конечно, я должен сказать, что Давид считался с Богом, однако не только с одним Богом, что является грехом его неверия, но он считался также с Саулом, который выехал, чтобы найти и убить Давида. Если тебе скажут, что войско в 35 тысяч солдат во главе с Саулом вышли в твою сторону и прочесывают всю местность, чтобы тебя найти и убить, то каждого из нас охватило бы неприятное чувство. Это мы тоже знаем. Но верите ли вы, что полчища врага сегодня меньше, чем тогда? Уныние, охватившее Давида, является следствием говорения его сердца. Что он сказал? «Когда-нибудь погибну я от руки Саула». Давид ничего другого не сказал, кроме того, что было в его сердце. А там было неверие. Он говорит: «Я погибну». С этими мыслями он автоматически уходит из Божьей руки. Сам уходит, чтобы собственные планы, которые он мысленно ковал в своем сердце, считать верными. Это значит лишить Господа славы и присвоить эту славу себе. А теперь представьте себе, сколько оскорблений наносят верующие сегодня Господу через неверие. Давид думал в своем сердце: «И нет для меня ничего лучшего». Вы только представьте себе, что говорит Давид, как он оставляет Бога, как он оставляет Божье водительство и говорит: «Как убежать в землю филистимскую? Нет для меня ничего лучшего». Это является практическим результатом неверующего сердца. Но и все мы считаем наши собственные мысли самыми наилучшими. Или вы думаете, что это вас не касается? Если Господь Иисус не держал бы свою руку над Давидом, то очень и очень вероятно, что на пути своего непослушания он пришел бы к концу своей жизни. От одного врага Саула Давид хотел убежать и при этом найти убежище где? В более злобной вражеской стране филистимлян. Это выглядит так, как будто бы мы могли найти прибежище у сатаны. Именно мы, принадлежащие другому всемогущему Господу. Грех своеволия находит Давида и является его виной. Проблемой оказалась теперь его вина, потому что в соответствии со стихом 2 Давид увлек с собой в свое неверие еще большое количество людей, численностью в 600 человек. Дорогие братья и сестры, а также и все слушатели, попробуйте хотя бы одного человека привести на основании вашей веры к Иисусу. Тогда вы увидите и убедитесь, как это трудно. Но зато мы можем на основании нашего неверия в течение всего лишь одной минуты с
стать виновным.

0: по отношению 600 других людей, как это произошло с Давидом. На Давида тяжелым бременем легла теперь вина за то, что он на основании своего неверия увлек за собой всех своих приближенных во вражескую страну филистеев. И вот теперь мы видим Давида с филистеем. Путь своеволия Давида был прежде всего легче пути борьбы. Не забывайте, что мы хотим обе стороны в Давиде рассмотреть. Прежде всего миновала постоянная угроза жизни из-за его смертельного врага. Кончились также изнурительные ежедневные ночные дежурства, беспокойство, заботы и страх пришли тоже к определенному концу. Ведь Давид находился у врага. Это был его выигрыш. Но что мы видим на стороне потери? И это мы должны подробнее рассмотреть, потому что в этой ситуации речь идет о духовных проблемах, о духовных потерях, а не о внешних. Далее по тексту читаем, чем Давид занимался в течение 1 года и 4 месяца пребывания у филистимлян. И возлагает на себя еще и вину крови. В первой книге Царств, 27, стихи с 7 по 9. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гессурян, гирзеян и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил куда? К Анхусу. В этом тексте мы читаем о том, что Давид без указаний Господа Иисуса убивал мужчин и женщин и полностью опустошал перечисленные здесь страны. Если сегодня кто-нибудь на основании своего неверия попытается выкрутиться или сойти с Божьего пути, хотя он имеет Божье помазание, то есть рожден свыше, и попытается ходить собственными путями, то в таких случаях Господь Иисус не будет с нами. А так как при этом мы не являемся свидетельством, то, как сейчас увидим, мы становимся виновными в крови. Апостол Павел возлагает большое значение на то обстоятельство, что на основании проповедования своего Евангелия он свободен от крови каждого. А мы с вами призваны свидетельствовать об Иисусе, его Евангелии. Если мы не свидетельствуем, то становимся тоже виновными в его крови. Хочу здесь также заметить о том, что эта вина крови Давида является существенной причиной того факта, что Господь Иисус не разрешил Давиду строить Господу храм. Давид проливал невинную кровь. На этой фазе жизни Давида не было больше ничего такого, что приводило бы его к серьезной молитве и доверчивому отношению с Богом. Все это тоже прекратилось. Тренировки или навыки веры, через которые Бог прославляется, навыки бодрствующего сердца прекратились у Давида. Давид больше не испытывал также новых ценных опытов веры, а самое главное – опыта спасающей Божьей руки и его милости. Он больше не испытывал также мощь сильные Божьи руки, о которых Давид постоянно упоминал в своих псалмах. Никогда в своей жизни веры Давид не находил мощную руку Господа короткой. Никогда. Давид испытал, как эта мощная Божья рука могла спасти его из всех нужд и проблем, какие бы они ни были. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели. Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы, с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

Продолжается вещание библейского радио BBN, и я благодарю вас за то, что вы остаетесь с нами. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2 глава, 20 стих. Конечно же, вспоминаются эти слова апостола Павла, где он говорит о глубоком воссоединении верующего со Христом. Старое основание жизни, попытка оправдать себя законом и собственной праведностью, умерло вместе со Христом. Теперь каждый христианин продолжает жить реальной земной жизнью, но ее новым центром становится наш Господь. Наша вера, конечно же, должна быть направлена на Сына Божьего, который не просто дал учение, но возлюбил меня и предал себя за меня. Будем помнить об этом в нашей повседневной жизни и позволять Иисусу Христу жить через нас. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в послании Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Добро пожаловать на молитвенное служение библейского вещания BBN. В эфире ведущий BBN Сергей Мараро. И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к Господу в молитве о нуждах и просьбах, которые вы, дорогие друзья, имеете в своих сердцах. Но вначале, как обычно, немного поразмыслим над Священным Писанием. Откройте, пожалуйста, свои Библии на книге пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. Там сказаны чудесные слова. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ученики Христа понимали, насколько важно в любом деле заручиться поддержкой Господа. Они знали со слова Иисуса, что без Бога они не могут сделать ничего, Иоанна 15:5. Поэтому просили своего Учителя научить их общаться с Небесным Отцом, научиться молиться. Молитва – это не просто духовное переживание или средство получить что-то от Бога. Но, во-первых, это возможность общаться с Богом, и, во-вторых, это мощное средство для победы над дьяволом. Когда сатана искушал Христа, тот противостал ему Словом Божьим. Но бывают и другие случаи, когда дьявол действует скрытым образом, через желания плоти, мысли, тяжелые обстоятельства или других людей. В эти моменты недостаточно просто сказать стих из Писания. Гораздо более важно получить духовную поддержку и силу преодолеть искушение. Вспомним Иисуса Христа, когда в трудный момент Он взывал к Отцу: «Да минует чаша сия меня». В ответ на Его молитву ангел пришел и укрепил Его. Так же Бог поступает и с нами, когда мы молимся. Молитва важна для того, чтобы одерживать победу над дьяволом. Она открывает двери, разрушает твердыни, подготавливает сердца людей к принятию Евангелия. Давайте рассмотрим немножко ближе прочитанный в начале стих. «Воззови ко мне». Когда люди говорят, что не умеют молиться, это признак их неправильного понимания молитвы. Молитва не набор красивых фраз, а разговор с Богом, общение с Небесным Отцом, которого любишь. Господь взирает не на тех, у кого богатый лексикон, но у кого открытое, искреннее сердце. Нам стоит быть похожими не на фарисеев, их молитвы были пусты, но на Анну, о которой мы читаем в первой книге Царств в первой главе, которая молилась не в голос, а одними устами. Или вспомним Вартимея, Марка 10 глава, который, не подбирая слов, лишь кричал: «Иисус, помилуй меня!» Когда молится грешник, ему некогда наблюдать за словами, так как его желание – избавиться от порока. Многие молитвы покаяния состоят всего лишь из одной фразы: «Господь, помоги мне!» Будем учиться молиться своими словами. Никому из нас не хочется, например, чтобы наши дети общались с нами заученными словами или по бумажке. Также и желание Бога в том, чтобы мы изливали пред Ним свое сердце. Имеет значение слово «воззови». В этом слове мы вкладываем свое желание получить ответ, ревность и упорство. Эти качества необходимы, чтобы молитва была отвечена. Многие пробуют начинать молиться, но не у всех хватает силы идти в молитве до конца. Далее мы видим такие слова: «И я отвечу тебе». Вспомним несколько библейских примеров. Например, Анна молилась за сына и получила его. Езекия молился о продлении жизни и добился своего. Илья молился о дожде и увидел чудо. Даниил 21 день был в посте и молитве и получил откровение от Господа. Начните вести свой список отвеченных молитв, они укрепят вашу веру. Важно стремиться и быть постоянным в молитве. Это требует сил, но когда знаешь цель, ради которой молишься, становится легче преодолевать плоть. И, наконец, мы читаем «Покаяние».
покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь». Каждый ответ на молитву – это чудо. Ответ необходимо ожидать, верить, надеяться на сверхъестественное. Мы верим в Бога, который не только утешает и дает мудрые решения, но который явно отвечает на молитвы, ведь Он всемогущий. Молитва с сомнением или на всякий случай не будет успешной. Иаков говорит в первой главе: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Молитвенная жизнь равноценна успешной жизни. Опыт молитвы приходит со временем, но при условии, если мы тренируем себя в этом. Сделайте молитву неотъемлемой частью вашей жизни, и благословения Божьи будут сопровождать вас всегда. И сейчас я приглашаю всех радиослушателей соединиться в общей молитве пред нашим Господом.

Всемогущий Небесный Отец, Ты близок к сердцу каждого из нас. Ты хочешь показать нам великое и недоступное. Хотим ли мы это видеть? Я верю, что хотим. И в эту минуту я прошу, очисти наше сердце и ум от всякой скверной похоти и греха. Укрепи нашу веру в то, что Ты исполняешь наши прошения и моления, если они соответствуют Твоей святой воле. Я молю о тех, кто имеет сейчас нужду в физическом исцелении. Наше тело Ты предназначил быть храмом Духа Святого, но часто мы не понимаем недуга или болезни, присутствующие там. Дай нам очами веры посмотреть на Тебя, врача и исцелителя, и понять, что важнее для Тебя – это исцелить нашу душу от греха. Если же это угодно Твоей святой воле, исцели всех нуждающихся и больных телесно по их вере. Молю Тебя также о тех, кто сейчас находится в дороге. Огради таковых от несчастья и бед, но особенно от различного рода искушений лукавого. Прошу Тебя, всемогущий Небесный Отец, также о наших детях, которые не всегда так послушны нам, как мы бы этого хотели. Ты будь их отцом тогда, когда мы бессильны. Но дай и нам помнить о послушании Тебе, как Отцу Небесному, на каждом месте нашего пребывания. Но особенно в эту минуту я молю о тех радиослушателях, кто еще не примирился с Тобою, как со Спасителем от вечного гнева и погибели. Презри на таковых, привлеки их Твоей небесной любовью и дай им молитвенные слова покаяния. Покажи таковым великое и недоступное, которое Ты купил Своей святой кровью на кресте Голгофы. Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа молимся Тебе в эту минуту.

вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

этому пожеланию и в сегодняшний день сделаем что-то доброе кому-то, кто от нас этого не ожидает. Оставайтесь с нами в эфире BBN, библейское вещание лично для вас.

0: вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас, заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Что день грядущий нам готовит? О, как хотелось бы людям заглянуть в будущее, предугадать ход мировых событий, предсказать грядущие этапы человеческой истории или знать хотя бы собственную судьбу. Однако, если нам кажется немыслимым предсказание будущего в мировом масштабе, то на вопрос, что ожидает тебя и меня в наступившем, можно сказать, году, это не так уж трудно ответить. Будущее всякого человека во многом зависит от него самого. Не во всем, но во многом. Каждый человек – это кузнец своего рода счастья и несчастья. И будущее такого, так сказать, кузнеца зависит от двух доминирующих в его жизни факторов, от его мышления и от его желания. Наука различает два рода мышления. Мышление положительное и отрицательное, доброе и худое, позитивное и негативное. Современная психология утверждает, что все наши жизненные успехи и все наши неудачи, все наши душевные настроения и даже то или иное состояние здоровья находятся в прямой зависимости от образа нашего мышления. У большинства больных людей здоровье было бы вполне нормальным, если бы их мышление стало правильным. Наш характер, добрый ли он или плохой, является непосредственным продуктом нашего мышления, ибо таковы мысли в душе человека, таковы он. Так говорит нам Слово Божие. От характера же человека зависит не только его земная жизнь, но, что важнее всего, самое главное, зависит его вечная участь. Часто люди недооценивают значение истинного покаяния и не видят нужды в нем, забывают, что только покаяние способно привести нас к правильному мышлению. Оно способно возвратить нам образ мыслей праведника. Так, да и что такое покаяние, как не перемена мышления? В перемене этой нуждается каждый человек. Но только один Бог способен произвести эту перемену. Вторым, не менее важным фактором в нашей жизни являются наши желания. Я имею в виду те желания, которые покоряют себе волю человека и управляют ею. Известные психологи Фройд, Юнг и Адлер соглашаются с тем, что каждому человеку присущи три доминирующих желания. Первое – быть любимым. Второе – быть обеспеченным. И третье – быть в почете. Бог, давший эти желания человеку, не рассматривает их греховными. Грех человека заключается в том, что он, человек, безрассудно стремится удовлетворить эти желания сам, без Бога. Бог предлагает человеку свою духовную небесную любовь, а человек тщетно пытается удовлетворить запросы своей бессмертной души только земной любовью. Бог предлагает человеку мир и безопасность через примирение во Христе Иисусе. Человек же силится обрести все это в материальной обеспеченности. Бог открывает человеку, что истинную ценность земной жизни, почет и уважение, человек найдет в самоотверженном служении ближним. А человек старается найти все это в достижении земной власти и высокого положения в обществе. Наше правильное мышление и наши правильные желания делают нас способными правильно реагировать на все превратности земной жизни. Ибо важно не то, что жизнь преподносит человеку, а важно то, как человек воспринимает то, что ему преподносит жизнь, так сказал мудрец. Правильно мыслить и правильно на все реагировать человек способен только тогда, когда он подчинит свою волю, воле Божией и будет располагать мудростью свыше. Вы, вероятно, спросите, а что же мне делать, чтобы иметь правильное мышление, чтобы иметь правильное желание? Ответ простой. Слово Божие повелевает: покайся и получишь от Бога образ мыслей праведника. Оставь твои желания, и возжелай всем сердцем того только, что желает Бог. Ищи прежде всего Царствие Божие, все остальное приложится тебе. Последуй примеру псалмопевца, который сказал так, послушайте. «Одного просил я у Господа, того только ищу. Кто мне на небе? И с тобой я ничего не хочу на земле. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою». Так воспел или так сказал псалмопевец Давид. Да поможет Господь нам, каждому, сказать эти же слова от сердца.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
0: Глава 38. «И было ко мне слово Господа, Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, эфиопов и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься, в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь: поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлей, живущий на вершине земли. Сава и Дедан и купцы фарсистские со всеми молодыми львами их скажут тебе: ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Поэтому изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог, не так ли? В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это. И пойдешь с места твоего от пределов севера, ты и многие народы с тобой, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их. Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них? И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от лица моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые, и все пресмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его. И буду судиться с ним моровой язвой и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с ним, все потопляющие дождь и каменный град, огонь и серу. И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь. Глава 39. Ты же, Сын Человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы, и выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои и народы, которые с тобой. Отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам впредь бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь святой в Израиле. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором я сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сжигать оружие, щиты, латы, луки, стрелы, и булавы, и копья, 7 лет будут сжечь их. И не будут носить дрова с поля, не рубить в лесах, но будут сжечь только оружие. И ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих. И похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиной полчища Гога. И дом Израиля в 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог. И назначит людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски, и когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гога. И будет имя городу Гамона — полчище. И так очистят они землю. Ты же, Сын Человеческий, так говорит Господь, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане. И будете есть жир до сытости и пить кровь для опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас. И насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог. И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них». и будет знать дом Израилев, что я Господь Бог их от этого дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою. За то, что они поступали вероломно предо мною, я сокрыл от них лицо мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лицо мое. Поэтому так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля и возревную о святом имени моем. И почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их, когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою пред глазами многих народов. И узнают, что я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них. И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог. Глава сороковая. В 25-м году по переселении нашим в начале года, в 10-й день месяца, в 14-м году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». И вот вне храма стена со всех сторон его. И в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость высоты. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в 1 пороге ворот 1 трость ширины и в 2 пороге 1 трость ширины. И в каждой боковой комнате 1 трость длины и 1 трость ширины, а между комнатами 5 локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри 1 же трость. И смерил он в притворе ворот внутри 1 трость, а в притворе у ворот намерил 8 локтей и 2 локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у восточных ворот 3 с 1 стороны и 3 с 2. 1 мера во всех 3 и 1 мера в столбах с той и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил 10 локтей, а длины ворот 13 локтей. А перед комнатами выступ в 1 локоть и в 1 же локоть с другой стороны выступ. Эти комнаты с 1 стороны имели 6 локтей и 6 же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши 1 комнаты до крыши другой 25 локтей ширины. Дверь была против двери. А в столбах он насчитал 60 локтей, в каждом столбе около двора и у ворот, и от передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот 50 локтей. Решетчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их, внутри ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах пальмы. И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты и каменный помост вокруг двора был сделан, 30 комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот. этот помост был ниже. И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора 100 локтей к востоку и к северу. Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу, и боковые комнаты при них, 3 с одной стороны и 3 с другой, и столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот. Длина их 50 локтей, а ширина 25 локтей. И окна их, и выступы их, и пальмы их той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку. И входят к ним 7 ступенями, и перед ними выступы. И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных. И намерил он от ворот до ворот 100 локтей. И повел меня на юг, и вот там ворота южные. И намерил он в столбах и выступах такую же меру. И окна в них, и в преддвериях их такие же, как те окна, длиной в 50 локтей, а шириной в 25 локтей. Подъем к ним в 7 ступеней, и преддверия перед ними, и пальмовые украшения одно с той стороны и одно с другой на столбах их. И во внутренний двор были южные ворота, и намерил он от ворот до ворот южных 100 локтей». И привел он меня через южные ворота во внутренний двор, и намерил в южных воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их той же меры, и окна в них, в притворах их, были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы были вокруг длиной в 25 локтей, а шириной в 5 локтей. И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их, подъем к ним в 8 ступеней. И повел меня восточными воротами на внутренний двор, и намерил в этих воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры, и окна в них, и притворах их были кругом, длина 50 локтей, а ширина 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны, подъем к ним в 8 ступеней. Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их, и окна в них были кругом, всего в длину 50 локтей и в ширину 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны, подъем к ним в 8 ступеней. Была также комната с входом в нее у столбов ворот. Там омывают жертвы всесожжения. А в притворе у ворот 2 стола с одной стороны и 2 с другой стороны, чтобы закалывать на них жертвы всесожжения и жертвы за грех и жертвы за преступление. И с наружной стороны при входе в проем северных ворот были 2 стола, и с другой стороны, подле притвора у ворот, 2 стола. 4 стола с одной стороны и 4 стола с другой стороны, по бокам ворот всего 8 столов, на которых закалывают жертвы. И 4 стола для приготовления всесожжения были из тесанных камней, длиной в 1,5 локтя и шириной в 1,5 локтя, а высотой в 1 локоть. На них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения и других жертв. И крюки в 1 ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столы клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе со стороны северных ворот 1 обращена лицом к югу, а другая со стороны южных ворот обращена лицом к северу. И сказал он мне: «Эта комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма, а комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника, это сыны Садока, которые одни из сынов Левиных приближаются к Господу, чтобы служить Ему». И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины, он был 4-угольный, а перед храмом стоял жертвенник. И привел он меня к притвору храма, и намерил в столбах притвора 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой, а в воротах 3 локтя ширины с одной стороны и 3 локтя с другой. Длина притвора в 20 локтей, а ширина в 11 локтей. И входят в него по 10 ступеням. И были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: В эфире библейское вещание ББН. Исаии 40:10. Вот награда его, Господа, с ним, и воздаяние его пред лицем его. Что такое награда? Это вознаграждение, это дар за какие-либо заслуги или отличия. Человеку надо делать то, что достойно награды, но не искать ее. Высшей награды никогда не обретет тот, кто стремится обрести ее. Если мы подумаем о наградах небесных, то они бесконечны. Почести перед престолом Божьим многообразны. Чем больше подвигов, тем больше наград. Чем величественнее победа, тем блистательнее венец. Что апостол Павел говорит об этом? «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление его». 2 Тимофея 4:7-8. Давайте не просто будем стремиться получить высокую награду, но в кротости и в смирении будем жить пред Господом и трудиться для Его славы. И тогда наша награда найдет нас в небесах. Будьте с нами! Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: «И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию». Галатам 1 глава, 17 стих. В прошлый раз мы обратили с вами внимание на то, как Господь использовал христиан в жизни апостола Павла прежде, чем он повстречал Иисуса Христа по дороге в Дамаск и покорился ему. Сегодня я бы хотел обратить внимание на еще одного человека, которого Бог использовал в жизни Павла после того, как он повстречал Иисуса Христа. Его звали Анания. Вы можете прочитать о нем в книге «Деяния апостолов», 9 глава, с 10 по 19 стихи. Анания получил поручение от Бога пойти и снять с Павла слепоту, укрепить его физически и духовно, чтобы Павел смог начать новую жизнь и свое служение Господу. Сразу же после крещения Павел начал проповедовать в синагогах о том, что Иисус Христос есть Сын Божий, и тем самым приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске. Проповедуя истину, Павел все более и более утверждался в истине и приобретал духовную силу. Вскоре после этих событий Павел отправляется в Аравию. Как вы думаете, почему? Ответ, пожалуй, находится в послании к Галатам, 1 главе, в 11 и 12 стихе. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благословил,

0: повествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Можно с уверенностью предположить, что Господь совершает свою работу в нашей жизни более эффективно, когда мы остаемся с Ним наедине. По всей видимости, именно там, в Аравии, Павел начал понимать то, что было сокрыто в Ветхом Завете, и то, что было загадкой и таинством даже для апостолов, которые были с Иисусом около 3 лет. Иисус открыл Павлу суть церкви. Он показал ему, что в церкви будут объединены в одно целое и иудеи, и язычники. После этого откровения служение апостола Павла проясняется и приобретает новый смысл и силу. В заключение хочу спросить вас, уделяете ли вы время для того, чтобы побыть наедине с Господом? Помните, что это необходимо делать постоянно, чтобы Господь мог совершать свою работу в нашей жизни более эффективно. Также не забывайте, что когда Господь хочет подготовить нас для служения, то Он часто помещает нас в зал для ожидания. Поэтому будьте терпеливы в то время, когда Господь делает свое дело.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и с сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: История сердца. Это радиопостановки, основанные на библейских сюжетах.
2: Господь, я исполнил Твое призвание. Я молюсь о том, чтобы Ты принял все то, что я сделал для Тебя. Прошу Тебя, дай мне знать, что Тебе было угодно все то, что я сделал ради Царствия Твоего. Меня мучает чувство вины. Возможно, я был слишком груб и резок в своих проповедях. Я мог бы продолжать проповедовать, призывая людей к покаянию, если бы только прислушался к предупреждению Елона и Иареда. Многие воспринимают меня как пророка Илию, но в своем сердце я знаю, что никогда не смог бы стать таким же великим, как этот муж Божий. Может быть, я слишком своеволен? Или я ставил свои мысли выше твоих? Возможно, я собственными руками остановил работу, к которой ты призвал меня? Может быть, кто-то приткнулся из-за моих слов? Меня мучают вопросы, на которые я не могу найти ответ. Помоги мне, Боже. Утешь меня. Утешь минуты душевных страданий.

0: Я прошу тебя станцевать для них. Станцуй танец с вуалью. Сделай это для меня. Я буду наблюдать за твоим танцем со стороны.
1: Мама, но ведь ты говорила, что этот танец предназначен только для моего будущего мужа. Я думала, что этот танец будет свадебным подарком для моего мужа в день свадьбы. Разве не так?
0: У меня есть веская причина просить тебя об этом, душа моя. А теперь, пожалуйста, сделай все так, как я тебя прошу. Станцуй для них свой танец с вуалью.
1: Ну, как скажешь, мама. Я постараюсь сделать все так, как ты просишь.

0: Подойди ко мне, моя красавица. Я хочу вознаградить тебя. Иди, иди. Проси все, чего тебе хочется. Я выполню любую твою просьбу. Я готов подарить тебе половину своего царства, если ты этого пожелаешь.
1: Прежде чем я приму решение, я должна переговорить с мамой.
0: Ну, как хочешь.
2: Неужели полцарства?
3: Да он действительно сказал, что готов подарить ей полцарства.
1: Мама, о чем мне попросить Антипу?
4: Попроси его принести тебе головы Иоанна Крестителя. Пусть его обезглавят сегодня, прежде чем Антипа придет в себя и передумает.
1: Мама, ты уверена, что я должна просить его об этом?
4: Да, моя дорогая, я совершенно уверена. Прошу тебя, доченька, сделай это для меня. Вот, надень мою мантию.
5: Иоанн очень изменился. Иногда у него было хорошее настроение, но чаще всего он был печальным и задумчивым. Он не был похож на того отважного человека, которого я знал раньше. Пролетали дни, шли недели, тянулись месяцы. Я видел, как некогда сильный и отважный человек терял интерес к жизни. У него больше не было цели. Я приносил ему вкусную еду, рассказывал интересные истории, делился захватывающими новостями, но все напрасно. Я рассказывал ему о праздничной атмосфере, которая царила в городе в честь дня рождения царя, но ничто не могло его развеселить. Я много раз пересказывал ему истории о людях, которые стали верными последователями Господа благодаря его проповедям. Но даже это не приносило ему утешения. Иоанн перестал ценить себя, свое служение. Он больше не называл себя пророком. Мое сердце обливалось кровью, когда я смотрел на него. Я делал все, что мог, чтобы помочь ему. Но Иоанн буквально таял у меня на глазах.
1: Я прошу, чтобы сегодня вечером мне принесли голову Иоанна Крестителя на блюде.
6: Твое царство спасено.
3: Твое богатство останется в твоих руках.
0: Ты просишь меня принести тебе голову Иоанна Крестителя? Ты действительно этого хочешь?
1: Да, мой господин. Таково мое желание.
0: Я дал клятву и должен ее сдержать.
2: Сейчас же ты получишь то, о чем просишь.

Господь, силы покинули меня. У меня больше нет цели. Моя жизнь закончилась. Я оказался в глубинах ада. Я больше не могу жить в этой темной камере. Не могу дышать этим спертым воздухом. Я был рожден для свободы. Я человек солнца, ветра. Я хочу ощущать капли дождя на моем лице. Мне трудно дышать. Моя душа угасает, когда я вдыхаю этот затхлый воздух. Я жажду услышать, как поют птицы, как стрекочут кузнечики. Я мечтаю о свободе. Пожалуйста, Господи, подари мне свободу или дай мне умереть. Я не в силах жить в таких условиях. Я слаб и ненавижу свою слабость. Господи, я пытаюсь служить Тебе всем сердцем даже в этом месте, но с каждым днем мне становится все труднее и труднее выносить эти страдания. Отпусти меня, Господи, освободи меня от этих оков. Цепи и кандалы уничтожают меня. Пожалуйста, Боже, пожалуйста.

0: Иоанн! Иоанн! Ирод Антипа отдал нам приказ. Он приказал нам немедленно отрубить тебе голову. Я надеюсь, что Бог, которому ты служишь, примет твою душу. Мне очень жаль, что я пришел к тебе с такой трагической вестью.
1: Не нужно сожалеть. Господь отвечает на мою молитву. Сегодня ты вовсе не причиняешь мне вред. Ты не казнишь меня. Ты даруешь мне свободу.
2: Прощай, Иоанн. Ты не виновен в преступлениях и не заслужил смерти.
3: Мне очень жаль, мой друг. Я благодарю Бога за то, что познакомился с тобой.
0: Иоанн, проходи сюда.
1: О Боже, когда душа моя унывала, а дух изнемогал, я позволил горечи вселиться в мое сердце. Я стал подобен дикому зверю. Прошу тебя, подари мне прощение, прости меня, Господи. Ты держишь меня за правую руку, Боже. Ты всегда находишься рядом со мной. Я знаю, что сегодня ты принимаешь меня в свою славу.

Отнесите голову Иоанна во дворец. Заверните его тело. Передайте последователям Иоанна. Поскорее сходите за ними. Пусть они придут за телом до того, как Антипа отдаст другое распоряжение. Скажите им, что они могут забрать тело своего пророка и достойно похоронить. Поторопитесь. У нас очень мало времени.

Его стихов на крыше и сердце птиц улетит за облака.

Иоанн Креститель часто проповедовал об Иисусе. Он говорил о том, что для прощения грехов необходимо покаяние. Слово Божие гласит: «Да, и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». В Библии мы можем прочесть историю о том, как Авраам согласился принести в жертву своего собственного сына Исаака. Увидев его смирение, Бог остановил Авраама, послав агнца, который и был принесен в жертву вместо Исаака. Посланный Богом ягненок является прообразом Божьего жертвенного агнца, закланного на кресте. Иоанн Креститель сказал об Иисусе: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иисус есть Божий Агнец, принесенный в жертву за наши грехи. Иисус умер на кресте за грехи, которые не совершал, за наши с вами грехи. Он умер за нас. Апостол Павел написал: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Иисус не остался в гробнице, Он воскрес из мертвых и обрел вечную жизнь. Однажды Иисус вернется на землю. Он сказал: «И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я».

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Эти слова нашего Господа записаны в Евангелии от Матфея в 11 главе 28 стихе. Иисус обращается к людям, конечно же, измученным не только жизненными трудностями, но и бременем религиозных требований. Он не предлагает еще одну систему, позволяющую заслужить Божье признание, но Он приглашает прийти непосредственно к Нему. Поэтому и покой начинается там, где человек перестает надеяться на собственную праведность и принимает Христа. Если в данный момент вы также измучены жизненными трудностями и религиозным бременем, обратитесь ко Христу. Если у вас возникли вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В жизни кое-что всегда остается неизменным. То, что она постоянно меняется. Я Джонни Эриксон Тада. Разве вы не согласны с тем, что перемены иногда очень тяжелы для нас? Возможно, это что-то серьезное. Как, например, что из-за работы мужа вся семья должна переехать и претерпеть большие изменения. Или что-то маленькое, как, например, то, что вы не можете овладеть новой операционной системой на своем телефоне. Что бы там ни было, перемены заставляют вас стать гибкими тогда, когда вы этого не хотите. Они вынуждают вас принять вещи, которые вам неудобны. Но благодаря им Бог становится вашим постоянным источником помощи. Ведь так? И поверьте мне, я знаю, каково это. Разные периоды нашей жизни всегда сопровождаются переменами. Подобно тому, как несколько месяцев назад, когда я вышла из больницы, нужно было поменять мою обычную кровать в спальне на большую, громоздкую больничную койку с надувным матрасом. Мне пришлось избавиться от наших красивых ковриков, чтобы разместить мое новое устройство на колесах. Это такие помповые поручни, которые помогают тебе подняться и лечь в кровать. Так вот, эти колесики все время застревали в ковриках, поэтому теперь никаких красивых ковриков в спальне. Потом нужно было найти место для моего нового дыхательного аппарата. Это значило, что нужно было избавиться от красивой маленькой этажерки в углу комнаты. Первую неделю было сложно привыкнуть ко всему этому. Наша спальня всегда была очень уютным, красивым местом, и мне она нравилась именно такой. А теперь со всеми этими изменениями, что сказать? Теперь она выглядит как больничная палата. Ну что ж, я поделилась своим разочарованием с подругой Карой, и она, не раздумывая, сказала что-то своей 90-летней матери. Через несколько дней я получила записку по почте от Беверли, ее мамы. Вот что там было написано. «Джонни, хочу с тобой просто поделиться. В моей комнате тоже стоят ходунки, которые не очень вписываются в общий декор моей спальни. Да, Господи, я очень благодарна за эти ходунки, но это также постоянное напоминание о том, что я перешла в другой этап своей жизни». Этой женщине 90 лет, помните, да? «Я не могу сейчас ходить, как раньше, и в этом теперь мне помогают ходунки». Я даже нахожу их забавными. Желтый трехколесный механизм с красивенькой корзинкой. Но это перемена. Я успокаиваю себя тем, что наличие у меня этих ходунков утешает моих родных, которые знают, что они у меня есть, и я в безопасности, когда пользуюсь ими. Каким будет следующий сезон моей жизни? Знает только Господь. Он проводит меня через все периоды, являя великую любовь и заботу, поэтому я довольна всем, зная, что он обязательно позаботится. Ну что, понимаете, как я себя чувствовала, прочитав это? Больше никакого разочарования и недовольства по поводу новых перемен в моей жизни. И именно Беверли в свои 90 с лишним лет бросает мне вызов. Конечно же, мягко и с любовью. Но Дух Святой обличил меня через ее слова. «Теперь мне опять нравится моя спальня». Я сплю лучше на больничной кровати. Я лучше дышу благодаря дыхательному аппарату. Все это само по себе и есть новое прекрасное украшение моей комнаты. Филиппийцам 3:13 автор призывает нас забывать прошлое и идти к тому, что впереди. И это можно сделать разными способами в своем хождении со Христом. Но один из лучших способов – посредством изменений, больших или маленьких, которые Бог производит в вашей жизни. –

Продолжается вещание библейского радио BBN, и я благодарю вас за то, что вы остаетесь с нами. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2 глава, 20 стих. Конечно же, вспоминаются эти слова апостола Павла, где он говорит о глубоком воссоединении верующего со Христом. Старое основание жизни, попытка оправдать себя законом и собственной праведностью, умерло вместе со Христом. Теперь каждый христианин продолжает жить реальной земной жизнью, но ее новым центром становится наш Господь. Наша вера, конечно же, должна быть направлена на Сына Божьего, который не просто дал учение, но возлюбил меня и предал себя за меня. Будем помнить об этом в нашей повседневной жизни и позволять Иисусу Христу жить через нас. Наш адрес russian@bbnmedia.org.